0: транспортом со стороны и населения, и участников экономической деятельности растет. Причем как на внутренних рейсах, так и на зарубежных маршрутах. Очень высокий спрос. И задача государства, авиакомпании и авиапрома создать условия для наращивания объемов пассажирских авиаперевозок, для повышения безопасности и комфортности перелетов.
1: Себестоимость первых МС-21, по данным коммерсанта, оценивается от 9 до 11 миллиардов рублей, что значительно дороже аналогичных западных самолетов. Но окончательного решения о новом сборе пока нет. Кстати, один авиационный сбор уже появился. С сентября прошлого года пассажиры платят 150 рублей на реконструкцию аэродромов. Все это происходит на фоне быстро растущего бюджетного дефицита. За 8 месяцев он достиг 5,8 триллиона рублей, 2,5% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов допускает дефицит ближе к 3% ВВП.
2: Пришлось где-то покопать, пришлось поработать с ресурсной базой, пришлось поработать с расходными обязательствами.
1: Какие именно потребности, министр тоже объяснил прямо.
2: Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта.
1: Российский бюджет вот уже несколько лет работает в условиях возросших расходов из-за полномасштабной войны. Теперь дорожает и обслуживание госдолга. А первоначальный план на этот год пришлось пересматривать уже по ходу его исполнения.
3: Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант объясняет пересмотр налогов тем, что прошлый бюджет верстался с ожиданием конца войны. Но ни конца, ни перемирия не случилось. Значит, нужно планировать новую реальность. И на эту реальность неутешительный прогноз у Министерства экономического развития. Оно ждет повышения тарифов и большей финансовой помощи государству от населения.
4: В конечном итоге решили, что заплатить должны все, в том числе и население. Вообще, вот эти тарифы, игра тарифами, она гораздо более эффективна, чем повышение налогов. Оно тоже будет, но это в бюджетном пакете, который внес на рассмотрение правительство, а правительство утвердило Минфин. Что касается Минэкономразвития, то там вот это, да. Кроме того, пересмотрен прогноз по росту ВВП. По инвестициям резко ухудшен прогноз на этот год. Минус 5,4% инвестиций. И тот около нулевой рост ВВП, который они планируют, 0,6%, должен быть достигнут за счет роста потребления домохозяйств, ну и увеличения экспорта. Да? При этом потребление домохозяйств идет на фоне резкого обвала, ну тоже около нулевого роста реальных доходов. Что это означает? Это означает, что и на этот год, и на следующий год Минэкономразвитие исходит из того, что люди будут залезать в кубышку. Да? То есть тратить деньги, не обеспеченные ростом доходов. Соответственно, это означает, что две трети населения, которые живут без сбережений, будут сидеть, положив зубы на полку.
3: И о последствиях за невыполненное обещание мы спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
5: Добрый день.
3: Я думаю, ни вы, ни я не ожидаем, что какие-то быстро последствия за это наступят, но вопрос, почему обещание нарушено так быстро? ЦИК вот только-только огласил финальные результаты выборов, а правительство еще до этого запросило поднять налоги.
5: Ну, вы знаете, это немножко рубрика «Какой вопрос, такой ответ», потому что деньги кончились. Тут не требуется для этого ни экономического, ни политологического, ни вообще образования. Но если чуть шире отвечать на этот вопрос, и в том числе на вопрос о последствиях, то тут есть что сказать. Вообще, вопреки мнению большого числа обывателей, Россия исторически бедная страна. Была всегда бедной страной, за кратчайшим исключением в отдельно взятые годы, причем строго для отдельных прослоек населения. И по сравнению с другими странами, многими другими странами Европы и мира, Россия была бедной страной в Средневековье, Россия была бедной страной в новое время, Россия была бедной страной в 20 веке. Поэтому пойти к населению и забрать денег, выжать деньги из населения, оставалось чаще всего единственным методом заработать много денег. Исключение из этого в редчайших случаях бывали в нашей истории, вот несколько лет нефтяного бума в 21 веке входит в эти исключения. Проблема в том, что периоды большого сбора денег у населения чаще всего было понятно, зачем их собирают. То есть, условно, реформы Петровские –

0: когда население, по большому счету, окончательно закрепостили, выжили из него все соки и фактически поставили в рабское положение, были оправданы тем, что нужны были деньги на реформу армии и государства, чтобы догнать Европу и суметь включиться в гонку великих держав. Выжимание соков из населения в коллективизацию, независимо от моего отношения к этому процессу и к его оправданности, были нужны потому, что нужны были деньги опять догнать Европу и получить шанс конкурировать с Европой и Америкой, сделав ускоренную индустриализацию. То есть из населения выжили последние соки. Да, народ сосал лапу, а местами просто умирал. Но при этом удалось достичь индустриализации. Не обсуждаем ценность, понятна цель. Особенность нынешней ситуации заключается в том, что из населения снова начинают, из экономики начинают выжимать соки. И думаю, чем дальше, тем больше. Но на этот раз это не деньги на то, чтобы попытаться сделать шаг вперед и догнать окружающий мир и уйти в будущее, а это деньги на то, чтобы сделать два шага назад и выиграть войну, такую колониальную войну 19-го, если не 18 века. То есть, если предыдущее выжимание соков давало потенциальный рост и возможность участвовать в конкурентной борьбе с миром, то нынешнее выжимание сока уходит в песок, в кровь, а чаще всего просто в закапывание в глубине 2 метра в могилы того самого населения, из которого их выжимают.
1: Ну вот как раз говоря о соках экономики рассуждает Андрей Мельниченко, владелец Еврохима. Он в августе давал интервью газете Financial Times и там рассказывал о своем взгляде на войну, на экономику, на Владимира Путина. Там, если коротко, самое интересное было, что он назвал войну ошибкой, потом он дополнял. И на днях он дал еще одно интервью уже политологу Саймсу на Первом канале. Я хочу включить этот фрагмент для наших зрителей, где Мельниченко отвечает на вопрос Саймса, каким же он видит образ будущего.
2: Как сделать так, чтобы развиваться, чтобы слово «суверенитет» трансформировалось в то, вообще, что за этим смыслом есть самое главное. Это возможность действовать в своих интересах, возможность конвертировать и принимать решения так, как оно выгодно тебе. Что значит тебе? Тебе это значит дать горизонт планирования своим гражданам, дать какую-то предсказуемость. Номер один. Номер два. Возможность развиваться, развивать свои технологии, возможность развивать свое средство производства, свою какую-то промышленность, возможность развивать систему образования. Вот, собственно говоря, во что суверенитет должен быть конвертирован во внутренние вещи. И вот если ты занимаешься своим делом, заинтересован в том, чтобы преследовать вот основную цель, свое развитие, вот все остальное вот во внешней политике и так далее – оно же сводится к чему? Как обеспечить условия, позволяющие тебе вот этим самым конвертацией суверенитета в свое развитие заниматься? В этом же основная цель внешней политики.
1: Борис, а на ваш взгляд, какой горизонт планирования Владимир Путин рисует своим гражданам? Что вообще видно за этим горизонтом?
0: Я извиняюсь, что я не могу не прокомментировать отрывок сначала. Во-первых, есть такая детская задача в школе, когда тебе говорят, напишите рассказ из слов, которые начинаются на букву «Б». В советском варианте для взрослых это напишите научную работу, которая необходимо вставить энное количество цитат из Маркса и Энгельса. Ну, сейчас, видимо, задача для крупного российского бизнеса давать интервью, вставляя слово «суверенитет». Раз его Путин любит, то, значит, будем его инкорпорировать. Тут много интересного сказано, на самом деле, и почти все это является редкостным бредом, извините, пожалуйста. Прежде всего то, что внешняя политика, цель внешней политики – это обеспечение суверенитета, но цель внешней политики бывает разная. И Северная Корея обладает очень ограниченным суверенитетом, но при этом ведет самостоятельную политику. Такой парадокс вполне существующий, и чем дальше, тем больше усиливающийся. Что касается горизонта планирования, то понятно, что в любые военные действия перечеркивают горизонт планирования. Особенно военные действия в таком формате и масштабе, как сейчас происходит в России. И все, что можно сказать в защиту Владимира Путина, это две вещи. Первое, что начатая война существенно скатило горизонт планирования не только для России, но и для других стран, потому что та же Европа, а на самом деле даже та же Азия, смотря на все происходящее, качественно планировать долгосрочно не может. То есть если цель была смешать карты, то это, в принципе, удалось. А второе, что на фоне того, как горизонт планирования убивает для крупнейших компаний и крупнейших мировых игроков, как государственных, так и внегосударственных, президент Америки, на этом фоне даже Путин не выглядит так уж устрашающе, потому что то, что происходит в Персидском заливе, по масштабу непонятности и по масштабу тумана, который нагоняет на планирование для всех мировых игроков, существенно крупнее, чем российско-украинская война. Да, понятно, что для жителей России и Украины это гораздо больше, более важная вещь, но для мировой экономики Трамп сумел нанести больше урона. Ну, понятно, что никакого качественного долгосрочного планирования быть не может. Все люди, с которыми я говорил из большого экономического сектора России, это довольно репрезентативная подборка, откровенно считают юмористической вещью разговоры о каких-либо инвестициях. Отсутствие инвестиций – это не абстрактный показатель экономический, это будущее, причем в разном масштабе. Это будущее людей, которые должны ходить на работу в места, где которые должны создать инвестиции. Это будущее людей, которые сейчас ходят на работу в места, которые кончатся рабочие возможности без инвестиций. И вот инвестиций в России толком нет, быть не может, именно из-за сокращенного горизонта планирования, полного непонимания, что будет со страной, рынком, налогами, бизнесом завтра. Ну и международными санкциями тоже заодно.
1: Ну и тут интересно, конечно, как воспринимают тот самый термин «суверенитет» элиты российские, и как вообще они относятся к тому, какой образ будущего напрашивается. И здесь вытекает вопрос, а как избежать социального недовольства при невыполненных обещаниях, социального, как и против обычных людей или против элит. Тут еще Дума не начала работу, но уже запланировала новый комитет по административным и уголовным делам. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и вернемся к обсуждению.
3: Новый комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству возглавит депутат «Единорос» Юрий Петров. В прошлом он возглавлял Росимущество и работал членом Совета директоров Роснефти. Новый комитет будет отвечать в том числе за уголовный, уголовно-процессуальный и уголовно-исполнительный кодексы, а также за кодекс об административных правонарушениях. Фактически в Госдуме появится самостоятельный карательно-санкционный комитет. С юридической точки зрения в этом нет ничего необычного, просто новый профильный комитет. Но с позиции соблюдения прав человека его появление у некоторых вызывает опасения. А не послужит ли это усилению репрессий?
4: Ожидать усиления репрессий – это очень логично. Я понимаю, у нас есть докладчик по правам человека Марьяна Кацарова, который каждый с регулярностью доказывает и докладывает о том, что какой ужас происходит в России. И она совершенно справедливо все это говорит, но есть такой как бы момент, что все эти отчеты не звучат, как будто бы вот все уже дно достигнуто. Вот хуже уже быть не может. И потом наступает еще полгода, и мы понимаем, что нет, хуже быть может, и падать еще есть куда. Я не хочу повторять шутки о том, что постучались, да, снизу, но суть в том, что спектр репрессивности, он очень-очень широкий. Российский режим сейчас находится, наверное, в максимальной точке, ну не то, что максимальной, относительно самой себя в прошлом, да, после распада Советского Союза. То есть хуже не бывало никогда с точки зрения прав человека.
3: Официально появление нового комитета объясняют вполне обыденно необходимостью перераспределить нагрузку. Раньше все эти вопросы находились в ведении комитета по государственному строительству и законодательству, который до последнего времени возглавлял Павел Крашенников. Это один из крупнейших комитетов Госдумы. Через него проходило до четверти всех законопроектов. Потому формальное решение о разделении объясняют именно необходимостью разгрузки комитета, передав часть его полномочий новой структуре. Дмитрий Медведев, предложивший создание нового комитета, в подробности особо не вдавался.
5: Предлагается также создать комитет по уголовному и административному законодательству, значит, чтобы законопроектной работой занимались два комитета. Ну, об этом тоже речь шла уже достаточно давно.
3: Как бы то ни было, в последние годы в России заметно расширилось уголовное и административное законодательство, затрагивающее именно политическую и общественную деятельность граждан. После начала полномасштабной войны России против Украины были введены наказания за так называемую дискредитацию армии и фейки о ней же, ужесточена ответственность за деятельность так называемых нежелательных организаций, за нарушение законодательства об иноагентах и за призывы к введению санкций против России. Расширение репрессивного законодательства продолжалось и в 2026 году. В частности, власти России разработали ряд инструментов для наказания собственных граждан, которые находятся за границей. Среди инструментов – арест и блокировка имущества в России, ограничения на банковские операции и операции с недвижимостью. Под конец созыва Госдума экстренно приняла закон о так называемой гражданской смерти, то есть отказе в консульских услугах. Правозащитники все эти законы называют инструментами политического преследования. Среди последних резонансных дел, на которые обращают внимание правозащитники, это преследование режиссера Евгении Беркович. Ее осудили в июле 2020 года вместе с драматургом Светланой Петричук за так называемое «оправдание терроризма» в спектакле «Финист. Ясный сокол». В колонии Беркович уже трижды помещали в штрафной изолятор, причем в последний раз 16 сентября этого года на 15 суток. По сообщениям СМИ и правозащитников, за то, что она недостаточно быстро завела руки за спину, неправильно надела платок и вовремя не заправила кровать. Нынешний 2026 год тоже не обошелся без громких дел. Так, 2 сентября возбуждено уголовное дело по статье о фейках против основательницы детского хосписа «Дом с маяком» Лиды Моньява. Поводом стала ее публикация в собственном телеграм-канале о войне России против Украины 3 года назад. Моньява тогда писала: «В Украине гибнут мирные жители, в том числе дети. Ей грозит до 10 лет тюрьмы». И буквально на днях, 23 сентября, Росфинмониторинг внес журналиста Юрия Дудя в перечень террористов и экстремистов за интервью с командиром русского добровольческого корпуса Денисом Капустиным. Эта организация признана в России террористической.
1: Ну и говоря о делах, возможно, связанных с политикой, говорю «возможно», потому что пока мало данных, но новости, которые падают прямо перед эфиром, политолога Александра Кынева задержали 24 сентября при участии сотрудника ФСБ. Сотовижн пишет со ссылкой на адвоката. И он же, Михаил Бирюков, пишет, что... Сообщает Сотовижн, что Александр Кынев не признает вину, но Перовский суд Москвы отправил политолога в СИЗО на 2 месяца. Но формулировка за сбыт, подготовку сбыта наркотиков в особо крупном размере, это от 10 до 20 лет потенциально. Но мы возвращаемся к комитету Госдумы по административным и уголовным делам и Борису Пастухову. Борис, как вы думаете, как вы объясняете создание отдельного комитета для уголовных и административных дел? Можно ли это называть комитетом по репрессиям?
0: Ну, назвать-то можно, и, скорее всего, в эту сторону пойдет. Я совершенно не исключаю, что подоплека у этого дела абсолютно обычная. То есть, как объясняется, так и есть. Законов репрессивных много. Кто-то должен под ними подписываться, кто-то должен выступать по ним спикером. А если готовиться еще больше, то тем более. Мы же видим, что господин Песков не справляется с тем, чтобы быть... отвечающим за все происходящее. Вот там по налогам какой вышел казус. Он говорил, что не будет повышения, не будет, а через повышение говорит, не к нему это. Ну, видимо, такая же ситуация будет и здесь. Нужно найти кого-то, кто будет важным голосом объяснять, почему в России вводится репрессивное законодательство. Что касается того, что мы достигли дна или там около него в репрессивном деле, то, что один из спикеров сейчас говорил, ну, так вышло, что моя изначальная специализация была по странам Латинской Америки, поэтому должен сказать, что мы отнюдь не достигли дна, и у нас еще есть большие перспективы в деле развития репрессивного законодательства, тем более репрессивных практик.
1: Но неужели есть что-то, чего не хватает нынешнему государству в России?
0: Ну, слушайте, ну, на стадионах пока не расстреливают, в несогласных массовых затолетов, связанными в море, не выкидывают. Это, если что, я по Чили прошел сейчас. В Аргентине свои были. Нет, ну, большой есть опыт репрессивных вещей. Тут можно долго придумать и продолжать. Я уже не говорю, что можно в собственной истории покопаться. А там много чего интересного. Вот сейчас есть разговор там, о реформе Конституционного суда. Извините, суда присяжных. Тоже улучшение работы. Там ведь тоже можно улучшать суд присяжных вплоть до тройки. Почему бы и нет. Поэтому я думаю, там есть чем поработать. Планируется много важных дел. Логично, что для этого нужен отдельный комитет, который, на который это можно свалить. Я не думаю, что комитет будет что-то разрабатывать, что-то писать, что-то придумывать. Дума не для этого у нас собралась. Как известно, парламент не место для дискуссии, а тем более для законотворческого процесса в России. Но кто-то должен утверждать, и чье-то лицо, чья-то подпись должна на этом стоять. Ну, почему бы не сделать для этого специальную группу людей, которые будут лицом репрессии в России?
1: Ну, вот я предположу, что Государственная Дума откуда-нибудь из условно из администрации президента получит законы, подпишет, заявит открыто лицом. Но есть ли у страны ресурсы на массовые репрессии, чтобы это репрессивное законодательство массово применять?
0: Ну, есть довольно долго текущая дискуссия, уже последние 5 военных лет, условно, она очень точно идет, о том, в какой степени современные технологии делают необходимыми массовые репрессии или это достаточно точечных репрессий с массовой трансляцией. Иными словами, нужно ли, как в 30-е годы, чтобы к каждому дому приехал воронок, и тогда все узнают, поймут, что страшно, и будут тихо сидеть. И достаточно, чтобы раз в неделю к кому-то новому, представитель какого-то нового слоя общества приезжала, полиция забирала его, а потом громко-громко-громко об этом рассказывать, все об этом узнают и будут бояться точно так же. То есть вопрос здесь не столько даже пока в массовости репрессий, а во всеобъемлемости репрессий. То есть условно, можем ли мы взять одного благотворителя, одного журналиста, одного оппозиционера и одного недостаточно рьяного Z-патриота в там, месяц, например, чтобы все остальные означенные категории граждан понимали, что раз пришли за Кыневым, пойдут и за тобой, а значит, сиди тихо, а лучше громко поддерживай власть. Поэтому я не уверен, что здесь есть опрос массовости. В России очень много свободных мест в тюрьмах. Они прям активно освобождаются, под тюрьмы закрываются. Не из-за, как мы понимаем, гуманизации законодательства, а из-за конвейеризации отправки заключенных на фронт. Поэтому есть куда сажать, есть кому сажать. Есть даже как сажать. Поэтому я думаю, репрессии здесь идут не по количеству. Количество – такой побочный продукт. Ты их запускаешь, репрессии, они уже не могут остановиться, сами растут. А по качеству необходимо наращивать параметры и такую рандомизацию репрессивного аппарата, чтобы никто не чувствовал себя защищенным. Никто не знал, что я сделал достаточно для этой власти, я был достаточно лоялен, я достаточно глубоко целовал эту власть, чтобы за мной не пришли. Все должны быть не уверены в завтрашнем дне.
1: Ну и кажется, в этом завтрашнем дне не уверены даже представители так называемой элиты. Спасибо большое вам, Борис. Политолог Борис Пастухов был с нами в эфире «Настоящего времени» Радио Свобода. Мы говорили о невыполненных обещаниях и о том, что же помогает не получать какой-то ответной реакции за невыполненные обещания. Почему я вспомнил элиту? Андрей Костин, глава ВТБ, переживает, что собственности в России лишают. До свидания.

0: главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита GlobSec. В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
5: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума GlobSec, где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
6: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
7: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
6: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
7: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров — это миллионы, миллионы евро.
6: И,
7: соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота, могут быть запущены шахеды.
6: Потому что напрямок нападу в этом направлении работала система.
7: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
6: Поэтому, на самом деле, европейское ППО сейчас не готово.
7: У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
6: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
7: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
6: Витряних цілей, які зрізані за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
7: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты. Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
6: Пародии, то, что навантажує протиповітряну оборону.
5: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
6: Они разумеют, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
7: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
6: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений
7: отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединения, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В конце 24-го года была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
5: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
6: Справедливо, потому что не надо было достаточно помощи Украине.
7: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа «Патриот», которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система «Патриот» значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу. Как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты? И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
6: Прямое влучание, когда мы говорим про заход сверху.
7: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
5: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
7: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
6: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоповітряної обороны.
7: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
6: Потому что нам нужно понять, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
7: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
6: Обмен информацией и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
7: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушные нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
5: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС, или это немножко...
7: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
6: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
7: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
4: В настоящее время на Радио Свобода. Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
5: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
6: 2003
7: год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
6: 2003
7: год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
6: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
7: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
6: Россия не может отримати за кордоном.
7: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
5: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
6: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
7: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее — это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
6: Нам не надали ни томагавки.
7: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
6: Пенал послабление врага.
5: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейское. Потому что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
6: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
7: Давайте начнем з того, що російське ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что, опять-таки, это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
5: У них получится?
7: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
5: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
6: Безумовно, тому що насправді, ну я би казав, що у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
7: Безусловно, тому що на самом деле я би сказав, що у нас зараз на більш високому рівні частний сектор. Тому що государство дозволило создавати компанії оборонного сектора, навіть іноді закриває глаза на якісь несогласовані правові норми. Но силам оборони требувалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
6: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
7: И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично над государственного.
6: Запит на фінансування від сектору приватного і частково державного.
5: От я хотіла спросити, зі сторони западних партнерів інтерес к частному сектору більше?
6: Більше до частного сектору. Знов-таки, тому що ми більш гнучкі.
7: больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение. Искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
6: Волонтеры на закупівлю. Потім це отримували вже кодифікацію, отримували і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувала. Поки що можна казати про
7: пока можна говорити о том, що Європа работает наоборот. Вона дає технічні задачі, компанії починають искать рішення. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года, до конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
5: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
6: Я не уверен, что они уже зрозуміли, як загрозу. Им потрібно показувати, знаєте, вот цих віртуальних шоломах.
7: Я не уверен, что они уже поняли угрозу. Им нужно показывать, знаете, в этих виртуальных шлемах разрушенные украинские города. Потому что, ну, они рассуждают о том, как бы они воевали, да? Вот они воюют, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
6: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшиться атаки шахедів по території Європи.
5: Но ще це не произошло.
6: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
7: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
6: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
5: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
7: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
6: Объединение Европы против такой угрозы, какая есть сейчас.
4: Военный эксперт Анатолий Храпченский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
8: Какую Россию мы оставим нашим детям?
9: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
10: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
11: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
12: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
13: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 25 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом выпуске. В России подведены официальные итоги выборов в Думу. Команда Навального сообщает о том, что глава Центризбиркома Элла Памфилова получила в подарок от государства квартиру стоимостью более 200 миллионов рублей. Министерство финансов России предлагает повысить до 22% налог на так называемые пассивные доходы россиян, чтобы увеличить финансирование войны против Украины. Итоги государственного визита в Соединенные Штаты председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Также сегодня.
1: У меня партнер это Высоцкий, но его нету больше, так что это тоже тяжело. Все время к нему что-то говорить без возможности ответа. Ну, это тоже такая прелесть. Мы любим актера, мы любим бросаться в пропасть.
0: Умерла французская актриса, вдова Владимира Высоцкого, Марина Влади. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сегодня подвела официальные итоги выборов в Государственную Думу, состоявшихся с 18 по 20 сентября. По ее словам, избирательная кампания проходила в беспрецедентных с точки зрения обеспечения безопасности и отражения самых разнообразных вражеских угроз условиях. Явка почти 60%, самая высокая за много лет, а «Единая Россия» установила рекорд по представительству в Думе. Балансировавшая одно время на грани 5% барьера «Справедливая Россия» в Нижнюю палату российского парламента тоже прошла. Но давайте послушаем конкретные цифры, названные Эллой Памфиловой, цифры, включая явку избирателей, которые вызывают, мягко говоря, сомнения у независимых электоральных экспертов.
2: «Единая Россия» получила 349 мандатов, 140 по федеральному округу и 209 по одномандатным избирательным округам. Коммунистическая партия Российской Федерации 37 мандатов, 32 по федеральному округу и 5 по одномандатным избирательным округам. ЛДПР 23, 21 это федеральный округ, 2 одномандатных. Партия «Новые люди» 19, все по федеральному округу. «Справедливая Россия» 17, 13 федеральный округ, 4 одномандатника. Один мандат получила партия «Родина». И 4 – это Усама Выдвиженцев.
0: Это были официальные итоги выборов в Государственную Думу России, говорила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Накануне итогового заседания ЦИК команда Навального опубликовала расследование, в котором говорится, что Элла Памфилова получила в дар от государства огромную квартиру в центре Москвы, которую записала на собственную внучку. Речь идет о 237-метровой квартире в доме на Рачдельской улице 12. Это девятиэтажный дом, в нем 42 квартиры. Дом находится под постоянной охраной Федеральной службы охраны. Вот как результаты расследования представил ведущий телеканала «Популярная политика» Георгий Албуров.
3: Есть в Москве такой дом, который построили в 2000-х не для простых людей, а для высших чиновников. Среди жильцов сплошь знакомые фамилии. Мэр Москвы Сергей Собянин, глава Сбербанка Герман Греф, семьи бывших зампредов правительства Александра Жукова и Сергея Иванова, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, бывший глава РЖД Владимир Якунин и бывший генпрокурор Юрий Чайка. И вот недавно к этим солидным господам присоединилась никому неизвестная 24-летняя Ирина Кезина. Она не министр, не судья, не большой чиновник и даже не мэр Москвы. Она просто 24-летняя девушка, любимая внучка Ирочка Эллы Памфиловой. Государство подарило ей вот эту 237-метровую квартиру с гигантской 70-метровой гостиной. Стоит такая 200 миллионов рублей, но Памфилова получила квартиру бесплатно.
0: Это был ведущий телеканала «Популярная политика» Георгий Албуров. По данным команды Навального, квартира Памфиловой была оформлена на Ирину Кезину в 2024 году. Оценка стоимости квартиры приблизительно в 200 миллионов рублей была сделана экспертами Фонда борьбы с коррупцией. Многие в России сейчас

0: против Украины, чего министр финансов Антон Силуанов, в общем-то, и не скрывает, называя, правда, эти расходы расходами на оборону. В частности, предлагается довести до 22% высшую ставку налога на так называемые пассивные доходы, доходы от депозитов на банковских счетах. Для бизнеса вводится дополнительный налог на сверхдоходы. С подробностями экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
1: В четверг, 24 сентября, Министерство финансов, как и обещал глава ведомства Антон Силуанов, внесло на рассмотрение правительства проект бюджета на 2027 год и плановый период до 2029 года. Честь оплатить растущие расходы на войну поделят между собой бизнес и граждане. Для части крупного бизнеса вводится налог на сверхдоходы. Производители удобрений и цветных металлов заплатят по ставке 30% от разницы по сравнению с базовым 2025 годом. Для производителей золота ставка более скромная, всего 20%. Если сверхдоходы текущего 2026 года уже успели куда-то инвестировать или пустить на погашение долгов перед банками, значит, не повезло. Придется снова занимать, чтобы расплатиться с государством. Ему нужнее. Гражданам тоже раскошелиться придется выборочно. Для богатых, а по оценке Минфина это 6% населения или 4 миллиона человек, меняется ставка налога на пассивный доход. Речь о процентах по банковским депозитам, дивидендах, операциях с ценными бумагами и цифровыми активами. Там вводится та же прогрессивная шкала, которая действует для подоходного налога с вилкой от 13 до 22%. Депозиты меньше миллиона рублей и доходы участников СВО от налогов освободят. Еще одно нововведение коснется уже куда более широкого круга россиян. Покупатели товаров на иностранных маркетплейсах и в иностранных интернет-магазинах будут платить НДС по максимальной ставке 22%. Ранее предполагалось, что ставка будет расти поэтапно, и в соответствии с прошлогодними поправками к налоговому кодексу в 2027 году она должна была составить 7%. Кроме того, за посылки с товарами для личного потребления стоимостью до 200 евро придется заплатить по 100 рублей. Одним словом, с меры по нитке Министерству обороны лишние миллиарды. Для большинства россиян самым болезненным будет, конечно, 22% НДС, который придется платить за товары на иностранных маркетплейсах. На ценах это скажется очевидным образом. Причем не только на ценах на импорт. Отечественный производитель всегда держит нос по ветру, и если у конкурентов цены растут, то и он в стороне не остается. Что касается прогрессивной шкалы на пассивный доход, она может ускорить набег на банки и отток денег со срочных депозитов. Еще один фактор, который может спровоцировать обрушение депозитного навеса. Если посмотреть на это глазами Банка России, то руководство регулятора получило дополнительные поводы для беспокойства и повышенной осмотрительности в деле снижения ключевой ставки.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Грядущее повышение налогов в России на фоне продолжающейся войны, в том, что оно будет реализовано, мало кто сомневается, произойдет, несмотря на звучавшие до выборов постоянные заявления представителей российских властей о том, что государство повышать налоговые сборы, особенно с населения, не собирается. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков последнее подобное заявление делал приблизительно 2 недели назад, а вчера во время обычного пресс-кола Пескова попросили дать комментарий по поводу новых инициатив и содержание бюджета на ближайшие 3 года. Вот как прозвучали вопрос журналиста и ответ пресс-секретаря Владимира Путина.
2: Минфин внес правительство бюджет на ближайшую 3-летку. И, в частности, для финансирования расходов, в том числе на оборону, Минфин предлагает увеличить налоги на сверхприбыль для производителей цветных металлов, удобрений, золотодобытчиков, обложить НДС 22% трансграничную электронную торговлю. При этом российские власти неоднократно говорили о том, что не будут увеличивать налоговую нагрузку. Вот как бы вы могли это прокомментировать?
3: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов. Они авторы проекта документа, и, соответственно, им и комментировать.
2: Спасибо вам большое.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ответ Пескова был очень похож на его обычные ответы на вопросы о ходе боевых действий в Украине, особенно о поражениях российской армии или ее потерях. Песков обычно в этих случаях тоже перенаправляет эти вопросы в другое министерство. Правда, в этом случае в Министерство обороны. В ходе общения с журналистами Дмитрий Песков также отказался дать определенный ответ на вопрос, принял ли Владимир Путин переданное ему Дональдом Трампом приглашение решение посетить саммит Большой Двадцатки в США. Он пройдет в декабре в Майами, причем на него может быть приглашен и президент Украины Владимир Зеленский, активно выступающий в последнее время за проведение трехсторонней встречи США-Россия-Украина

0: на уровне лидеров трех стран. То, что приглашение Путину направлено и что Дональд Трамп готов принять его в Соединенных Штатах, несмотря на развязанную Путиным войну и отсутствие желания лидеров целого ряда стран двадцатки общаться с российским президентом, подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио, подчеркнувший, что без подобных переговоров, по его мнению, просто невозможно продвинуться в урегулировании сложных проблем. Президент готов общаться и встречаться практически с кем угодно. Его взгляд на мир, который, как мне кажется, возможно, с традиционной политической точки зрения люди не понимают, я понимаю, учитывая его мировоззрение. Это взгляд бизнесмена, который больше полагается на здравый смысл, чем на политическую ортодоксию. Если вы встречаетесь только с теми, с кем согласны, то это обычно очень милые встречи, но ничего потом не меняется. Чтобы решать проблемы, нужно встречаться с теми, с кем вы не согласны и с кем у вас могут быть какие-то разногласия. Поэтому мы пригласили президента Путина на саммит двадцатки. Мы считаем, что это возможность для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами. Мы надеемся, что он примет это приглашение, если такая возможность появится в декабре, и если будет какая-то другая возможность для встречи, и если у этой встречи будет конкретная цель, это будет хорошо. Да, мы останемся открыты для общения. Очевидно, что в идеале должна состояться встреча, которая приведет к результату, и для этого потребуется большая предварительная работа. Но даже если этого не произойдет, то если президент Путин все-таки посетит саммит двадцатки в декабре, это все равно станет возможностью для взаимодействия и переговоров. Это был государственный секретарь США Марко Рубио. Время свободы. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин сегодня завершил свой трехдневный государственный визит в США, первый подобный визит в Америку за более чем 10 лет. Это ответ на посещение Китая президентом США Дональдом Трампом в этом году. Перед приездом Си Цзиньпина в Вашингтон было объявлено о продлении на 2 месяца так называемого тарифного перемирия между двумя странами. Подчеркивая важность визита Си, Трамп приехал встречать его прямо у трапа самолета. Си Цзиньпину были оказаны воинские почести. После переговоров состоялся торжественный государственный прием и банкет, на котором выступали и Трамп, и Си Цзиньпин. В своем выступлении Си отметил, что, по его мнению, идеи сделать Америку снова великой – это лозунг Дональда Трампа, и китайская политика национального возрождения не противоречат друг другу, а могут только усилить мощь обоих государств. В ходе переговоров затрагивались такие проблемы, как контроль за развитием искусственного интеллекта, проблема Тайваня, ситуация в Персидском заливе и на Корейском полуострове. По данным газеты Washington Post, обсуждалась и война России против Украины. Правда, деталей не приводится. Итоги поездки в США председателя КНР Си Цзиньпина, который также является лидером Коммунистической партии Китая, я попросил прокомментировать китаиста и эксперта Центра новых евразийских стратегий НЕСТ Алексея Чегодаева. Визит Си Цзиньпина начинался с продления тарифного перемирия. Правда, по этому поводу были разные мнения. Одни считали, что это само по себе уже хороший знак. Другие говорили о том, что ожидали, что это перемирие будет продлено на больший срок, чуть ли не на год, или, по крайней мере, до конца этого года. Теперь давайте поговорим об итогах вот этих переговоров, если о них уже можно судить. Был торжественный обед, торжественный прием, все мы это видели. Что вынесли США и Китай из этих переговоров, на ваш взгляд?
1: Да, обычно я стою на стороне того, что мы должны смотреть на подписанные документы, на заявления, на проекты, на, возможно, какие-то крупные закупки. Но в этот раз я готов признать, что мы действительно должны смотреть более на символическую часть, потому что, да, действительно, комиссия американо-китайская вела общение вот на протяжении этих 6 месяцев, которые прошли с мая, ну, чуть меньше. И действительно, тема была заявлена: безопасность технологий, искусственный интеллект и торговые тарифы. Вот по торговым ограничениям действительно договорились, и это уже само по себе, правда, прорыв. Здесь, особенно на фоне того, что Трамп подписал закон о известных адских санкциях, но вот здесь торговое перемирие все-таки продолжено. И здесь действительно мы должны учитывать тайминг, потому что, мне кажется, главная цель президента Трампа сейчас – это отвлечь внимание от войны в Иране, от не очень взвешенной внутренней и внешней политики и представить своим избирателям, а напомню, скоро выборы в США в Конгресс, вот такой визит Си Цзиньпина как большое внешнеполитическое достижение. Мне кажется, это вот шоу для внутреннего потребителя, но я не американист, поэтому я не буду судить, насколько это будет эффективно в Америке. Мне кажется, это будет не очень эффективно, и, наверное, на мой вкус, зря Трамп делает это с такой помпой. В Китае это тоже очень большая пиар-история, которая рассчитана также на внутреннего потребителя, на китайского, и посылает сигнал внутрь страны: Китай большой, Китай великий, мы все делаем правильно, не нужно останавливать и контролировать наше развитие. И в том числе посылает сигнал своим соседям: смотрите, кто здесь разговаривает с США, есть две сверхдержавы, Китай и США, и с нами нужно считаться.
0: Все-таки, если говорить об отдельных, ну, символах, хотя, может быть, символы не очень подходящее слово, вот такие факты, как то, что Дональд Трамп встречался с Цзиньпином у трапа самолета, над ними пролетали потом военные истребители, и этот роскошный прием, торжественный государственный банкет, для Си Цзиньпина это важно? Это как-то обыгрывается в китайской прессе? Как раз если говорить о внутреннем потреблении именно в Китае, как в Китае воспринимается этот визит?
1: Это действительно очень важно, и для Китая это важно в первую очередь репутационно, потому что китайцы, ну вот такая психологическая, наверное, история, психологически очень трепетно относятся к репутации своего лидера, к репутации своей страны. Мы помним, как, допустим, 20 лет назад, когда Ху Цзинтао приезжал в США, там была ошибка и в гимне, там была ошибка и в названии страны. Ху Цзинтао был представлен как лидер Китайской республики, а не Китайской народной республики. Потом это все свели к шутке, но тем не менее вот осадочек остался. Поэтому для китайцев это действительно очень важно. И для китайцев этот визит был достаточно нервным, потому что, ну, давайте скажем честно, государственный визит был не очень запланирован, не очень хорошо проработан. Было не очень понятно, зачем наш лидер туда едет и что с ним там будет происходить. Поэтому вот мне весь внешнедипломатический корпус Китая был, ну, на взводе, давайте скажем так. И то, что они увидели в США, я думаю, их больше порадовало, потому что действительно и заявление Трампа о том, что только есть две сверхдержавы — США и Китай — личная встреча Трампа, потому что Трамп может встречать только такого же другого лидера супердержавы, красная дорожка, ужин, приглашение Си Цзиньпина посетить новый бальный зал, который строится при Белом доме. Вот это все знаки, которые посылает Америка, действительно, мне кажется, заставляет китайцев думать, что теперь с ними разговаривают на равных. То есть мы разговариваем как партнеры, а не как американцы, которые что-то диктуют китайцам, что тоже было 10 лет назад. И, собственно, господин Ван И Ян Цзечи много раз об этом говорили.
0: Ну, в прессе упоминается, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин затрагивали тему войны в Украине. Как вы считаете, это действительно происходило? Были ли какие-то серьезные обсуждения этой темы? Или это просто нынешняя мировая повестка дня, и эту тему просто не могли хоть как-то не затронуть?
1: Я понимаю, да, что мы живем в России-центричном мире, в Европа-центричном мире, поэтому для нас это действительно важно. И, наверное, каждая страна в мире сейчас пытается понять, было ли упоминание ее внутриполитической ситуации или внешнеполитических отношений с США и с КНР. Но я думаю, нет. То есть у нас есть действительно проблема Ирана, которая важна для американцев и важна для китайцев одновременно. Есть Тайвань, который важен для китайцев, и все остальное — это вот просто совсем-совсем следующий легион проблем, до которых, ну, наверное, можно перекинуться парой слов, либо назначить своих представителей для того, чтобы они это обсуждали. Но я не думаю, что тема России и Украины была хотя бы в топ-10 важнейших тем при переговорах Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Они понимают, что этот конфликт им, ну, на самом деле не очень интересен, потому что на их отношения, на их политику и на их экономику внутреннюю это фактически не как не влияет.
0: Итоги визита в США председателя КНР Си Цзиньпина мы обсуждали с китаистом, экспертом Центра новых евразийских стратегий NEST Алексеем Чагадаевым. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 25 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Надо сказать, что освещение визита в США Си Цзиньпина несколько отличалось в американских СМИ от того, как обычно подобные мероприятия освещаются. Это связано с отзывом аккредитации в Белом доме журналистов телеканалов CNN, MS Now, издание «Политика», за исключительно негативные, как считает Дональд Трамп, публикации о деятельности его администрации. Крупнейшие американские телеканалы выразили солидарность с коллегами, а сами лишенные аккредитации СМИ подали в суд, и когда в США на восточном побережье уже наступило утро четверга, 24 сентября, федеральный судья Тимоти Келли вынес временное на 2 недели решение, согласно которому лишение аккредитации незаконно. Белый дом выполнил это решение судьи, правда, только к полудню четверга, то есть дня, когда происходили основные события визита Си Цзиньпина, включая государственный банкет. Вчера же Дональд Трамп опубликовал пост в социальных сетях, в котором заявил, что рейтинги CNN, MS Now и «Политика» резко упали из-за отсутствия к ним доверия. В посте также говорится следующее, цитата, «чтобы показать, насколько они лживы. Сегодня CNN и MS Now отказались освещать одно из самых масштабных и красивых событий последних лет. Прибытие в Белый дом глубоко уважаемого председателя КНР Си Цзиньпина и его прекрасной супруги госпожи Пен. Это было великолепное событие, словно созданное специально для телевидения, но поскольку эти СМИ распространяют фейковые новости и понимали, насколько эффектным будет зрелище, они не захотели, чтобы лавры достались Трампу и отказались его освещать. Вот почему у них такие низкие рейтинги». Конец цитаты. Однако телеканал CNN прислал своих корреспондентов в Белый дом для освещения банкета, но они на него допущены не были. По мнению старшего корреспондента CNN в Белом доме Кристин Холмс, это произошло потому, что в Белом доме рассчитывали, что CNN будет в основном давать картинку происходящего, а телеканал решил обсуждать в эфире его содержание. Вот что сама Кристин Холмс рассказывала в эфире CNN.
2: За несколько минут до того, как прессу позвали на церемонию приветствия между президентом Си Цзиньпином и президентом Трампом, мы получили электронное письмо из Белого дома с вопросом о том, кто будет присутствовать. Мы ответили, что, как и другие телевизионные пулы, мы направляем только корреспондентов. Такова была договоренность. Мы указали мое имя и имя Кит Махер. Она продюсер в Белом доме. После этого связь прервалась. Мы подошли с нашими аккредитациями, и нам сказали обратиться в пресс-службу Белого дома, где нам сообщили, что у нас нет доступа. Мы специально поинтересовались, почему. Они сказали, что наше приглашение касалось только телекамер и аудио, что, безусловно, похоже на реакцию на заявление президента Трампа о том, что он хочет, чтобы CNN освещал это событие. Однако, опять же, было согласовано, что редакция пришлет только продюсеры и корреспонденты, без камеры, и их это явно не устраивало.
0: Это была старший корреспондент телеканала CNN в Белом доме Кристин Холмс. На суде по поводу отзыва аккредитации CNN, MS Now и «Политика» адвокат администрации президента настаивала, что решение было связано в том числе с угрозами национальной безопасности, которые создают публикации этих СМИ. Однако судья Тимоти Келли счел, что в материалах дела отсутствуют фактические доказательства в поддержку утверждения ответчиков, а также отметил, что в первоначальном заявлении Дональда Трампа соображения национальной безопасности не упоминались. Время свободы. Страшная трагедия произошла в Казахстане. В ходе учений военно-морских сил 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. 14 из них, 12 срочников, сержант и офицер погибли. Троих удалось спасти. В Казахстане объявлен траур. Обстоятельства случившегося будет выяснять специальная комиссия, которую возглавил вице-премьер Казахстана Канат Базумбаев.
3: По поручению президента правительством создана специальная комиссия под моим руководством для выяснения всех деталей случившегося. В связи с происшедшим уполномоченными органами уже возбуждены уголовные дела. Расследование будет проведено максимально тщательно, объективно и в кратчайшие сроки. Все должностные лица, чьи действия или бездействия привели к этой трагедии, понесут наказание по всей строгости закона.
0: Это был вице-премьер Казахстана Канат Базумбаев. По данным Министерства обороны Казахстана, во время учений военные высаживались с боевого корабля «Кайсар» в воду на глубине около 1 метра. Но из-за сильного ветра и резкого ухудшения погоды их стало уносить в открытое море. По предварительным данным, должностные лица, проходящие по этому делу, не приняли необходимых мер для обеспечения безопасности личного состава в условиях ухудшения погодных условий. В 2015 году в Казахстане во время маневров под Актау погибли 4 солдат-срочников. Из-за сильного ветра и волн тогда водой залило 4 бронетранспортера. Ну и последняя тема. Вчерашний вечер принес печальную новость. Во Франции умерла известная актриса и певица Марина Влади. Ей было 88 лет. Марина Влади родилась в семье русских иммигрантов во Франции, оперного певца и балерины, настоящее имя актрисы Екатерина Марина Полякова-Байдарова. В своем первом фильме Марина Влади снялась в 11 лет, затем с сестрами участвовала в трио, исполнявшем русские народные песни. Всего на ее счету около 100 фильмов, в том числе такие известные, как «Дни любви» режиссера Джузеппе де Сантиса, «Колдунья» Андрея Мишеля, «Семь смертных грехов» коллектива ведущих кинорежиссеров Франции 60-х, «Две или три вещи, которые я знаю о ней» Жана Люка Годара. В 1963 году Марина Влади получила золотую пальмовую ветвь Каннского международного кинофестиваля за лучшую женскую роль. Это была роль Реджины в картине «Современная история» или «Королева пчел». После выхода на советские экраны фильма «Колдунья» Влади стала популярна в Советском Союзе. Она была членом французской коммунистической партии, что позволяло ей свободно ездить в СССР и общаться с советской творческой интеллигенцией. В 1971 году вместе с такими известными актрисами, как Катрин Денёв и Жанна Моро, Марина Влади подписала манифест 343 с требованием легализации абортов. Она выступала за всеобщее право на доступное жилье, участвовала в помощи беженцам, поддерживала советских и восточноевропейских диссидентов. Марина Влади снялась в нескольких советских фильмах, ну и, конечно же, она известна как супруга актера и певца Владимира Высоцкого. Она была замужем за Высоцким с 1970 до 1980 года, когда Высоцкий умер. Марина Влади написала о Владимире Высоцком большую книгу, которая называется «Владимир» или «Прерванный полет», и поставила по ней спектакль, в котором сама играла главную роль и пела песни Владимира Высоцкого. Премьера состоялась в парижском театре «Буф-Дюнор» в 2006 году, а зимой 2009 года Марина Влади привозила этот спектакль в Москву. Вот что она тогда в интервью «Радио Свобода» рассказывала о том, почему играет на французском, и вообще о собственных ощущениях от этой постановки.
4: Я буду по-русски рассказывать целую историю, которую я уже писала по-французски, и люди читали мою книгу по-французски, потом перевели ее по-русски. Спектакль? Это французский спектакль? Я француженка. Тут я, естественно, я женщина, и я любовница Высоцкого, и влюбленная Высоцким, как я была. Но я актриса, конечно. Но, конечно, я очень переживаю, когда я играю этот спектакль. Это я из себя вынимаю самое секретное очень. У меня партнер это Высоцкий, но его нету больше, так что это тоже тяжело. Все время к нему что-то говорить. Без возможности ответа. Ну, это тоже такая прелесть. Мы любим актера, мы любим бросаться в пропасть. Это наш кайф.

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Но у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
4: Здравствуйте, Валя.
3: Сегодня мы поговорим о культурных войнах вокруг вышедшего фильма Кристофера Нолана «Одиссей» и культурных войнах вокруг чемпионата мира по футболу. Но давайте начнем с возобновившейся войны с Ираном. После переговорной паузы начались новые удары. Я подозреваю, что так может продолжаться до выборов. Так, между то переговоры, то они будут перемежаться ударами. И цены на бензин в США вновь пошли вверх. До этого только-только рейтинги президента Трампа улучшились, стали не такими плохими, какими были. И вот согласно Нейту Силверу, в июне его рейтинг в вопросе инфляции был минус 45, сейчас минус 35. В экономике в июне был минус 30, а сейчас минус 25. Но при этом рынки вообще не встревожены, и как-то в целом кажется, что ситуация в экономике в Америке в целом, на самом деле, неплохая, а то и хорошая.
4: Мне кажется, это все верно. Война не кончится очень долго, уж точно она не кончится до конца президентства Трампа. Я думаю, что цены на бензин действительно на некоторое время упали, и это помогло рейтингу Трампа. Сейчас он опять снизится. И также это правда, что финансовые рынки считают, что никакого кризиса в Америке не предвидится. Финансовые рынки не так быстро растут в Америке, как во всем мире в этом году, но, тем не менее, они растут, выглядят устойчиво, ничто их совершенно не тревожит.
3: Можно ли сказать, что для простого человека, рабочего человека, ситуация, в принципе, неплоха?
4: Я бы сказал, что для простых людей, для простого американца ситуация такая разнонаправленная. С одной стороны, занятость высокая, безработица очень низкая, люди не лишаются работы. В то же время цены растут быстрее, чем людям нравится, цены на бензин выше, чем людям нравится. Вот из этих двух вещей работа у всех есть, это не похоже ни на какой кризис, да и экономика растет, и при этом цены на бензин слишком высокие.
3: Если безработица низкая, это значит, что для работодателей не очень много свободных рук, и они начинают конкурировать между собой за рабочую силу, и это довольно быстро толкает рост заработных плат. И это означает, что люди, в принципе, должны быть довольны.
4: Я бы сказал, что это такая вот классическая логика, когда мы учим студентов вот в первом курсе макроэкономики, безработица, влияние безработицы на заработную плату, это вот происходит ровно то, что вы описали. Действительно, работодателям приходится, чтобы поддерживать уровень безработицы, чтобы нанимать новых рабочих, платить им больше зарплату. И вот это является основным механизмом такого постоянного роста цен, постоянной инфляции. Но сейчас вот такого не видно. Я бы сказал, что это не только в 26-м году, но и последние десятилетия, что не сопровождается уровень безработицы на рекордно низком уровне, и при этом нет такого эффекта, что так конкурируют за рабочую силу, что это разгоняет зарплату и цены.
3: Хорошо, будем считать, что мы такой короткий экскурс в эту тему совершили. И давайте поговорим о футболе. Я читал несколько статей о том, что многие европейские болельщики, они, были насторожены в том, что касалось поездок в Штаты на чемпионат мира. Учитывая вот все непростые отношения сейчас с Америкой. А в результате на земле, когда они уже в Штатах и не читают новости о политике или каких-то таких вещах, они приходили в восторг от пребывания там, от сервиса, от дружелюбия при путешествиях по стране и до, что немаловажно, вездесущих кондиционеров. Это согласно с вашими ощущениями от жизни, что за пределами политики и культурных войн жизнь нормальная?
4: Конечно. Более того, в общем-то, если смотреть на это как экономист, в Америке жизнь, она и очень-очень богатая. Все-таки Америка – это страна значительно более богатая, чем другие страны в мире. Это страна с большим неравенством, поэтому в ней много бедных по богатым европейским меркам людей, но в целом-то это очень-очень богатая страна. И мне кажется, что еще на людей со всего мира еще производит большое впечатление в Америке, то что люди по всему миру, они привыкли, что главный город, вот центральные города, это то, где вот вся жизнь, где все музеи, где вся культура, где все театры, где все. Соответственно, они смотрят на карту Америки, и читая, в какой город им ехать, чтобы смотреть за любимой командой, и видят, что это какие-то совершенно города, которые они не слышали их названий. Да? То есть это не Нью-Йорк, это не столица, не Вашингтон, это не Лос-Анджелес. Они приезжают в эти города, а Америка такая страна, что в ней не все главное в Нью-Йорке. В ней и в Кливленде, и в Милуоке, и в огромном количестве городов музеи, огромные музеи, и с импрессионистами, и прекрасные рестораны. То есть вот Америка – это страна, не похожая на другие страны мира, откуда люди приезжают на чемпионат мира, что очень много всего хорошего размазано по всей стране. Они приезжают в маленький город, у них такие ожидания, что они приехали в какую-то провинцию, а там все совершенно как в Париже или Лондоне.
3: Более того, мне иногда кажется, это не касается музеев, потому что все-таки музеи в значительной степени концентрированы в городах покрупнее, но уровень жизни, наоборот, чем на самом деле ты дальше от больших городов, тем на самом деле комфортнее и приятнее жить.
4: Это правда, но я хочу защитить и музеи. Если вы во многих небольших американских городах, там не топ-10, находятся музеи, огромные музеи мирового уровня. Это тоже свойство Америки, но отчасти из-за того, что Америка такая огромная страна и такая богатая.
3: Вернемся к футболу. Америке, в отличие от многих других стран, которые принимали чемпионаты мира по футболу, не нужно было строить стадионы. Они просто использовали имеющиеся для американского, правда, футбола, чуть как-то адаптируя их. И этого было более чем достаточно. И мне кажется, важно осознать масштаб американского спорта. Я был как-то на матче университетской футбольной команде в Иллинойсе. И я подчеркну, это не НФЛ, это скорее как бы вторая лига футбола. Этот стадион был на 50-60 тысяч человек. Этот стадион был практически полон. Там люди приходили с семьями, проводили там полдня, наблюдая шоу в перерывах, и ели, и пили. И это выглядело так, что это сравнимо с матчами основных европейских лиг по футболу. Это правильное ощущение?
4: Правильное ощущение. Причем я хочу еще, чтобы добавить к этому ощущению, это вот тот город, в котором вы были, это вовсе не столица студенческого спорта. Это не Мичиган-Сити, это не Стейт-Колледж, это не город в Алабаме, где играет университет Батон-Руж, где играет университет в Алабама. То есть там есть стадионы студенческие и на 100 тысяч зрителей, которые они регулярно собирают. Но мне кажется, что это связано с неправильным взглядом, как в других странах не совсем правильно понимают про Америку. То есть вот люди смотрят на ВВП на душу населения, видят, что ВВП на душу населения там в Америке оно выше на 20%, чем в европейских странах, на больше, чем на 50%, больше, чем вдвое выше, чем в России, во многих странах. И они вот все пытаются это представить, и представляешь себе, что ли, там слишком большой банковский счет, или то, что американцы очень много едят, что тоже правда, или что у них дома большие, что тоже правда. Американцы по сравнению со всем миром живут в огромных, в огромного размера домах. Но и вот богатство проявляется в том, что американцы очень много потребляют развлечения. Ну, то есть там, где в каких-то странах есть там, 10 певцов, у них 1000 певцов такой же популярности. Где есть там одна киностудия, у них 50 киностудий. И вот то же самое со спортом. Американцы потребляют столько спорта, сколько, мне кажется, в деньгах и в объеме больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И вот то, что мы увидели это на чемпионате мира по футболу. Вы знаете, что чемпионат мира по футболу, он стал, конечно, самым посещаемым ивентом. Ну, ивентом, в смысле, из какого-то количества матчей. А вы знаете, какой был предыдущий самый большой ивент? Вот чей рекорд они перекрыли?
5: Нет.
4: А я вам скажу, чемпионата мира по футболу 94 года в Америке. Вот это вот такая как бы неприятная новость для Америка-хейтеров, что если бы ФИФА руководствовалась критерием наибольшая посещаемость матчей или наибольшее количество денег заработанных, то все чемпионаты мира по футболу были бы в Америке, и все Олимпиады были бы в Америке. Но, по счастью, ФИФА диверсифицирует страны и ротирует континенты, выбирая, где проводить чемпионат мира.
5: И тут надо подчеркнуть, что футбол, то, что в Америке называют сокер, это не особенно популярный. Не топ-3, не топ, ну, наверное, топ-4-5 уже, да, но...
4: Он борется за топ-4, он точно топ-5, и вот он борется за топ-4. То есть он точно уступает американскому футболу, он уступает баскетболу и бейсболу, и вот про хоккей идет борьба.
5: Вот эти люди, которые по посещаемости, если вы говорите, что он бьет рекорды, то вот эти люди, которые приходили, это не только американцы или не столько американцы? Как это выглядит тогда, если это не такой уж популярный в Америке спорт?
4: Я же говорю, вот по сравнению с обычным человеком, американцы гораздо больше, обычным русским человеком, американцы гораздо больше развлекаются, да? То есть у них, вот у американца, который любит американский футбол, и, может быть, хоккей, у него есть еще время и деньги сходить на сокер, посмотреть чемпионат мира по футболу. Большинство зрителей было американцами, хотя были миллионы туристов, но большинство зрителей было американцами.
5: Учитывая то, каким большим бизнесом является американский спорт во всех его разновидностях, я вдруг понял, когда об этом думал, была некоторая загадка, когда я смотрел фильмы, почему американские университеты, это часто встречается в фильмах, они предлагают стипендии атлетам, спортсменам. Учитесь у нас в университете, мы вам все оплатим, только учитесь у нас. И за хороших атлетов конкурируют. Но когда я пошел на этот матч в университете, и там были десятки тысяч людей, и понятно, что это было большое в смысле бизнеса событие для университета, стало понятно, это ясная бизнес-модель. Вы приглашаете хороших спортсменов, на них приходит огромное количество людей.
4: Это даже больше, чем бизнес-модель. Для вот университетов, которые высоко стоят в рейтинге спорта, вот университет Алабамы, Мичиган Стейт, Пенн Стейт из таких известных университетов, Вандербильт из частных университетов. Это университеты, у которых их как бы жизнь, структура построена вокруг этого. Вы понимаете, что тренеры спортивных команд – это самые высокооплачиваемые профессора в этих университетах. Да, то есть вот там профессор сейчас какой-нибудь биомедицины, он получает, ну, я имею в виду, высокооплачиваемый, 500 тысяч долларов в год. Профессор бизнес-школы будет миллион. А вот профессор факультета спортивного департамента, ну, то есть тренер футбольной команды, он может получать и 2,4 миллиона, и даже больше. В Чикагском университете такого нет, потому что у нас было эпохальное решение в 1943 году. Президент университета решил, что университет не будет бороться за высокие лиги студенческого спорта, и это сэкономит много денег. И это также огромные потери денег, потому что когда приходят знаменитые спортсмены, туда же приходят и спонсоры, туда же поступают и дети, которые мечтают общаться с этими спортсменами, и те, кто мечтает на них жениться или выйти замуж. Это вот больше, чем целая экосистема, это целая культура в некоторых университетах. Но у нас в Чикаго этого нет.
5: Последний вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Есть какие-то политические обертона у спорта? Я знаю, что, понятно, американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Можно сказать, что чуть-чуть к чему тяготеют чуть-чуть больше правые, а к чему чуть-чуть больше тяготеют левые. Хотя всегда есть обертона, и это распределено довольно равномерно. А про сокер можно сказать?
4: Вот это сложно сказать, потому что, казалось бы, вот такого из наивного рассуждения можно подумать, что левая часть спектра, им вот чемпионат мира по футболу с командами из бедных стран, которые конкурируют на мировом уровне, большое количество историй разных золушек, индивидуальных спортсменов и команд, и огромное, конечно, разнообразие людей, которые играют в футбольных командах, что это должно как-то быть в пользу левых и левыми эксплуатироваться. Но левые как-то традиционно против спорта. Вот это странно, но для левых спорт — это не что-то такое, что им нравится. Но мне кажется, что, как всегда, бывает большое количество напряжения по национальным признакам, ну, потому что чемпионат мира выигрывает одна команда, а проигрывает много, и, соответственно, обиженных гораздо больше, чем выигравших. Но вот такого политического раздела из-за этого чемпионата мира по футболу не было. Вот те, кто ненавидит президента Трампа, они его продолжали ненавидеть, постили с ним мемы, как он пытался фотографироваться с чемпионами мира команды Испании. Но я вот, скажем, не поклонник президента Трампа, но мне он показался совершенно в своем элементе. Вот он человек из телеведущих, из индустрии развлечений. Мне кажется, он был совершенно на своем месте на финале чемпионата мира.
5: Перейдем к финальной части нашей беседы, и это гораздо более политически напряженная вещь. «Одиссея» Кристофера Нолана. Тут должно быть крупным предупреждение. Осторожно, спойлеры.
4: Осторожно, да. Спойлеры для тех, кто не читал Гомера в пересказе Куна, например, или в оригинале. В смысле, мы знаем, чем кончилось.
5: Фильм стал предметом культурных войн задолго до выхода «Мага», в частности, в Америке, как, впрочем, и многих, скажем, российских блогеров, возмутил кастинг тогда. В частности, чернокожая актриса Лупита Ньонго в качестве Елены Прекрасной или трансгендерный актер Эллиот Пейдж в качестве, как тогда неверно предполагали, Ахилла. Этому всему придавал еще дополнительные громкости Илон Маск, много репостивший подобного контента. Понятно, что часть этого недовольства – это просто настоящий расизм или трансфобия, прикрытая разными культурологическими доводами. Но часть – это вполне актуальная дискуссия о вок-культуре. Мол, вследствие нее Голливуд не может произвести фильмы, если в ролях не представлены разнообразные меньшинства. Давайте поговорим о вок-культуре.
4: Мне кажется, что все-таки вот эти комментарии, они сопровождались, они требовали не только, не знаю, какой-то идеологической подготовки, но какого-то невежества, потому что ясно же, что Елена Прекрасная, кто бы ее ни играл, не может быть особенно важным персонажем «Одиссеи». Да, они же не Илиаду поставили. То есть те люди, которые такой поднимали шум из-за Люпиты Нголо, это было в частности непонимание того, что содержится в «Одиссее». Ну, и неудивительно, что после просмотра фильма разделились, в том числе и самые консервативные комментаторы, даже те люди, которые очень сильно борются с вок-культурой, очень сильно борются с насильственной диверсификацией. Они сказали, что все в этом фильме было в порядке. Некоторые из них сказали по-прежнему, что, может, не нужно было ставить Элиота Пейджа играть в мужскую роль. Но мне кажется, и это было номинально. Я не кинокритик, но мне кажется, Элиот Пейдж совершенно замечательный актер, совершенно замечательно сыграл свою второстепенную роль. Человек, который не как бы замусорен вот этой темой, глядя на этот фильм, ему бы не пришло в голову, что здесь есть какая-то проблема. Он увидел бы прекрасного актера, прекрасно играющего эпизодическую роль, и больше ничего.
5: Мне кажется, многие сняли свои претензии по поводу кастинга и признали, что это даже глуповато вообще вся эта дискуссия, которая была. Но я видел, что выдвинули новые претензии. И новые претензии, они глубже, и, может быть, они более политически обоснованные. Сейчас я найду цитату, одну секунду. Консервативный комментатор Мэтт Уолш сказал, что критика была абсолютно верной, потому что Нолан решил превратить Одиссея в анахроничную, плаксивую, угрюмую оболочку человека, страдающего от травмы и чувства вины. То есть убрано, как сказано, что вот это, многие критики об этом говорят, что убрана героическая сущность Одиссея, и вместо этого его поменяли на психологизированную версию мужичка из пригорода. Это культурная война в чистом виде, гораздо более глубокая, чем кастинг.
4: Мне кажется, что здесь есть реальная культурная война. Ну, то есть вот действительно здесь есть люди, у которых есть некоторая идеологическая повестка с обеих сторон, и они пытаются использовать предметы искусства в качестве как бы места для борьбы, для использования этой идеологической повестки. Потому что это даже трудно объяснить, когда это бывает, когда это не бывает. Я, например, не видел этой идеологической борьбы по поводу Гамильтона. Гамильтон — это самый популярный мюзикл, самый популярный, самый влиятельный, важный мюзикл последних лет, но он обычно исполняется в нем Вашингтона, поет чернокожие актеры, Гамильтона поет и актер с латиноамериканскими корнями, и чернокожие актеры, да и вообще там, хотя почти все отцы-основатели были белыми, но там нет в кастинге никакого различия. То есть могут в разных труппах разные цвета кожи у актеров. Я, например, видел прекрасную постановку в Шекспировском театре Ричарда Третьего, которого играет женщина-инвалид. Я удивился, подумал, что это революционно, пошел смотреть. Оказывается, женщины играют Ричарда Третьего уже 100 лет, и это классика. И то, что инвалиды играют Ричарда Третьего, это тоже театральная классика. Но, тем не менее, не каждое художественное решение вызывает вот такую культурную войну. То есть, мне кажется, это просто существующая идеологическая, политическая война. Она, видя большое событие в мире искусства, вот появление этого фильма, бросились это эксплуатировать. И не исключено, что создатели фильма чуть-чуть постарались эту войну, ну, как бы сказать, немножко подстегнуть, потому что это привлекло дополнительное внимание к фильму.
5: И, видимо, дополнительные деньги, потому что он уже за первый уикенд собрал, по-моему, 250 миллионов. Но, возвращаясь к культурным войнам, выглядит так, что люди, которые протестовали против вок-культуры, сами молниеносно занимаются запрещением и навязыванием собственных правил, когда получают эту возможность. Я хотел чуть-чуть сделать шаг назад, и точнее попросить вас сделать шаг назад, потому что что такое, собственно, вот эта вок-культура, которая возникла несколько лет назад, и сейчас все обсуждают, что она, в принципе, должна быть, уже выглядит так, что она мертва, хотя мы видим, что она, вот эти войны возвращаются. По сути, вок — это ты как бы не спишь, и ты, если есть нарушение прав меньшинств или каких-то других прав, ты не пропускаешь их. Но выглядит так, что в какой-то момент это институционное что-то, институция стала.
4: Конечно, никто, даже правые консерваторы, они не были бы против того, что люди просто чувствуют себя там, они видят дискриминацию и бросаются защищать их права. Когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы и идеологи, они пишут про вок-культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенствами нашего мира. То есть они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства — это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа — это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто... Вот они таким образом живут. Ну, и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну, и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей, не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, людей с левыми взглядами, да? Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вакизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда. Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожа у актера. Хотя вообще-то по-хорошему и в консервативном идеале, конечно, нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорили о том, вот когда была эта идиотская дискуссия про чернокожую Елену Прекрасную, говорили, а вы можете себе представить байопик Обамы, которого играет белый актер? Я легко могу себе представить. Мне кажется, что это будет большим художественным вызовом. Этот фильм может быть плохим, может быть, хорошим, перед этим режиссеру будут стоять сложные задачи, потому что трудно будет объяснить, в чем была сложность Бараку Обаме прорваться на самую вершину американской политики. Так трудно объяснить, если человек просто такой же умница и белый красавец. Да? Но это будет художественная задача. И мне кажется, вот сейчас это дошло до того, что обе экстремальные позиции и профессиональные воукисты и профессиональные борцы с воукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
5: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил «Одиссея Нолана» — это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, Бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частицы Бога. Люди забыли об этом моральном правиле. И цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал «Одиссея» таким гораздо более сломанным.
4: У Бена Шапиро хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что «Одиссей» у Гомера — это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие, сама «Одиссея» — это, в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в «Одиссее» Гомера структура рассказывания нелинейная. Одиссей вспоминает то, что было раньше, а не события происходят за другим событием, как в пересказе. Кроме того, мне кажется, что Нолан ставил поэму Гомера, а также он ставил стихотворение Альфреда Теннисона, из которого мы знаем слова «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это слова из стихотворения «Одиссей» Теннисона. И там, вот я бы сказал, что если прочесть это стихотворение, там как раз можно увидеть спойлер, потому что там есть то, чего у Гомера нет. Это когда корабль уплывает к западным звездам.
5: Давайте на этом завершим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
7: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
8: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
9: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Се-ла-ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве.
12: Женю Радиос.
13: Lekiam į.
14: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
15: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Rimvydas Širvinskas Makalius, su kuriuo mes nulėksim į Bankoką. Labas, Rimvydai.
16: Labą dieną.
15: Taip iš kart ir nusikelkim ten, išlipam iš lėktuvo, galbūt atvykstam...
16: Atsisegam saugos diržus dabar nuo čia, ar ne?
15: Ne, taip, iš pradžių taip, nieks neatsisegat, kol lėktuvas nesustoja,
16: baigit šitą dalyką daryt. Ir kol neišjungtas saugos diržo ženklas, taip.
15: Taip, ir prašom nesigrūsti prie praėjimo, nes visi sulauk savo eilės, kur jūs skubat, teisingai?
16: Iš tikrųjų, taip, ne, oi, ne, iš tikrųjų, nesigrūdu, nebent stengiuosi grūstis arba paprašyti, pavyzdžiui, skrydžio palydovų, jeigu yra kur nors arčiau priekio atsisėsti vietų, jeigu labai trumpas persėdimas ir lėktuvas stipriai vėluoja, tai kad padidinčiau savo galimybės suspėti į kitą skrydį.
15: Nu, čia protinga. Nu, tai va, įsivaizduok, mes jau čia atskridom, lėktuvas nusileido, mes, aišku, džiaugsmingai plojom, tada sulaukiam, kol visi praeis priešais mus, laiko atsisegėm mūsų saugos diržą ir nusigavom kažkokiu tai būdu jau į miesto, gal ar tai centriu taip. Kažkur nuo oro uosto. Ir kuo kvepia Bankokas ir kaip jisai skamba?
16: O aš kaip tik apie kvapą ir norėjau pasakyti, kad visų pirma, kai tik išeini iš oro uosto arba atvažiuoji į miesto centrą, tave toks drėgmės kvapas užklumpa, nesvarbu, kuriuo sezono metu tu ten atvyksti. Ir tuomet, kadangi jeigu tu esi centrinėje miesto gatvėje, net jeigu ir ne centrinėje miesto gatvėje tu būtum, tu iškart užuostum gaminamą šviežią maistą. Ten nesvarbu, rytas, naktis ar vidurys dienos, visuomet kažkur pamatysi vežimėlį ar kioskelį su gaminamu gatvės maistu. Bankokas yra pirmasis miestas turbūt pasaulyje, na toks Azijos ar na tokios tolimesnės nuo Lietuvos valstybės miestas, kuriame aš drąsiai pradėjau valgyti gatvės maistą. Prieš tai man kažkaip nesisekdavo, bet gal tos šalys nebuvo tokios labai sėkmingos. Egiptas, pavyzdžiui, kur aš atsigėriau cukranendrių, šviežiai spaustų sulčių ir žodžiu, ir paskui truputėlį prastai pasijutau. Tuomet kitos valstybės irgi na, visur buvo savų iššūkių, o Tailande ir būtent Bankoke aš lankiausi jau galbūt 8 ar 9 kartus per savo gyvenimą. Ir nie karto, trinktelt reikia per medį 3 kartus, mama sakė. nė karto nebuvo jokių sunegalavimų. Ir man va, tas turbūt maisto kvapas ir tas toks drėgmės, gaivos, nežinau, kvapas, nepaisant to, kad tikrai nėra labai švarus ir ten, žodžiu, tas oras mieste, bet va, toks kvapas man iškart pasitinka ir jeigu aš pagalvočiau apie Bankoką, taip ir būtų.
15: O garsas? Ten triukšminga tikriausiai.
16: O ten yra tikrai triukšminga. Ten yra triukšminga daugiausia turbūt nuo motociklų ir motorolerių, todėl kad automobiliuose, na, vat kaip už tavęs yra būtent tokia nuotrauka čia dabar žinių radijoje, tai vat tokios pūstis ir būna. O su motociklais, su motoroleriais galima pravažiuoti žymiai greičiau, taip tokiu būdu ten yra pristatinėjimas maistas, tokiu būdu netgi yra keliaujama kaip pas mus Lietuvoje su Uberiu ar Boltu, tai ten keliaujama su Grab programėle, kur tau 4 kartus pigiau kainuos užsisakyti būtent pavežėją su motoroleriu, kuris tau įduos šalmą, pasisodins už nugaros, tu turėsi jį apsikabinti ir važiuoti ten, kur tau reikia, gerokai greičiau nei, na, tiesiog praktiškai visą parą egzistuojančiose spūstyse užstrigti su automobiliu.
15: Tau teko taip važiuoti?
16: Man teko taip važiuoti ir ne vieną kartą. Man šiek tiek nepatinka tą šalmą dėtis, todėl kad mano šukuosena yra tokia nepritaikyta šalmui, bet tikrai ne vieną kartą esam važiavę ir net jeigu esam su draugų kompanija, pavyzdžiui, 4, tai vis tiek mums gerokai labiau apsimoka užsisakyti 4 atskirus motorolerius, pavežėjus, kad nuvažiuotume 4 ar 5 kilometrus ten kur nors pavakarieniauti, ar į turgų apsipirkti, ar į prekybos centrą, nei tikrai, na, kokią turbūt 1-1.5 valandos strikti kamščiuose.
15: O saugiai jaučiasi tokia kelionė? Ar reikia šiek tiek įprasti?
16: Reikia šiek tiek įprasti tą jų manevravimą patyrus tarp automobilių, tarp autobusų, kurie stovi ten užstrigę, o tu turi visus apvažiuoti. Tai iš tiesų, kai jau šiek tiek įpranti, galbūt nesidaryti taip iš

0: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
1: 300 тысяч человек на войну.
2: Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки.
1: Налоги и бытовая инфляция 15%.
3: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей.
1: Били электрошокером, избивали черенком лопаты.
4: Система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Вы все еще можете убить много людей, но победить не сможете. Вы способны остановить эту имперскую войну по собственному решению в любой момент. Не подвергайте опасности Европу и весь мир. Прекратите разрушать будущее России.
1: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил это в Совете Безопасности ООН. И затем обращение прямо к Сергею Лаврову.
2: Сергей,
0: я знаю, что ты меня слышишь. Скажи своему боссу, хватит.
1: Лавров был в зале. Сикорский обращался непосредственно к нему. И в этот же день дипломатическая сцена выглядела совсем иначе. За закрытыми дверями встретились Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Говорили о войне, говорили об отношениях Москвы и Вашингтона. Но после встречи выяснилось главное. Москва не собирается объявлять паузу в боевых действиях ради переговоров.
2: Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
1: То есть дипломатия продолжается, а война тоже. И тут в игру снова входит Дональд Трамп. Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 в декабре. Место встречи – Майами.
3: Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что это возможность для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами.
1: Причем саммит пройдет на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба «Дорал». Для Путина это была бы первая личная поездка на саммит G20 с 2019 года. После начала полномасштабной войны он на саммиты не приезжал. Песков ответил осторожно.
4: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение. И оно будет проработано, и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение.
1: А что Путин? Глава Кремля плотно застрял в своем мире противостояния с Украиной. Главный российский избиратель так сросся с войной, что даже сентябрьскую имитацию выборов в Госдуму объявил голосованием в поддержку фронта.
5: Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живем. И сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам, верят в нашу победу, верят в ваше мужество, в ваш героизм, в вашу преданность Родине.
1: А Зеленский, он говорит, готов.
6: Я считаю, что это одна из лучших возможностей, предложенных американской стороной, президентом Трампом. Поясню почему. Во-первых, это Трамп, самый влиятельный президент в мире. Второе – это двадцатка. Не только Европа, которая нравится Путину или расстраивает его, это оставим ему. Важно, что тут наши европейские партнеры и представители Ближнего Востока, другие страны – Индия и Китай.
1: Путин на эту встречу пока не согласился. И именно поэтому вся эта история становится еще подозрительнее. С другой стороны, одновременно с приглашением Путина Трамп усиливает давление на Россию. 18 сентября президент США подписал закон о новых санкциях. Он дает Вашингтону возможность вводить тарифы до 100% против крупных покупателей российской нефти и газа. То есть удар предполагается наносить не только по Москве, но и по тем, кто продолжает покупать российские энергоносители. Прежде всего, по Китаю и Индии. И вот здесь начинается большая геополитическая арифметика. Путин продает нефть, Индия покупает, Китай покупает, Россия получает деньги. Америка говорит, хорошо, тогда платить за российскую нефть будет намного дороже. До 100% дополнительных тарифов. Название этому уже придумали соответствующее. Адские санкции. Но адскими они могут оказаться не только для России. Они могут создать проблемы и для Индии, и для Китая. И тут возникает детективный вопрос. Трамп действительно собирается нажать на курок или пока просто показывает его Путину? Интрига продолжается без развязки. Пока Вашингтон пытается перекрывать России финансовый кислород, Пекин продолжает торговаться и с Москвой, и с Вашингтоном. И именно в этот момент в США приезжает Си Цзиньпинь впервые за 11 лет. По этому случаю у Трампа на военной базе Эндрюс главу КНР встречал лично Дональд Трамп, играл военный оркестр и был устроен артиллерийский салют с пролетами истребителей. В тот же день министр финансов США объявил, что торговое перемирие между странами продлено до 10 января 2027 года. Временная передышка в торговой войне необходима обеим экономикам. На трехдневном саммите лидеры стран должны договориться о взаимных пошлинах и поставках, которые удовлетворят и экономические потребности, и электорат. Отдельным пунктом идет развитие искусственного интеллекта, которое невозможно друг без друга. Как будто бы вопросы Пекина и Вашингтона друг к другу лежат в прагматической сфере, но по многим темам Си и Трамп могут свалиться в геополитические вопросы. Здесь и поддержка Америкой Тайваня, и закупки Китаем иранской нефти, а также технологическая подпитка Москвы, которая сводит на нет все западные санкции против России. Белый дом способен предъявить Пекину детальные разведданные о поставках станков, микроэлектроники и компонентов, которые активно используются российским оборонно-промышленным комплексом. Со мной на связи исследователь Китая Денис Педяш. Денис, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Вы, как исследователь Китая, что можете сказать на тему визита Си в США? Как на него смотрят внутри КНР?
7: Внутри КНР, они любят своего президента, своего Си Цзиньпина, считают, что он все правильно делает. И, конечно, большинство китайцев, вот сколько, насколько я знаю, да, они настроены на то, что надо дружить с Америкой, надо раздвигать границы содружества, так скажем, что плохие отношения никому не нужны. Но идеологически китайцы, конечно, критикуют Америку за то, что они там якобы занимаются империализмом и так далее и тому подобное. Согласно партии, основному курсу партии.
1: Хорошо, что хочет выиграть Си у Трампа?
7: Си у Трампа? Я даже не знаю, что хочет Си у Трампа выиграть. Скорее всего, Трамп хочет выиграть у Си. Я думаю, что, конечно, это прежде всего энергоресурсы, но чтобы Китай получал такие, как он хочет получать для своего развития. Вот. Я думаю, что политически все-таки Си Цзиньпину будет хорошо, если китайцы будут видеть, что он хочет со всеми дружить. Ну, в принципе, наверное, так он и есть, что он постарается поддерживать со всеми дружеские отношения Си Цзиньпин. Ну, я вот так считаю.
1: Поставки технологического, в том числе около военного оборудования России, сможет ли этим поступиться Китай в торге с Америкой?
7: Я думаю, сможет поступиться. Они торгуют со всеми, они торгуют и с Америкой, и торгуют с Россией, это им выгодно, это выгодно их экономике. В процентном отношении, если смотреть, там не такие большие именно для Китая и поступления идут валютные, да, именно по этим всем ресурсам военным, которые можно превратить в военизированные, потому что я не знаю, чтобы Китай именно помогал военными ресурсами. Он помогает какими-то ресурсами, которые могут потом быть обработаны и стать действительно военными.
1: Трамп может предложить что-то такое Си, что он откажется от военного сотрудничества с Россией, или этого не может быть?
7: Я думаю, конечно, он будет стараться это предлагать, как-то свернуть сотрудничество с Россией, по крайней мере, экономическое. Но я, мое личное мнение, что это не так ему будет тяжело сделать, потому что, я говорю, для китайской экономики именно экономическое сотрудничество с Россией – это очень маленький процент, и им можно поскупиться ради того, чтобы развивать отношения с более мощной державой и преследовать какие-то свои геополитические цели Китая.
1: Хорошо, а если посмотреть с другой стороны, вот это вот идеологическое сотрудничество, то есть многополярный мир, где с одной стороны Пекин и Москва, а с другой стороны Запад и Вашингтон.
7: Пекин и Москва, Запад и Вашингтон, конечно, Китай там в той оси чувствует себя лидером безусловным, а здесь ему придется бороться за мир, то есть, а Китай не провозглашает политику одного, да, лидерства, он говорит о биполярной политике, то есть он хочет быть лидером там, а Вашингтон быть лидером здесь. И как-то вот они взаимодействуют, сотрудничают. То есть Китай, насколько я вот, да, насколько мне позволяет мое знание Китая не стремится к мировому господству и никогда не стремится.
1: Спасибо, Денис, вам за вашу экспертизу. Моим гостем был исследователь Китая Денис Педеш. Вашингтон приглашает Путина на саммит G20 в Майами, а Зеленский заявляет о готовности к встрече. Трамп пытается использовать площадку для больших переговоров, параллельно подписывая закон о 100% тарифах против главных покупателей российской нефти Китая и Индии. Работает ли эта стратегия? Одновременно давить на Путина, торговаться с Москвой и пытаться оторвать ее от Пекина. А тем временем Европа показывает, что санкции тоже становятся предметом большой политической торговли. Евросоюз продлил санкции примерно против 3000 российских граждан и организаций сразу на 3 года, но одновременно исключил из списка бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Латвия до последнего выступала против такой сделки, а затем воздержалась, и решение было принято. Почему именно сейчас Брюссель пошел на компромисс? И что это говорит о единстве западной санкционной политики? Где здесь дипломатия, а где большой торг? Способен ли Запад одновременно давить на Кремль и оставлять ему пространство для переговоров? Все эти вопросы разбираем с дипломатом Борисом Бондаревым. Борис, здравствуйте.
8: Добрый день.
1: Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио продлилась всего 35 минут. Можно ли говорить, что лед тронулся?
8: Ну, это уже не первая встреча Лаврова с Рубио. Они встречались, и как бы и лед никуда не тронулся. Поэтому совершенно непонятно, куда он должен тронуться в этот раз. Тем более 35 минут – это, в общем-то, ни о чем. Это там побольше времени уходит на рассадку представлений всех присутствующих участников, чем на обсуждение каких-то вопросов, тем более вопросов много. И за 35 минут, сами понимаете, более-менее как-то детально их обсудить просто невозможно.
1: Трамп зовет Путина в Майами на G20 и рассчитывает устроить там трехсторонний саммит с Зеленским. Путин поедет во Флориду?
8: Вообще, не совсем правильно, как вот во многих СМИ говорится о том, что приглашен лично Путин. Да? Приглашена Российская Федерация как участник этого механизма, да, большой двадцатки. Всегда, когда приглашают государство, приглашают определенное лицо. Да? Это такая манера. То есть, если это предполагается саммит на высшем уровне, а это саммит на высшем уровне, то да, приглашается лично глава государства и глава правительства. А уже он потом решает, участвует или не участвует. И лично он, или кто-то другой. Так что... Это нельзя говорить о том, что приглашен лично Путин, и вот только Путина там хотят видеть. Наверное, хотят. Может быть, Трамп, я думаю, был бы не против его там увидеть. Но, опять же, все зависит от того, что решит Владимир Путин. Решится ли он поехать на этот саммит или отправит кого-то вместо себя, или вообще проигнорирует. Ну, это маловероятно. Но мы знаем, что на такие вещи ездили часто и Лавров вместо Путина, и Мишустин, по-моему, как-то ездил, и другие российские представители. Так что это пока еще ни о чем не говорит.
1: Оцените жест адских санкций Трампа. Кого он больше пугает? Москву, Дели, Пекина или всех вместе взятых?
8: Я не думаю, что он кого-то на самом деле пугает. Там все-таки не мальчики живут, сидят, а серьезные люди, которые это все просчитывают в какой-то степени, как они это могут. Прошлые санкции Трампа довольно серьезно не напугали ни Китай, ни Индию. В этот раз тоже совершенно не факт, что они их напугают. Тем более, что пока это, как вы сказали, только лишь жест. Пока лишь такой закон принят. Как Трамп будет им пользоваться, это другой вопрос. И есть основания предполагать, что он будет им пользоваться куда менее смело, чем он себе позволяет это в риторике. Что надо посмотреть. Тем более, если Трамп начнет размахивать этими новыми тарифами как оружием, он еще сильнее подбросит, заставит сближаться Индию с Китаем, а и они, соответственно, и с Россией. Так что эффект вообще может выйти противоположным.
1: В Вашингтоне бытует мнение, что жестким давлением на Китай или уступками Кремлю можно оторвать Москву от Пекина. Насколько эта идея вообще жизнеспособна, или союз Путина и Си уже окончательно зацементирован?
8: Союз, так сказать, он такой довольно расплывчатый. Это, в общем-то, не вполне союз, но это такой довольно прочный альянс, связанный, точнее говоря, основанный на примерно похожих взглядах на происходящее. И война Путина с Украиной, и отвлечение ресурсов Запада, Европы и США на это все дело, это в пользу Китая, который спокойненько завершает свою модернизацию ядерных вооружений, обычных вооружений, и стремится уже играть более активную роль, уже не как экономическая держава, но еще и военная. В этом плане Китаю выгодно поддерживать Россию, чтобы она продолжала эту войну и продолжала распылять внимание западных стран. Это понятно. Поэтому, почему, собственно говоря, Россия должна быть оторвана от Китая, непонятно. Китай обеспечивает российскую экономику во многом, обеспечивает ее сохранность и то, что она остается на плаву. Китай помогает обходить санкции. Китай является одним из главных покупателей всего российского экспорта. Да, он, конечно, тоже этим пользуется и выворачивает России руки, и добивает.

0: может случайно запустить пятую статью договора НАТО?
1: Вот будет очень интересно посмотреть, как НАТО будет запускать пятую статью. Пока что они, по-моему, боятся этого больше, чем любых гибридных атак России, на самом деле. Они боятся того, что им придется отвечать. На это, я думаю, есть расчет. Перенос гибридной войны на Европу, он, собственно говоря, не сейчас произошел. Это гибридная война потихонечку растет уже годами. И только сейчас европейцы стали делать вид, что они вот замечают ее. Хорошо, это по большому счету попытка перенести войну в Европу, поставить европейские государства, которые помогают Украине, перед выбором. Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки. А у вас будут происходить какие-нибудь взрывы, пожары, на вас будут падать беспилотники, а может быть и ракеты. У вас будут гибнуть люди, у вас будет паника расти, ваше правительство будет лихорадить. В общем, у вас будет вся прелесть войны. Пожалуйста, выбирайте. Вот на это и рассчитано.
0: И какой будет выбор Европы, как вы думаете?
1: Ну, я думаю, как писал Черчилль в 1938 году, будет перебор решений, будет выбрано самое постыдное.
0: Постыдное, вы имеете в виду, Европа уступит Путину и согласится на его условия, так?
1: Ну, они же не хотят воевать, понимаете? Это выступать где-нибудь в Совете Безопасности и обвинять Россию в гибридной войне можно. На это много, как говорится, ума и смелости не нужен. А вот чтобы сделать, применить меры, чтобы Россия перестала это делать, да? Это, извините меня, требует вообще-то и ума, и смелости. А этого у нас что-то у европейских политиков как-то не хватает. Ум у них, может быть, и есть, а вот смелости и воли что-то делать нет.
0: В своем выступлении Сикорский фактически перешел на личность и обратился к главе российского МИД. Сергей, я знаю, что ты слушаешь. Передай своему боссу. Хватит. По вашему опыту работы в системе, как Сергей Лавров реагирует на столь жесткие персональные выпады от европейских коллег?
1: Дебилы. И дальше добавляет одно слово, как он это говорил уже. Вот так он реагирует. Понимаете? Ну, опять, что это за... Ну, это слова. Собака лает, караван идет. Передай своему боссу, чтобы хватит. Ну, кто слушает слова? Москва не слушает слов. Москва словам не верит. Да, можно так сказать. Москва верит делам. Москва может уступить или испугаться только конкретных дел. Вот когда в прошлом году в ответ на какие-то ядерные угрозы Медведева Трамп передвинул две подлодки, в Москве это серьезно восприняли и заткнулись на несколько дней. Они долго думали, что делать, потом сказали: а знаете, мы вот вас напугаем в ответ, мы выйдем из моратория на размещение ракет с малой и средней дальности. Но это выглядело очень слабо, потому что действительно они испугались. Проблема в том, что Трамп тоже никакого урока из этого не извлек и забыл. И у него нет никакой системы вот этой вот сдерживания России. Он продолжает почему-то пытаться Россию как-то прельстить какими-то там бизнес-сделками.
0: Борис, скажите, снятие санкций с Фридмана и Усманова – это сигнал российским олигархам, что кулуарные сделки с Западом работают лучше, чем публичный разрыв с Путиным?
1: Я думаю, это сигнал к тому, что если вы возьмете каких-нибудь европейских граждан в заложники и потребуете в ответ снять санкции с некоторых российских олигархов, то это работает. И вся эта хваленая европейская солидарность, и их заявление о том, что российская агрессия, она должна быть остановлена, потому что она является угрозой европейской безопасности, поэтому мы должны быть едины, поэтому мы должны санкциями оказывать давление, не работает. Это все брехня. Вот и все, понимаете? Вот сначала Сикорский стучит кулачком по столу в Совете Безопасности ООН, да? Макрон двигает там, брови хмурит, а потом берет и просто снимает санкции. В ответ на угрозы не России, даже Азербайджана. Ну, это просто открывает просто дорогу для другого снятия санкций. Сейчас будут ловить каких-нибудь других иностранцев и намекать прозрачно. Вот и все. Это слабость.
0: Хорошо. А вот как эту победу Фридмана и Усманова читают в Кремле?
1: Ну, примерно так считают. Что, если надавить надо, то все будет хорошо. Сейчас остальные олигархи будут упрашивать тоже ФСБ, например, охотиться за иностранцами в России или в ближнем зарубежье. Почему нет? Вполне рабочий сценарий.
0: Но есть точка зрения, что вот то, что отменили санкции в отношении этих двух предпринимателей, это есть определенный уход от Кремля, от Путина. Или это так не работает?
1: Усманов ушел от Кремля, Фридман ушел от Кремля. А откуда такая информация?
0: Ну, то есть они ушли, у них теперь деньги разморожены на Западе, они более свободны, разве не так?
1: Ну, а источник их денег где?
0: Что-что?
1: У них Источник их денег, источник их состояния — это что? Это же

0: Российские активы, предприятия, места рождения и прочее, они их с собой увезут на Запад? Нет, конечно. Нет, конечно, это какой-то, ну, я не знаю, какой-то наивный совершенно шаг. А потом, что значит, они же вообще-то работают по поручениям Путина, особенно Усманов. И не только Путин, но там, видите, еще и Алиев затесался. Может быть, еще какие-то узбекские товарищи. Соответственно, он продолжает работать в их интересах. Он ничего антивоенного не сделал, никакого антипутинского заявления, там, намеков не допускал. То есть его просто сначала включили в санкционные списки, а потом без всякого объяснения выключили. Но это ничего хорошего, никакого сигнала не дает никому. Кроме того, что ну, нужно какие-то проводить махинации, тогда у тебя все будет хорошо.
1: Борис, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был дипломат Борис Бондарев.
2: Вводится новый налог на осадки. За обыкновенный дождь 100 лир. За проливной дождь 200 лир. С громом и молнией 300 лир.
1: Сказочные сюрреалистичные налоги на осадки из Чиполлино больше не кажутся детской выдумкой. В современной России эта сатира воплощается в реальность с пугающей точностью. Власти готовы обложить сборами все, что дышит и двигается, лишь бы наполнить воюющий бюджет. Зима еще не началась, а цены уже пошли в атаку. Яйца, мясо, крупы, бензин и совсем скоро новые коммунальные платежи. Россиянам предлагают затянуть пояса. Но есть одна проблема. Пояса затягиваются, а военные расходы нет.
3: Задача Минфина всегда заключается в том, чтобы свести баланс. Чтобы деньги были на самое главное. Самое главное у нас сейчас это задача обороны, задача фронта. И самое главное с тем, чтобы люди, которые живут в нашей стране, не чувствовали эти концентрации ресурсов, с тем, чтобы все обязательства выполняли, чтобы жизнь была такая же, как была значит, раньше и в предыдущие года.
1: И тут начинается самое интересное. Государство говорит, надо экономить. И, похоже, эту мысль постепенно начинают объяснять и россиянам. К этой игре в скромность потребления подключаются и крупные российские масс-медиа. Вот «Известия» рассказывают, что россияне стали рациональнее подходить к покупкам и все чаще обращать внимание на подержанные вещи. А газета «Ру» объясняет, почему одних премий сотрудникам уже недостаточно. Дополнительные выплаты, пишет издание со ссылкой на эксперта, не всегда повышает инициативность работников. То есть посыл примерно такой. Покупай дешевле, не рассчитывай на большую премию и вообще будь экономнее. О том, как гуляют цены в рознице, в репортаже нашего корреспондента.
4: Новая избранная дума еще не успела собраться, а страна успела заметно измениться. А что случилось? Жизнь стала дороже. В соцсетях люди снимают на видео полки, на которых товары за неделю, прошедшую с выборов, подорожали на 15-20%.
5: Сегодня все утро в шоке. Ходим, меняем ценники. К примеру, да? Выборы закончились. Теперь почти все продукты на 20-30 рублей дороже.
4: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей. До выборов, то есть буквально неделю назад, они стоили 350 рублей.
5: Это что? Честно говоря, я смотрю на это все, и я жалею, что я родилась женщиной.
4: Во Владивостоке переизбранный еще летом мэр Константин Шестаков дождался конца выборов, чтобы повысить себе оклад. Теперь он обходится городу дороже на 32%. И про депутатов не забыл. Им он поднял зарплату почти на 12%, а еще недавно город жаловался, что ему не хватает денег на школы. Но этим россиян не удивишь. Они к повышению цен в целом готовы.
6: Как вы считаете, какие изменения произойдут после выборов?
7: Повышение цен, мобилизация и прочие геморрои для нашей страны.
4: И правильно ждут, потому что оно уже расписано по датам. С 1 октября второй раз за год дорожает коммуналка. Индексацию специально перенесли с июля, и никто особо не скрывал, почему-то именно на октябрь. Ставрополье плюс 22%, Дагестан почти 20%, Тамбов и Тюмень по 17%, Москва 15%, Петербург 14,6%, Пермский край плюс 15%, хотя там в прошлом году уже был рекорд по стране плюс 25%. С того же 1 октября меняется семейная ипотека. Семья с одним ребенком вместо 6% получила 10%. А в Москве и Петербурге все 12%. Прежние 2% оставили только тем, у кого 5 детей. 1 декабря технологический сбор. 250 рублей за смартфон и 500 за ноутбук. Его тоже сдвинули с сентября. 1 января утильсбор на машины. Еще плюс 10-20%. Минимальный сбор на иномарку подходит к 1 000 000 рублей. А в 2019 он был 20 тысяч. В соцсетях до сих пор гуляют ролики о летнем повышении тарифов жилищно-коммунальных услуг. А почему такие поборы? Все просто. Денег нет. За январь-август дефицит федерального бюджета 5,8 триллиона рублей. Это 2,5% ВВП. А на весь год планировали 1,6. Через день после выборов министр финансов Антон Силуанов признался, что по итогам год будет...
3: В ходе исполнения бюджета возникли дополнительные потребности в финансировании.
4: Какие именно, министр не уточнил. Но The Moscow Times посчитала, к середине года на армию уходило 44% всех расходов бюджета, и главный перерасход дают вооружение и ПВО.
3: Пришлось где-то покопать, где-то поработать с ресурсной базой,
4: сказал Силуанов, и 24 сентября Минфин показал, где копал. НДФЛ до 22% на проценты по вкладам, дивиденды и продажу имущества, 15% спаевых фондов, 30% с добывающих компаний и НДС 22% на любые покупки на иностранных площадках, плюс 100 рублей за каждую посылку дешевле 200 евро, то есть налог на самое дешевое, что вообще можно заказать. И это только то, что уже внесли. Дальше идет то, что пока обсуждают Минтранс, Минпромторг и Ростех обсуждают сбор с авиапассажиров до 500 рублей за внутренний рейс и до 1000 за международный, чтобы оплатить отечественные самолеты, потому что МС-21 стоит 9-11 миллиардов, а Боинг 3,5-4. Ну и заодно про инфляцию. В России их две. Одна живет в Росстате, и там 6,2% в год, вторая живет в магазине, и там 15%. Именно так россияне оценивают рост цен в опросе для Центробанка. А на следующий год ждут еще 14. Разница в 2,5 раза, и каждый считает свою инфляцию правильной. Минэкономразвитие на этой неделе тихо поднял прогноз до 6-8%, но пообещало, что к концу 2027 года все вернется к 4%. Магазины про это обещание не слышали. За неделю после выборов яйца подорожали на 2,4%, гречка и рыба на 0,6%, свинина и курица на 0,5%. Есть и хорошая новость. Сахар подешевел на процент. Правда, с начала года он подорожал на 4%. Официальная версия такого тотального подорожания – топливный кризис, который тянется с лета, и слабый рубль. Минэкономразвитие закладывает на год 79,5 за доллар и обещает дальнейшее ослабление. Про то, что страна четвертый год воюет, живет под санкциями и в изоляции, а бюджет тратит триллионы на контрактников, ракеты и дроны, чтобы убивать людей в соседней стране, в официальной версии ни слова.
1: Цены на бензин толкают вверх весь рынок. К зиме экономист Николай Кульбака пророчит новый виток подорожания от базовых продуктов до товаров первой необходимости.
8: Будут, конечно, дорожать овощи, будут дорожать яйца. А сейчас, скорее всего, в связи с тем, что у нас ослабевает рубль, будут дорожать импортные товары, то есть то, что давно уже не дорожало, те же самые смартфоны и многое другое. Будут дорожать бананы, потому что бананы это импорт и довольно-таки такой быстрый. Вот. Молочка точно не будет дорожать, молочку держат. Хлеб, скорее всего, сильно тоже дорожать не будет, по крайней мере, в этом сезоне точно. Его более чем достаточно. То есть мы существенно обгоняем уровень 2025 года, приближаемся к 2024, и мы, скорее всего, перескочим 2024, потому что у нас на октябрь запланировано повышение цен на ЖКХ, а это прибавит несколько процентных пунктов точно к инфляции. Поэтому мы, скорее всего, выйдем на уровень, ну, который будет уступать только рекордному 2022 году. Другое дело в том, что при этом у нас и высокая процентная ставка одновременно, то есть у нас получается такая классическая стагфляция, когда и инфляция высокая, и стагнация в экономике. То есть, в общем, это очень тяжелая такая картинка, которую беда в том, что ее как раз стандартными экономическими мерами ее не исправить.
1: А тем временем экономить приходится и самому государству. Дефицит федерального бюджета в 2026 году, по словам Силуанова, может составить до 3% ВВП. В начале года планировали 1,6%. Иными словами, бюджетная дыра оказалась почти вдвое больше первоначального плана. А деньги где брать? Есть несколько вариантов. Занять у населения. 74 триллиона лежат на депозитах.
8: Дело в том, что депозиты, которые лежат в банках, они уже работают в российской экономике. То есть все эти деньги, они выданы в виде кредитов предприятиям, эти деньги напрямую уходят работать в экономику, поэтому их никто изымать не будет. Теоретически, конечно, какому-нибудь совершенно безграмотному человеку может прийти в голову изъять эти деньги, и про это как бы в общем разговоры-то идут. Но если эти деньги будут изъяты, это означать будет, что рухнет вся экономика. Потому что фактически это означает, что вы деньги отбираете у банков, а у банков эти деньги, их же нету этих денег у банков, они же лежат в виде различных кредитов, выданных предприятиям, людям и так далее. То есть они работают в экономике. То есть фактически это будет означать, что банки будут или рушиться, или забирать деньги из реальной экономики, что ни то, ни другое не может быть нормальным.
1: Итак, государство не собирается забирать сами вклады россиян, но есть вариант повышать налоги. Если миллион на депозите приносит вам проценты, часть этого дохода государство получает себе.
7: Итак, для того, чтобы получить дополнительные доходы и профинансировать растущие военные расходы, Минфин выступил с рядом налоговых новаций. Самое неприятное для россиян – это введение 22% максимального НДС на товары, которые покупают россияне на иностранных маркетплейсах и в иностранных интернет-магазинах. Очевидным образом это сразу скажется на ценах на импорт, ну и, соответственно, на инфляции в целом в России. Еще одна поправка к налоговому кодексу касается депозитов российских граждан и других видов пассивного дохода от операций с ценными бумагами, дивидендов и так далее. Деньги эти давно дразнят и манят российские власти, но взять их добровольно или добровольно-принудительно и пустить на инвестиции никак не получается. Поэтому была повышена ставка налога на доходы с депозитов. Соответственно, депозиты размером выше миллиона рублей, те, которые клали в банки не участники СВО, будут облагаться налогом по ставкам от 13 до 22%. Раньше действовала ставка от 13 до 15%. Соответственно, чем больше депозит, тем больше придется платить. Соответственно, Минфин это подает как стремление к социальной справедливости, но на деле это дополнительный налог на представителей бизнеса и богатых россиян.
1: 24 сентября Минфин внес правительству проект бюджета на 2027-2029 годы и предложил расширить прогрессивное налогообложение пассивных доходов, включая проценты по вкладам, а также ввести НДС 22% на трансграничные интернет-покупки. О том, как Кремль и правительство будут искать дополнительные деньги на войну, мы поговорим с экономистом Дмитрием Некрасовым. Дмитрий, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Силуанов говорит: самое главное сейчас задача обороны, задачи фронта. Дефицит бюджета уже может достигнуть 3% ВВП вместо запланированных 1,6. Скажите, бюджет страдает только из-за войны?
9: В общем-то, если так посмотреть на бюджет этого года, то есть явное перевыполнение по внутренним, не нефтегазовым доходам. Привет всем тем, кто год назад рассказывал, что повышение НДС приведет к падению сборов по нему. Ну, вот НДС вырос там на 27% или что-то в этом роде. Я не знаю, какие еще расходы могли вырасти, кроме военных. Ну, не видно, по крайней мере, тех расходов, которые могли вырасти, кроме военных. Поэтому, да, в целом мы можем косвенно говорить, что в этом году основная проблема – это рост военных расходов. Однако цифр у меня никаких нет, я не могу их вот вам... Ну, их не публикуют. Будет хорошо, если погоду опубликуют.
1: Минфин снова ищет деньги у населения и бизнеса. Теперь предлагается включить проценты по вкладам и другие пассивные доходы в прогрессивную шкалу до 22%. Вот скажите, кто больше всего заплатит за войну? Давайте я уточню. Большой бизнес или рядовой обыватель?
9: Подождите, если мы рассматриваем то конкретное повышение налогов, про которое мы сейчас говорим, то за него заплатят 3 с чем-то процента наиболее богатых россиян. Ну, в основном, да, за некоторыми исключениями. Ну, хорошо, 3% заплатят большую часть, а еще там 12, там еще какую-то часть, 15. Но это же вот именно это повышение налогов, если мы говорим конкретно про НДФЛ, про который вы сейчас обозначили, оно, в общем-то, по масштабам далеко не самое большое. Вот много денег они собрали с повышения НДС в прошлом году, да? Ну, с начала этого года. За это заплатили все в масштабах своих расходов. То есть все россияне в конечном итоге стали там условно на 2%, при всей условности этого, дороже покупать все в магазинах. Но этот как раз налог, он скорее затронет там, ну, низкодоходные слои. Ну, то есть, короче говоря, он затронет всех. Все же покупают на маркетплейсах что-то. Ну, вот всех и затронет. То есть у вас на маркетплейсах продукция подорожает.
1: Скажите, а каковы реальные масштабы оттока капитала и золотых резервов из России?
9: Есть торговля. Торговля имеет профицит, ну, допустим, 40 миллиардов долларов. Больше продали, чем купили за вот там первые полгода этого года. Но если у нас продали за границу больше, чем купили импорта, резервы там, по сути, особо не изменились, значит, эти 60 миллиардов вывезли. Точка. Тут без вариантов. Да? То есть мы можем, в принципе, отток капитала считать обратным счетом. Но у нас есть небольшое количество параметров. Понятно, что там, так сказать, дальше надо разбираться, что вот из этих там 60 миллиардов было заплачено в погашение старых долгов настоящим иностранцам, что было заплачено на то, чтобы купить у этих иностранцев, которые уходят из России, ну, допустим, бизнес в России, и это тоже отток капитала, как вы понимаете, да, а что конкретные россияне вывезли, там, богатые россияне просто вывезли в офшоры для того, чтобы, там, на всякий случай. Это будут разные виды оттока, но все это отток. То есть неважно, что у вас происходит, у вас уходит Ашан, ну, его там заставляют уйти, допустим, а вы ему что-то платите, а вы ему что-то заплатите. Не конкретно Ашану сейчас, но в целом предыдущим там много кому платите. Это одна история, да. Вы можете погасить, ну, и, в общем-то, долги-то всю дорогу с начала войны внешние они сокращаются, потому что никто же долг внешний не дает, поэтому их гасят. Вот вы загасили долги, но это тоже отток капитала, по большому счету. Вот. Ну, то есть типы оттока могут отличаться, а размер оттока мы можем достаточно четко видеть. Вот у нас есть сальдо платежного баланса, ну, там оно несколько сложнее, чем просто торговля, но туда еще там входят переводы гастарбайтеров, там, ну, разное, да. Но вот у вас есть, продали, купили, если очень просто. И поскольку продаем мы всегда больше, чем покупаем, есть эта разница, и надо понимать, что эту разницу, она, по сути, и уходит, потому что это, ну, сумма должна давать ноль. То есть если вы продаете больше, чем покупаете, то разница, она должна либо оседать в резервах, либо уходить из страны.
1: Золотые слитки вывозят из России и говорят, что очень много. Вы можете прийти в Сбербанк, купить плитку и вывезти ее за рубеж.
9: Да, из России вывозят золотые слитки. Но это не значит, что их вывозят из резервов Центрального банка. Россия, я сейчас вот не скажу по памяти, но там в первой пятерке точно, а может быть даже какая-нибудь третья в мире по добыче золота. Вообще, если брать с учетом роста цен на золото, вот у нас там какой-то год прошлый, по-моему, когда были плохие цены на нефть, там значительная часть провала экспорта по нефти, она компенсировалась ростом экспорта по золоту, которое там росло и по этому, стоимости, то есть тут же вопрос еще не только в объемах, но и в стоимости, но и в объемах. Да, ситуация изменилась в каком плане? Что вот в период, когда денег было немерено и войны не было, был период, когда все золото, которое добывалось в России, Центральный банк тупо покупал свои резервы. В течение лет 10, если не 15, был период, когда, ну, еще была там задача уменьшить долю долларов в резервах. Была ситуация, когда Россия не экспортировала золото, а тупо складывала его в ЦБ слитками. Но как война началась, эту ситуацию сразу отменили. То есть ЦБ, он и сейчас там, не знаю, ну, то есть, я не знаю конкретно по золоту, да и они, наверное, секретисты это, но я думаю, что сейчас там что-то покупается, ну, там, в любом случае, или около нуля, а основной объем слитков – это просто, ну, тупо производство золота внутри страны. Оно растет, и это сейчас очень высокорентабельный бизнес в основном, потому что, ну, как бы, потому что цены высокие.
1: Где тот предел, после которого затягивание поясов превращается уже не в экономию, а в объединение?
9: Вот эта война городов, в этом году стала по деньгам сопоставимой с войной на линии фронта. При этом война на линии фронта не прекратилась. А война городов, дроны, сбивать дроны, чинить то, что повредили дроны, ну, ракеты, дроны, все вот это вот. Она, ну, там, пока в этом-то году, может, и не дотянет до, ну, там, в этом году, может быть, будет там, вот, 20-30% от общей стоимости. А в следующем году она легко может быть и 40, и 50. А это новое, там у нас на фронте это не убавляются расходы. Соответственно, ну, есть некоторая эскалация, которая предполагает, что, скорее всего, ну, да, следующий год должен быть уже годом некоторого сокращения реальных располагаемых доходов населения. Ну, и этот год тоже там незамечателен, да, то есть этот год нулевой, да, то есть, ну, будет рост около нуля, ну, все около нуля. Правительство чуть-чуть дополнительно увеличило долг. Ну, ничего критического, но и хорошего ничего. Инвестиции подрезались, это вычеты у будущего, ну, много. В следующем году, если мы предполагаем ту же самую динамику, то, предположим, по этому году реально будет 10% ВВП военных расходов. 10%, ну, это тоже там, были страны, которые и по 30 лет тянули военные расходы там, в 19% ВВП, как, например, Израиль. Но, ну, выше 10 это уже там немножко другой уровень. А если в следующем году будет там, допустим, 12, ну, это уже третий уровень. Поэтому вопрос, сколько, как бы, какой войны? Сколько какой войны тянуть, да? Вот и война, она меняет стоимость. Я всегда говорил, вот там, 2 года назад, там, и год назад, что войну текущего масштаба, который был тогда, да, российская экономика может просто вести бесконечно, потому что, ну, это просто, это уровни незаметные. Если масштаб увеличится в 2 раза, и это будет, там, 14% ВВП, ну, это будет другой калинкор, и надо будет уже из этого, исходя, оценивать, насколько хватит.
1: Зима будет трудная в связи с подорожанием продуктов питания и ширпотреба?
9: Ну, это будет не такая хорошая зима, как 23-24 годов, но реальная адаптация в настоящей ситуации – это сокращение потребления услуг, это сокращение длительных покупок, то есть там меньше какой-нибудь там, ну, для кого электроники, для кого машин, для кого там просто одежды даже, да, в зависимости там от богатства. Это, ну, изменение структуры покупок. Но это изменение структуры, оно не подразумевает, что кто-то голодает, да? Ну, то есть, понятно, что всегда есть какие-то бездомные там и совсем, ну, как бы, по каким-то причинам выпавшие из социальной системы люди, но в массе своей, там, условный средний россиянин, даже при там реальном ухудшении, ну, уменьшении доходов, он просто немножко изменит структуру потребления, а не начнет голодать.
1: Дмитрий, спасибо вам за вашу экспертизу. Моим гостем был экономист Дмитрий Некрас.
10: Послушайте, действительно много информации было передано европейскими и американскими разведывательными службами, а также нашими украинскими друзьями. Некоторые говорят о 300 тысячах дополнительных военнослужащих. В любом случае, этот сценарий кажется нам правдоподобным, и ясно, что есть несколько признаков того, что Россия организуется для этого.
1: На этой неделе исполнилось 4 года с подписания указа номер 647 о проведении частичной мобилизации в России. Тогда, в 22-м, Минобороны отчиталось о призыве как раз 300 тысяч человек. Указ не отменен и не подразумевает окончание мобилизации. Уволиться ты можешь только по достижению предельного возраста, после получения ранения, несовместимого с военной службой, и если тебя осудили на тюремное заключение.
11: Карапамин сюда, Алабина 2 человека, Семеряевского сюда.
1: Проведение мобилизации сильно ударило по имиджу Кремля среди сторонников. Война хороша на экране, а не когда твоего родственника забирают из теплой постели в окоп. С тех пор Минобороны пополняла резервы из заключенных и контрактников, поток которых заметно сократился к лету 26 года. Ресурсов не хватает, войну вести хочется. Что делать? давить на срочников и другие уязвимые группы населения. В некоторых регионах специальные бригады отлавливают мужчин и принуждают к подписанию контрактов, но главные пострадавшие от этой тихой вербовки – проходящие срочную службу. Они уже находятся во власти командира, поэтому сломать такого человека проще, чем обычного гражданского, пойманного на улице. Российские призывники и их семьи рассказывают об избиениях, угрозах и обмане при подписании контрактов. Матери пытаются вернуть сыновей домой. Мой коллега Дмитрий Новиков о случаях, когда воинская служба в России для призывников не заканчивается демобилизацией.
12: Свой материнский призыв о помощи Наталья начала с этих слов.
13: У нас случилось страшное горе. Убили моего сына Диму.
12: Извещение о гибели своего сына, солдата-срочника, Наталья получила в конце мая. Публикуя фотографии Дмитрия, она пишет, что долго молчала, пыталась решить все официально, через обращение и заявление. Версии того, что произошло с сыном, у командования воинской части, по словам Натальи, постоянно менялись.
13: «Мне очень хочется знать, что с тобой произошло. Хочется знать правду. Не догадки, не чужие слова, а правду о последних минутах твоей жизни. Потому что ты мой сын, и я не перестану искать ответы».
12: Дмитрий служил в Воронежской области, в той воинской части, которая, как выяснили журналисты издания «Астра», неоднократно упоминалась в рассказах срочников и их родственников в качестве примера, где солдат принуждали к подписанию контрактов, чтобы выполнить спущенный сверху план для отправки новобранцев на войну против Украины.
14: Сейчас то, что происходит, беспредел, да, когда мамочки реально мне очень много написали, что сын подписал контракт не по своей, блин, воле, понимаете, а потому что психологически либо физически давит.
12: Матери российских солдат-срочников, ожидая, что публичная огласка поможет спасти их сыновей от отправки на фронт, рассказывают журналистам о том, как в воинских частях запугивают срочников, угрожая в том числе электрошокерами, принуждая к подписанию контрактов.
15: Очень жестко агитировали. Одного мальчика 4 часа допрашивали. Или контракт, или тюрьма. Еще к одному парню даже шокер применяли, чтобы он подписал контракт.
12: 19-летний военнослужащий срочной службы Роман Владимиров рассказал матери, что под давлением был вынужден подписать контракт. А когда на следующий день он написал рапорт на расторжение контракта, вот этот документ, было уже поздно. В рапорте Роман указывал причину – неосознанное принятие решения.
16: Человек туда идет на год, а его там заставляют подписать уже бессрочный контракт. По сути, бессрочный контракт – это форма рабства. Откуда человек может выйти, как, в общем-то, из рабства в целом, да, в тюрьму, на инвалидном кресле, либо через смерть. Вот три выхода есть с контракта с вооруженными силами. И эта проблема – это форма современного рабства в текущих условиях.
12: А это история солдат-срочников из Амурской области. Запись в контрактнике через обман.
17: Старший прапорщик Гончарук мне сразу сходу задал вопрос, расписывался ли я в ведомости о технике безопасности перед убытием в командировку. Я сказал, никак нет. Он сказал, что надо расписаться. Я потом подписал эти документы, и лейтенант Белов мне сказал то, что позови своих товарищей. И указал фамилии Раскина Вадима и Будина Данила. И они подписали этот рапорт тоже. 25 марта нам выдали телефоны. И в этот же день днем нам писарь один проговорился, то, что как бы мы по штатной ведомости числимся уже как контрактники. Я звоню родителям, объясняю ситуацию. И тут сразу же начали действовать, подавать заявление в прокуратуру и следственный комитет.
12: Сентябрьское сообщение от 19-летнего срочника Максима Мистина. Как рассказал его отец изданию «Астра», Максима заперли в одном из помещений воинской части и угрозами вынудили поставить подпись под контрактом.
1: Чтобы быстрее прекратить эти пытки, пришлось подписать контракт.
12: Еще один документ. Рапорт 19-летнего срочника Романа Пашаева. Контракт о прохождении военной службы был подписан под влиянием обмана и преднамеренного введения в заблуждение. По словам матери Романа, сын рассказывал, как его черенком били на полигоне. Российские солдаты-срочники, понимая, что их ожидает в воинских частях, чтобы, как они говорят, подстраховаться, записывают видеообращение.
18: Заявляю, что не имею желания и отказываюсь от любого подписания любого вида контракта. Если появится контракт, якобы подписанный мной, значит, это случилось под психологическим или физическим давлением.
12: Срочник Сергей Смирнягин из Свердловской области. Его близкие рассказали журналистам. Представляете, как на него там давили, что ему пришлось заранее записать публичный отказ от подписания контракта.
19: Обмануть человека без доступа к внешнему миру, без наличия там в каком-то доступе родителя или какого-то представителя, там юриста, тут не мудрено, не так сложно. И ему можно наобещать, что сейчас уголовное дело возбудят, и в Луганскую область там его отправят воевать, и что мобилизация начнется, и все равно но его там отправят. Ну, любую чушь можно рассказывать. К сожалению, человек может в это поверить. Опять же, учитываем условия, в которых находятся срочники, это тяжелые условия.
12: Некоторые матери 18-летних российских юношей сейчас публикуют в социальных сетях вот такие видео.
13: 18 лет назад я привела в этот мир своего сына. Носила 9 месяцев под сердцем. Лечила, учила, кормила.
20: А теперь?
13: А теперь я его не отдам.
12: И комментарии других матерей из России под этим видеороликом.
21: А как же долг родине отдать? Вот только я не пойму, когда мы все успели так задолжать. И когда, в конце концов, у нас будут не только долги, но и права.
15: Раньше мой муж был из разряда тех, кто не служил, ни мужик. Сейчас, когда у него появился сын, и видя, что происходит в стране, зарекся, что сделает все, что угодно, но в армию наш сын не пойдет.
22: Я не сплю ночами и даю все самое лучшее своему сыну не для них. Выборы показали нам все. Рассматриваю переезд из этой страны. И для меня грустно это. Я люблю Россию. Но своего сына я люблю больше.
16: Когда мы говорим про принуждение к контракту, это со всей очевидностью является политикой федерального правительства, политикой президента, поскольку происходит это везде, во всех воинских частях, и на все это закрываются глаза.
12: Видеообращение еще одного срочника. Его крик о помощи.
23: Меня забирают на СВО. Я еду туда не по собственной воле, с фальшивым контрактом, который оформили командование войсковой части 98-552 в городе Абакан. Они этого не скрывают. Они открыто говорят, что сейчас закона нету и никто мне не поможет. Сегодня 15 сентября. 9 утра прибыли в Новосибирск. Отсюда летим до Ростова, и оттуда на СВО. Я еще раз заявляю, что никакой контракт я не подписывал. Меня забирают не по собственной воле. С фальшивым контрактом. Командование войсковой части 98-552 в городе Абакан заявили, что они есть закон. Они являются законом. Так как сейчас закон не работает. И они могут избавиться от меня так, как они сами захотят. Пускай избавляются, но я хочу заявить, что закон рано или поздно будет работать, и они все получат по заслугам.
12: А пока в воинских частях по всей России продолжает выполнять план по контрактникам, матери будущих срочников призывают друг друга готовиться уже сейчас к тому, что их сыновей там будет ждать.
14: У меня сына скоро в армию забирают этой осенью. В общем, нужно к этому готовиться как-то заранее, сделать доверенность, сходить к юристу. В общем, ребятки, это пи***ц. Кто сейчас в моей ситуации, наверное, меня понимает.
12: Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
1: Со мной на связи военный аналитик проекта «Прощай оружие» Алексей Ольшанский. Алексей, я вас приветствую.
24: Приветствую вас.
1: Действительно ли у России плохи дела с человеческими ресурсами на войне?
24: Абсолютно так. Темпы вербовки вышли на плато, и это плато сокращается от месяца к месяцу. Повышение выплат не дает необходимого эффекта. То есть по сравнению с предыдущими годами повышение выплат не отражается на каких-то повышенных темпах вербовки.
1: Срочники – это то, что находится под рукой у старших офицеров. Вот в чем уязвимость срочников, которых пытаются склонить к подписанию контракта?
24: Солдаты по призыву всегда были до полномасштабного вторжения. Солдаты по призыву были, по сути, главным ресурсом для пополнения штата контрактников. Давление на срочников с началом полномасштабного вторжения, оно усилилось кратно. И у командиров, по сути, есть абсолютно все рычаги власти над военнослужащими по призыву. Советский устав очень несправедлив и наделяет командира огромным набором прав и рычагов влияния на солдат. Плюс к этому ко всему нужно понимать, что помимо устава, который по сути, страшный сон солдата, да, это жить по уставу. Есть такой термин, называется уставщина в армии. Когда твоя служба превращается в пытку, потому что все по уставу. Ну, по трактовке устава в пользу командования, конечно же. Вот. Но помимо этого есть еще и неуставные отношения. То есть это буквально физическое насилие, беспредел. Ну, дедовщину мы не рассматриваем. Она мертва в старом понимании.
1: Но если срочник подписал контракт, то его единственный путь – это киллзона или есть альтернатива?
24: В абсолютно подавляющем большинстве случаев, ну, конечно, это отправка на фронт в роли штурмовика. Потому что ничто другое, в принципе, не нужно. Да, бывают отдельные прецеденты, но я бы их даже не стал брать во внимание, потому что это, скажем так, кого надо срочники, кого надо контракты, назовем это так. И на обычных смертных, на нас с вами, как говорится, на наших близких, это никогда не будет распространяться. Наша фамилия, как говорится, не Ротенберг, чтобы к нам было отдельное какое-то особое отношение. Вот. Поэтому для обычного человека подписание контракта со срочной службой – это прямая заявка в штурмовики и дальнейшая участь российского штурмовика.
1: Алексей, скажите, вот западные аналитики пишут, что российской армии требуется 600 тысяч, и тогда ход войны будет другой, то есть перелом наступит в пользу Москвы.
24: Если вы посмотрите, я не знаю, что за аналитики говорят именно так. Я недавно, несколько месяцев назад, был прекрасный материал Майкла Кофмана, где он расписывал, в принципе, такой казус того, что российская армия за годы войны, она стала сильно больше по сравнению с тем, что из себя представляла в начале полномасштабного вторжения, да, то есть армия образца 22-го года. При этом качество этой армии и возможность наступать, она снизилась. То есть у нас обратная корреляция. Чем армия больше, тем она менее боеспособна. Поэтому увеличение численности войск до 600 тысяч, я не думаю, что что-то даст. Ну и опять же, разница между 600 тысячами и 400, ну она, это даже не в разы, как бы. Ну и опять же, те без смены тактики применения живой силы, кратное увеличение количества этой живой силы, оно ни на что не повлияет, потому что как бы средства поражения, которые применяются сейчас, да, то есть дроны, которые тратятся на отдельных солдат, это на самом деле, скажем так, безысходная ситуация, приходится тратить дроны на солдат. Намного проще было бы бить минометным огнем по большому, или артиллерией, классической артиллерией, по скоплению живой силы противника. А увеличение численности людей, оно как раз вернет на поле боя в качестве основного поражающего фактора старые конвенциональные методы поражения.
1: Алексей, вы в своем проекте часто исследуете то, как дезертиры ведут себя на фронте и какое количество из них сейчас покидает армию. Есть ли какие-то новые данные и что происходит вот по этой статистике?
24: А если говорить о тенденциях, то мы видим увеличение числа дезертирств из года в год. То есть в этом году к нам обратилось больше людей, чем в прошлом году. Соответственно, у нас увеличение по годам, и мы связываем внутри проекта эту корреляцию, да, эту тенденцию с тем, что с каждым годом российская армия все бесчеловечнее применяет подразделения. Соответственно, система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
1: Алексей, спасибо вам за беседу. Моим гостем был военный аналитик проекта «Прощай, оружие» Алексей Ольшанский. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
0: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Вчера, кстати, был мой день рождения, 16 июня, ну а сегодня у нас 279-й выпуск программы «Музыка на свободе». Хедлайнеры сегодняшней программы – это различные группы, певицы из города Ливерпуля 60-х годов. Да, вот в это самое время мы с вами перенесемся и послушаем «Мерси Бит», ливерпульский саунд 60-х, знаменитый и легендарный. Ну а начнем тоже со знаменитого и легендарного персонажа по кличке Бьорк. Знаете эту исландскую певицу, и наверняка знаете, что не так давно у нее вышел новый альбом, 10-й уже по счету, называется «Фоссора», что в переводе с латыни означает вроде бы как «раскопки» или, в общем, какое-то «копание». Альбом, как всегда, у Бьорк довольно своеобразный и не повторяющий ее предыдущие альбомы. Я не слишком большой поклонник Бьорк, то есть, ну, есть у меня для этого причины, в том числе и личное, как-то наше с ней знакомство еще в те времена, когда она солировала в группе Sugar Cubes, знакомство наше не очень сложилось, но бесспорно талантливая и интересная артистка. И вот этот альбом, он, пожалуй, приближает ее к тому, что называется камерная музыка. То есть, ну, такая вот современная камерная классика. Проиллюстрирую это песней «О Вуле».

Бьорк из Исландии, разумеется, жительница города Рейкьявика. Альбом «Фосора» и песня «О Вуле». Следующий альбом я откопал, находясь в Америке, и это русско-американская группа под названием «Ворона». На альбоме о группе мало что сказано, кроме того, что руководит ею, поет и играет на гитаре и сочиняет человек по имени Женя Коган, а вместе с ним там еще Аня Коган на клавишнях и подпевках, а также там имеется очень хороший саксофонист и кларнетист по имени Кит Йейтс. Выяснил я уже в интернете то, что у этой группы имеется 3 альбома. Последний из них называется «Loud», и он вышел в 2020 году. Ну, а мне попался на всяких дешевых развалах альбом под названием «A Part of Your Soul», «Часть твоей души», альбом 2017 года. И слушаем с него песенку «I Don't Want You».

Женя Коган и группа «Ворона» из города, я так понимаю, Сан-Франциско. Стиль они свой определяют как фолк-панк-джаз. Но на самом деле что-то такое том-уэйтсовское есть у них. Следующий альбом, я считаю, был преступным образом проигнорирован мировым музыкальным сообществом, поскольку вышел он еще в 1999 году, правда, на небольшом исландском лейбле «Смеклейса», что означает «плохой вкус», и прошел совершенно незамеченным. Называется альбом «High Camp Meets Lo-Fi», и записал его дуэт Deep D.I.P. в составе Йохан Йохансон и Сактридур Балдурсон. Значит, Йохан Йохансон — это не так давно скончавшийся фантастический совершенно исландский композитор и автор киномузыки к энному количеству хороших и не очень хороших фильмов. А господин Балдурсон, чье имя я затрудняюсь произнести, он был барабанщиком в уже упомянутых, но и чуть выше, Sugar Cubes. И вот записали они этот совместный альбом еще с кучей всяких солистов, там, в частности, Йонси из Сигур Рос и так далее. И альбом очень-очень сильный. И вот его переиздали сейчас. Его переиздали наконец-то, и я рад его представить. Выбрал я трек, где запевает Эмилиано Торрини, несмотря на итальянское имя, тоже исландская гражданка. И называется эта песня «Love in the Time of Science» — «Любовь

Запись 1999 года, альбом «High Camps Meets Lo-Fi», поет Эмилиано Тарини, играет Йохан Йохансон и Сигтригор Балдурсон. Ну, а теперь еще два очень важных и близких моему сердцу переиздания. Мартин Реф, ну, естественно, настоящая фамилия Реверби, это клавишник великого дуэта «Suicide». Довольно много имеется у Мартина Рева сольных альбомов, и два из них вышли, один в 2003, второй в 2008 году на мелком американском лейбле «File 13», «File номер 13». С тех пор не переиздавались, раздобыть их было совершенно невозможно, и вот теперь немецкий лейбл «Bureau B» их выпустил. Первый из альбомов называется «To Live» — «Жить». Вышел в 2003 году и стал шестым по счету сольным альбомом Мартина Рева. И слушаем с него пьесу «Gutter Rock» — «Канавный рок».

Совершенно нетипичная для Мартина Рева штука, скорее близкая по стилю к лаунжу, что ли. Gutter Rock с альбома To Live. Но надо сказать, что большая часть треков на альбоме как раз для Мартина вполне характерна и брутальна. И следующий по счету его 7-й уже альбом, в оригинале вышел в 2008 году, называется «Le Nymph», «Нимфы» по-французски. И этот альбом, он как раз такой гораздо более как бы игривый, камерный, милый, мелодичный и так далее. Но я выбрал с него не самую характерную композицию, которая как раз больше похожа на страшноватых «Suicide». Называется «Deep Temple», «Глубокий храм».

Мартин Реф, Deep Temple, альбом «Ленимф», переиздание оригинала 2008 года. Ну а теперь добро пожаловать в Ливерпуль в 60-е годы. Ну, как вы понимаете, главными персонажами там были четыре парня по имени Джон, Пол, Джордж и Ринго, но были и многие другие талантливые артисты. В частности, моя любимейшая песня, и тоже ливерпульская, и тоже того периода, это песня «Хиппи-хиппи-шейк» в исполнении квартета под названием «The Swinging Blue Jeans». Вышел этот сингл в декабре 63 года, и это был огромнейший хит. В Британии и Канаде дошел до второго места, а в Швеции и Финляндии аж до первого места в национальных хит-парадах. Но это, конечно, не сочинение самих Swinging Blue Jeans, это их кавер американского рокера Чана Ромеро. «Хиппи-хиппи-шейк».

The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake. Кстати, одна из моих любимейших песен детства и раннего отрочества. И, кстати, хочу сказать, что почему, собственно, у нас именно эта тема? Потому что вышел на лейбле Strawberry замечательный сборник, в котором порядка 100 треков на 3 компакт-дисков. Он называется Let's Stomp. Давайте потопаем. Stomp, Mercy Beat and Beyond 1962-1969. Так что следующие 5 треков будут с этого же сборника. Ну и продолжим мы с группой The Searchers, Искатели. Наверное, вторая по популярности ливерпульская группа после «Битлз». Собрались они еще в 59-м году. Кстати говоря, развалились в 2019-м. То есть, считайте, просуществовали они аж 60 лет. Слушаем в исполнении «Searchers» песню «Farmer John». Опять же, американский кавер. Вышел этот сингл в сентябре 63-го года.

The Searchers, Farmer John, сентябрь 63 года, и тоже был хит. Протеже группы Beatles, Cilla Black, их подруга, она была гардеробщицей в клубе Cavern, где Beatles выступали, ну и при этом тоже была не чужда музыке, поэтому Beatles свели ее с своим менеджером Брайаном Эпстайном, тот подзнакомил ее с саунд-продюсером Beatles Джорджем Мартином, и началась карьера Cilla Black, которая закончилась ее смертью аж в 2015 году. И дебютный сингл Cilla Black, это была песня «Love of the Love» – «Любовь любимой». И угадайте, кто ее написал? Ее написали Леннон и Маккартни.

Сочинение Джона и Пола «Любовь любимой» пела Сила Блэк. Это был ее первый сингл с сентября 1963 года. Это все были знаменитые люди, естественно, там имеются и всякие прочие, там Билли Джей Крамер и Энди Дакотас, Джерри и The Pacemakers и прочие, значит, знаменитости ливерпульские того периода, но мне интересно было послушать какие-то неизвестные группы, в частности, очень симпатичная и чисто девическая группа под названием The Liverbirds, которые сделали карьеру, при том, что они из Ливерпуля, карьеру сделали в Германии. У них там вышло два альбома, несколько синглов, и базировались они в городе Гамбурге. Вот послушаем отличную песенку с их первого альбома, она называется «Talking About You».

Запись 65-го года сделана в Германии, ливерпульская девичья группа The Liverbirds. «Говорю о тебе». И еще одна девушка ливерпульская, правда, никакой карьеры не сделала. Она вообще была парикмахером. Более того, она оставалась парикмахером, и когда, значит, стала записываться и выступать. Зовут ее Грета Энн. И вот в июне 1965 года она выпустила свой единственный сингл. И эта песня «Sadness Hides the Sun», то есть «Грусть затмила мне солнце».

Парикмахерша из Ливерпуля Грета Энн и ее единственный сингл, и, кстати, очень хороший. Она и концерты тоже давала, в частности, в Каверне, даже в лондонском Марки. Пожалуй, самая чудная запись на сборнике «Let's Stomp» ливерпульском – это песня Пол и Ричи и группы «The Crying Shames» под названием «Come on Back». Сначала я, конечно, подивился футуристическому, очень такому странному звучанию этой песни. Даже вспомнил такой термин, был когда-то фрик-бит. А потом посмотрел и увидел, что продюсировал эту группу Джо Мик, знаменитый, кстати говоря, герой одной из наших давнишних программ. Вот слушаем эту самую песенку «Come on back».

Big Beat of Immersive Futurism, Paul and Richie and the Crying Shames, Come on Back, сентябрь 66 года. Ну и последняя по времени запись — группа Focal Point, о которой я ничего не слышал абсолютно. У них вышел один единственный сингл, при том, что им тоже протежировал Брайан Эпстайн, менеджер Beatles. Но ничего у группы Focal Point не получилось. Более того, песенка, которую мы сейчас послушаем, и очень симпатичная песенка, «Girl on the Corner», она называется, «Девушка на углу», она даже не была выпущена в свое время на пластинке, и вот только сейчас ее отрыли, наконец-то, и включили в эту компиляцию, и правильно сделали. Лидера группы и автора песни зовут или звали, я даже не знаю, жив он или нет, Пол Теннант.

Группа Focal Point. Название, кстати, ей придумал Брайан Эпстайн, и песня Girl on the Corner. Ну что ж, я надеюсь, что залет в Ливерпуль был для вас приятным и полезным. Завершаем программу двумя записями в стиле World Music. Сначала бельгийско-цыганская группа Мек-Як. Возглавляет ее известный Пит Марис из бардачной группы «Жон Тужур», которую мы неоднократно слушали в нашей программе. А главное там действующие лица — это две замечательные цыганские сестрички, очень буйные, Катя и Милка Похладковы. Я так думаю, они из Чехии. Четвертый альбом Мек-Як называется «Тайса», и слушаем с него песню «Амари Сан Амари».

Катя и Милка Пахладковые. Группа «Мек Ек» из города Брюсселя, альбом «Тайса», четвертый у них по счету. Ну и один из самых заметных альбомов World Music последних месяцев – это совместная работа «Vue for Couture» и очень популярной сейчас американской техасской группы «Круангбин». Vue for Couture – это сын Али for Couture, знаменитейшего малийского гитариста и вокалиста. И вот они там как-то познакомились с Хруангбином и записали этот альбом, куда вошли песни отца Vue for Couture, Али. Альбом, собственно, так и называется «Али» в исполнении, значит, этого американо-малийского проекта. Песни выбирали, как тут написано, все 11 детей Али for Couture. Ну, а я выбрал песню «Алла Карра». Всем счастливо. Это был Артемий Троицкий. Подписывайтесь на подкаст «Музыки на свободе». И до следующей недели. Пока!

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме. Люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниана». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Добрый день, говорит радио «Свобода».
14: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это уже прошедшие в России выборы и исключение из санкционных списков бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. В воскресенье в России закончились выборы в Государственную Думу. На этот раз слово «выборы» все больше людей в соцсетях писали в кавычках. «Единая Россия победила, большинство сохранила, политической сенсации не произошло, никто ее и не ждал». Зато настоящее сражение развернулось в другом месте, в российской оппозиции. Идти или не идти, голосовать или бойкотировать, если прийти на участок, это протест или ты помогаешь Кремлю с явкой? А если не прийти, Кремль вообще заметит отсутствие конкретно тебя? Такими вопросами задавалась российская оппозиция. Тем более, что «Яблоко» — это единственная партия, которая шла на выборы с лозунгом «За мир и свободу», заранее сняли с федеральной кампании. Остались отдельные кандидаты в округах, умное голосование и вечный вопрос «Что же делать?». То идти обязательно, хотя бы для того, чтобы показать, антивоенные избиратели в России никуда не исчезли. То идти не надо, ведь довольно странно протестовать против спектакля, добровольно покупая на него билет. В итоге Кремль получил нужные выборы и явку, а оппозиция, ну, классический спор о том, кто из них больше помог Кремлю все это получить. Стоит отметить, спор в соцсетях по понятным причинам оказался куда конкурентнее самих выборов. Журналистка Мария Слоним удивляется, зачем вообще всерьез обсуждать результаты этих выборов.
1: Не перестаю удивляться энтузиазму, с каким вполне разумные люди обсуждают выборы в Госдуму, если их так можно назвать. Явка? Да ладно. Ядро набрала? Неужели? А кто еще прошел? И это правда интересно? Я понимаю эмигрантов, типа политиков, которые еще по инерции как бы живут там и думают о будущем своем участии в политике там. Но мы-то зачем ведемся? Где мы все и где эти псевдовыборы?
0: Политолог Кирилл Рогов считает главным не результаты выборов, а то, сколько усилий власти пришлось приложить для их достижения.
2: Вопрос не в том, кто сколько голосов наберет, а в том, насколько грубо и топорно придется режиму действовать, чтобы выполнить поставленные задачи. Чем более напролом, топорно и заметно, тем больше выигрыш оппозиции. И кое-какой успех в этом наблюдается. Антивоенная Россия не находится в полной депрессии. Тотально закошмарить ее не получилось. К сожалению, на этом месте могут решить, что кошмарить надо больше.
0: Экономист Андрей Нечаев обращает внимание на разницу результатов на соседних избирательных участках.
3: Все, что нужно знать про прошедшие выборы. Участки в полсотни метров друг от друга, контингент избирателей идентичен. На первом были наблюдатели, на втором их удалили. На первом разрыв в голосах между лидером и последним 4 раза. Ядро с Гусев лишь 3-й. На втором Ядрос набрал в 28 раз больше занявшего 2-е место и в 10 раз больше остальных кандидатов вместе взятых. Не просто за гранью приличия, а уже чистая уголовщина просматривается.
0: Политолог Игорь Эйдман считает, что участие оппозиции в выборах лишь помогло придать происходящему видимость реального политического процесса.
4: Ну вот зачем было опять помогать Памфиловой и Кириенко повышать явку? Вы как-то усложнили властям жизнь? Да нет, конечно. Они нарисовали результаты еще краше прежних. Но своим участием вы как-то оживили этот дохлый цирк. Своим серьезным отношением к очевидной пустой и бессмысленной фальшивке сделали ее чуть больше похожей на реальность. В общем, помогли немного организаторам фарса в качестве подтанцовки. Зачем это делалось? Я далек от того, чтобы обвинять оппозиционных сторонников участия в лжевыборах в прямом сотрудничестве с властью. Скорее тут другое. Дело в том, что любым политикам необходимо постоянно как-то привлекать внимание своих сторонников и спонсоров, увлекать их каким-то делом, дающим иллюзию полезной работы и надежду на успех. Иначе группа поддержки теряет к ним интерес. Ее охватывают ощущения безнадежности и апатия. Оппозиционные звезды выступают как аниматоры в турецком отеле, придумывают какие-то активности, чтобы народ не заскучал и не разошелся спать по номерам, так и не купив пиво и коктейли. Очередная игра закончилась провалом. Так, срочно нужно придумать другую, пока народ не разбежался. Ждем чего-то нового. Съезд партии эмигрантов «Мы здесь власть» в Куала-Лумпуре. Демонстрацию перед российским консульством в Рио-де-Жанейро «Путин, уходи! Бендер, приходи!» Призыв к россиянам ровно в 24:00 осветить фонариком свои ноги под одеялом.
0: Историк и экономист Александр Иванов удивляется уже тому, что происходящее продолжают называть выборами.
2: Обратил внимание, что в ленте много людей, которые вот прям всерьез называют выборы выборами. Конечно, поражает уровень инфантильности, непонимания сущности, наплевательское отношение к последствиям. Можно было бы еще сказать про память, как у рыбки. Хотя, конечно, наплевать и забыть. Просто какой-то тупой и привычно раздражающий фактор, на который не стоит тратить внимание и время. До следующих выборов. Хотя огорчает, что снова кто-то охотно и радостно попадается на разводки мошенников.
0: Политик и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков призывает просто забыть о прошедшем голосовании.
3: Расслабьтесь и забудьте про фальшивые и преступные выборы. Их нет, а через 2 недели о них вообще все забудут. Только один кровавый старец в бункере долго будет тыкать всем этой фальшивой бумажкой, якобы доказывающей, что народ все еще любит его за все его преступления и даже готов пожертвовать своей жизнью ради его безумных авантюр.
0: Врач-травматолог Андрей Волна объясняет, почему считает участие в этих выборах не просто бессмысленным, но и аморальным.
4: Отдельные писатели, и не побоюсь сказать мастера острого слова, обвиняют и ФСР, и меня лично в ношении белого пальто. Ну, типа, вы ломитесь в открытую дверь. Выборы нелегитимны года так с 2012-го. Это так. Только вот мое белое пальто, а скорее все-таки белый халат, он не совсем белый. Там кровь украинских раненых есть. Возможно, именно это кровь и меняет оптику. Главное, почему выборы нелегитимны, фальшь, отсутствие наблюдения, подтасовки. Это все именно так, с этим никто не спорит. А агитация голосования за провоенные партии с убийцами в их составе абсолютно аморальна. Это потому что, первое, выборы проводятся во время кровавой захватнической войны. Второе, выборы проводятся и на оккупированных территориях Украины. Тем самым режим легитимирует и себя в глазах, скажем так, международной общественности, и оккупацию, и саму войну нормализует как явление. Именно поэтому эти выборы должны были быть объявлены недействительными еще до голосования, а избранный в их итоге парламент – ничтожным.
0: Политолог Иван Преображенский пишет, что легитимация происходит не в момент голосования, а уже после него.
2: Из неважного, просто уши в трубочку уже свернулись от чепухи. Легитимация выборов происходит не во время голосования, а после выборов. И в тот момент, когда люди соглашаются, что на них кто-то реально голосовал и даже кого-то выбрал. Вот с этого момента спектакль, который сегодня закончился, превращается в выборы.
0: Политик Илья Яшин, напротив, сам пришел голосовать в российское консульство в Нью-Йорке и там же поспорил со сторонниками бойкота.
3: Проголосовал в консульстве Российской Федерации в Нью-Йорке. Изображающие дипломатов сотрудники ФСБ на входе с интересом меня изучали и кому-то звонили. Но бюллетень выдали, обошлось без эксцессов. После голосования поучаствовал вместе с ребятами из нашей партии «Мирная Россия» в протестном митинге под окнами консульства. Сказал в мегафон, что демократия и свобода России – это работа российских граждан, а защита Украины от Путина – это общая задача мирового сообщества. В стороне от митинга стояло несколько человек с украинскими флагами, которые во время моего выступления скандировали «Яшин шейм». Подошел к ним и спросил, в чем претензия, и как получилось, что вместо антипутинской акции у них получилась антияшинская. Ребята объяснили, что очень недовольны моим голосованием. Надо было, говорят, бойкотировать выборы, а не легитимизировать их участием. Поспорили немного, эмоционально местами, но в целом интеллигентно. Я напомнил, что, несмотря на тактические разногласия, враг у нас один, а зовут его Владимир Путин, и предложил сфокусироваться на том, что нас объединяет, а не раскалывает. Каждый остался при своем мнении, но вроде нормально разошлись.
0: Блогер и издатель эмигрантского журнала «Всходы» Андрей Григорьев отреагировал на призывы российской эмиграции участвовать в голосовании стихами.
4: «Если выстроиться раком всем российским релокантам от российского посольства аж до самых сизых гор, Путин сразу ужаснется, фронтовик домой вернется, а Единая Россия точно выборы просрет».
0: Блогер Владимир Васильев с сарказмом пишет о тех представителях российской оппозиции, которые призывали участвовать в выборах.
2: Тройник-удлинителя Путин их недавно призвал не бояться идти на выборы. Нашлось немало смельчаков, увеличивших явку на этот преступный фарс. Не струсила мужественная Юлия Навальная, проявил невероятное мужество ряд беспощадных борцов с режимом от Пивоварова до Быкова. Немного испугался бесстрашный Яшин, но испугался он оказывать услуги Кремлю в Ереване. А в США, да после получения грантов от Трампа, всегда пожалуйста. Московский мундеп, он и в США московский мундеп. Изгнанный президент Карамурза, получив в США гранты на свои фонды-близнецы, тоже озаботился, не снизится ли явка на выборы госдуровских бандитов. Шендерович, в свое время в нескольких программах СРК, убеждавший идиотку публику в том, что лучшее орудие против Путина – низкая явка, теперь в нескольких постах убеждает всю ту же идиотку, что лучшее оружие – явка высокая. Ему, как всегда, верят.
0: Публицист Александр Шмелев считает, что российские выборы окончательно превратились в символический ритуал.
3: Основой новой государственной идеологии в Российской Федерации стал «Gleichschaltung». Ровно как в Третьем Рейхе. Отныне все публичные лица в стране должны в едином порыве поддерживать все решения Владимира Путина, традиционные ценности, скрепы, войну, противостояние с Западом и так далее. Любая фронда в этих вопросах исключена, даже на уровне муниципального депутата в глухом сельсовете. Смотри, например, трагическую историю депутата Горинова. Выборы в этой модели окончательно превращены в символический ритуал, главная цель которого в очередной раз подчеркнуть абсолютное единство нации. Их результаты рисуются и утверждаются заранее. Неожиданности исключены. Опрокидывающее голосование невозможно. Эти бюллетени никто даже не будет считать. Если найдется какой-то наглый и не понимающий реальности наблюдатель, который начнет слишком активно качать права, отправится за решетку. Если таковым окажется сам кандидат, отправится за решетку надолго.
0: Политик Андрей Пивоваров смотрит на результаты иначе. Он считает, что голосование показало существование большой внутренней миграции внутри России.
4: Главный итог этих выборов вообще не в нарушениях. Нарушения были ожидаемы. Мы знаем, как устроена эта система, и видим, что она только изобретает новые способы контроля. Интереснее другое. Выборы еще раз подтвердили, что в России огромный слой людей внутренней эмиграции. Они не ходят на митинги, не пишут антивоенные посты, вообще стараются никак себя не проявлять. Но они ищут безопасный способ сказать «нет». И там, где в бюллетене оставались кандидаты с понятной антивоенной позицией, эти люди были видны. Система не получает нужный результат старыми методами. Если бы общество уже полностью контролировалось, не нужны были бы ДЭК, которые приходят во все большее число регионов, ограничения на наблюдение, недопуски и весь этот огромный аппарат контроля. Сам масштаб усилий показывает, что реальное голосование власть по-прежнему считает проблемой.
0: Журналист Олег Лужнов выслушал аргументы и сторонников бойкота, и сторонников участия, и пришел к несколько неожиданному выводу.
4: Почитал я аргументы очень умных и уважаемых людей, никакого сарказма, которые говорят, что на выборы идти не надо, и любое участие – это легитимация режима. Потом почитал не менее умных и уважаемых людей, и опять никакого сарказма, что считают, что идти надо, сделать хоть что-то и хоть как-то затруднить режиму задачу фальсификации выборов. Черт возьми, правы и те, и другие. Но это же невозможно, скажете вы. И вы тоже правы, отвечу я. Развлекайтесь, как хотите. Постарайтесь только никоим образом не подставиться и не сделать плохо лично себе. Сделайте так, чтобы не попасть ни в какие списки ФСБ. Не отсвечивайте там, где, когда не надо. Сделайте все, чтобы в сохранности дождаться, пока эта аномально странная конструкция из говна таки развалится. Она обязательно развалится. Инфа сотка.
0: С вами Антон Сергеенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
7: цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко.
0: А теперь санкции, санкции, санкции. Точнее, как выяснилось, не только санкции. Еще немного дипломатии, щепотку большого бизнеса, несколько миллиардов долларов и практически обязательное европейское единогласие. Евросоюз исключил из санкционного списка Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Оба российских миллиардера находились под ограничениями с 2022 года. Казалось бы, чтобы выйти из-под санкций, нужно сделать что-нибудь такое, ради чего их когда-то вводили. Например, использовать свое влияние на российскую власть, публично выступить против войны, ну или помочь Украине. Оказалось, что есть и другие варианты. За Усманова вступилась Франция на фоне договоренности с Азербайджаном, за Фридмана – Люксембург, с которого миллиардер требовал почти 16 миллиардов долларов. Латвия была против. В итоге европейская дипломатия нашла компромисс. Фридмана и Усманова из списка убирают. Зато санкции против примерно 3000 остальных физических и юридических лиц продлевают сразу на 3 года. Итого, 2 вычеркиваем, 3000 оставляем. Санкционная политика продолжается. И тут интернет вспомнил еще одну деталь. 3 года назад Леонид Волков сам просил европейских чиновников снять санкции с Фридмана. Называл его филантропом, подчеркивал его дистанцирование от Путина. История тогда закончилась большим скандалом внутри Фонда борьбы с коррупцией. Прошло 3 года, санкции сняли. Казалось бы, вот просьба выполнена. Почему-то, правда, никто не празднует. В социальных сетях спорят теперь не только уже о Фридмане и Усманове. Спорят о самой идее персональных санкций. Если они должны были изменить поведение российских элит, что именно изменилось в поведении этих 2 миллиардеров? А если ничего в них не изменилось, то что изменилось в Европе? Юрист Вячеслав Гемади объясняет, как европейский принцип единогласия позволяет отдельным странам торговаться вокруг санкционных списков.
2: Как такое могло случиться? А вот, решение о введении, изменении или продлении принимается.

0: коллегиального органа вряд ли дадут премию, и прогибаемость, я считаю, умаляют сам институт ограничительных мер, ибо поощряют террористов давить на отдельные страны, шантажировать или, может, даже стимулировать, но у меня доказательств последнего нет. Теперь другим участникам списка тоже наверняка захочется по успешной тропе.
1: Ольга Бузенкова обращает внимание на контраст между отношением Европы к российским миллиардерам и обычным россиянам.
2: Пока российская оппозиция привычно ругается вокруг нас, простых смертных, в ЕС тем временем сняли санкции с Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Против Фридмана, кстати, ничего не имею. По крайней мере, после начала войны он публично выступал против нее, а его структуры заявляли о помощи пострадавшим в Украине. Но сейчас не о нем. Меня не перестает удивлять недальновидность европейской политики. С Усманова санкции снимают в результате большой политической торговли. Франция добивалась его исключения из списка в связи с историей освобождения своих граждан в Азербайджане. В итоге нашли компромисс. Усманов и Фридман уходят из списка, зато санкции против примерно 3000 остальных физических и юридических лиц продлевают сразу на 3 года. Большая политика решила свои задачи. А что остается нам? Продолжать наблюдать, как на обычных россиян, живущих в Европе, пытаются навесить ответственность за все, где сама европейская политика оказалась недостаточно последовательной, быстрой или дальновидной.
1: Журналист Сергей Асланян формулировок не выбирает. По его мнению, Фридман и Усманов попросту купили себе Европу.
3: Усманов и Фридман купили себе Европу. Это крупнейшая непристойность в истории ЕС. Абрамович со своим Челси померкой сократился в учебнике истории до одного абзаца. Насмерть стояла только Латвия. Но ЕС продавалась оптом, уточняя единую цену за всех. Торговалась Европа 2 недели. Усманов и Фридман решили вопрос. Санкции сняты, ценник согласован, ЕС продалась.
1: Леонид Волков, который несколько лет назад сам призывал Евросоюз снять санкции с Михаила Фридмана, теперь называет нынешнее решение ошибкой. По его мнению, выход из-под санкций должен был быть возможен только в обмен на конкретные действия против войны и российского режима.
4: Решение Евросоюза об исключении из санкционных списков Фридмана и Усманова – позорное, плохое, создающее ужасный прецедент. По Фридману это просто ошибка. Он так ничего и не сделал, ничего не поменял, даже не высказался. Снимать с него санкции за просто так глупо. 4 года назад я предлагал, и сейчас продолжаю считать, что для таких предпринимателей, как Фридман, должны были быть созданы понятные и прозрачные механизмы выхода из-под санкций. В обмен на конкретные шаги, ослабляющие путинский режим от осуждения войны до существенной помощи Украине. Это было совершенно реальным, если бы такие механизмы были созданы своевременно, как предлагал я, как предлагала комиссия Макфола-Ермака и много кто еще. Но этого не было сделано. Полная моральная катастрофа евробюрократии во главе с Каллас, когда оказалось, что одна только Латвия готова сопротивляться капитуляции Европы перед путинскими олигархами. Но этого, конечно, было мало.
1: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб напоминает про письмо Леонида Волкова с просьбой снять санкции с Фридмана.
0: Публике в 2 клика доступно письмо Волкова Боррелю от 2023 года на официальном бланке ФБК, где говорится, что Фридман – филантроп, украинец, дистанцируется от Путина и вообще замечательный человек. Именно потому Фридман отсутствует в санкционном списке ФБК, и Волков просит исключить Фридмана из европейских санкционных списков без всяких условий. В том же письме указано, что группа «Альфа» создавалась с нуля на основе энергии и таланта. В 2 клика доступно письмо Навального с осуждением поступка Волкова и поддержкой его решения уйти с постов. В 2 клика доступен фильм «Предатели», где Фридман мелькает на всех канонических фото, иллюстрирующих олигархию, семибанкирщину и несправедливую приватизацию госсобственности. Сейчас же Волков и руководство ФБК заявляют тезисы, абсолютно противоположные тому, что публике доступно в 2 клика.
1: Блогер Максим Калиниченко тоже вспоминает историю отношений Фридмана с ФБК, но описывает ее уже в терминах конкуренции за влиятельного клиента.
3: Фридман решил, что услуги закрытого акционерного общества «Навальный и партнеры» ему не по статусу и нашел политическую крышу классом повыше. Уровень Фридмана и его круглый счет в банке действительно не идут ни в какое сравнение с теми беглыми путинскими ворами-банкирами, которые прибежали в свое время за политической крышей к правообладателям торговой марки «Навальный». Завхоз ФБК обнаружил, что потенциальный VIP-клиент ушел к конкурентам с более крутыми связями и возможностями. Тут-то программа лояльности и закончилась.
1: Журналистка-расследователь Анастасия Кириленко интересуется реакцией тех, кто несколько

0: несколько лет назад сам выступал за снятие санкций с Фридмана.
1: А как там, ФБК и Пархоменко радуются? С Фридмана сняли санкции, как они и просили. Заодно с Усманова-Солнцевского, того самого, который сказал «Тьфу на тебя, Навальный», и у которого итальянские журналисты насчитали 8 вилл в Италии.
0: Журналистка Наталья Геворкян задается простым вопросом. Если политические мотивы исключения Усманова из списка еще можно проследить, почему же из него исчез Фридман?
2: Предположим, Усманов помогает освободить французов, а Фридман, кого помогает освободить? Совершенно непрозрачное решение по обоим выбывшим из санкционного списка после преодоления вето Латвии.
0: Музыкант Евгений Алексеев подводит итог решению Евросоюза одной ироничной фразой.
3: Фридман и Усманов хорошие русские, по мнению Еврокомиссии.
0: Антон Немцов, сын убитого российского политика Бориса Немцова, напротив, считает снятие санкций с Михаила Фридмана прекрасной новостью.
4: Если с Михаила Фридмана действительно сняли санкции ЕС, то это прекрасная новость. Человек всю жизнь просто занимался честным бизнесом, построил прекрасную Альфа-групп. И, кстати, сказал очень теплые слова про моего отца в фильме «Слишком свободный человек».
0: Журналист-расследователь Михаил Маглох считает, что история Фридмана и Усманова демонстрирует провал самой идеи персональных санкций.
5: Европейский Союз снимает санкции с Усманова и Фридмана. Санкции вводились, оба ничего не сделали, чтобы что-то изменить. Фридман проиграл иск в суде, Усманов его отозвал в процессе рассмотрения. Европейские политики, любящие рассказывать об ответственности, набрали в рот воды и молчат. Санкционная политика умерла, так и не начав реально работать.
0: Ирина Черныш считает, что произошедшее ставит под вопрос устойчивость всей европейской санкционной политики.
1: Как мы видим, Европа одной рукой помогает Украине, другой продолжает покупать российские энергоносители, а той же самой рукой оказывается способна в нужный момент просто вычеркнуть из санкционного списка фамилии двух российских миллиардеров. Украинская страна уже назвала это решение неприемлемым и подвергла его резкой критике. А внутри самого ЕС, по сообщениям европейских СМИ, решение вызвало серьезное раздражение у ряда стран. Санкции должны быть инструментом давления, но когда рядом с санкциями появляются дипломатический торг, многомиллиардные арбитражи, старые международные договоры и национальные интересы отдельных европейских государств, возникает очень неприятный вопрос. А насколько вообще устойчивы эти самые санкции, если в нужный момент из них можно просто вычеркнуть двух путинских олигархов.
0: Сергей Щетинин видит в этой истории сигнал остальным бизнесменам. Добиваться выхода из-под санкций можно не через разрыв с Кремлем, а через юристов и давление на европейские правительства.
5: История с исключением Михаила Фридмана и Алишера Усманова из санкционных списков ЕС подается европейской бюрократией и системными либеральными медиа как нормальный процесс правового государства. Мол, победили независимые суды, восторжествовала буква закона, а чиновники Брюсселя просто недоработали доказательную базу. Давайте назовем вещи своими именами. Перед нами не триумф правосудия, а демонстрация институциональной импотенции, банальной политической коррупции и полного отсутствия стратегии у Евросоюза. Кейс Фридмана и Усманова показал всему миру. У Евросоюза нет механизмов ведения гибридной войны. Для сотен других российских бизнесменов и функционеров дан четкий и понятный сигнал. Выходить из-под санкций нужно не через раскаяние или борьбу с режимом, а через покупку европейских юристов и шантаж европейских правительств. И пока Брюссель играет в бюрократический законизм, правила этой игры за него продолжают писать на Лубянке и в Кремле.
0: Политик Любовь Соболь обращает внимание на политический эффект решения, новые разногласия внутри самого Евросоюза.
2: Оно создает именно тот политический эффект, который выгоден Кремлю – разлад между европейскими странами и сомнения в последовательности единой европейской политики.
0: Юлия Навальная считает, что решение ЕС показывает, какой аргумент в конечном счете оказывается весомее политической позиции российского миллиардера.
1: Оказывается, для Европы неважно, поддерживаешь ты войну или нет, дружен ты с Путиным или выступаешь против него. В конечном счете, похоже, гораздо важнее, сколько денег лежит на твоих банковских счетах.
0: Бажена Рынска сравнивает отношение Европы к российским миллиардерам и обычным россиянам и в выражениях не стесняется.
2: Решение Еврокомиссии по Фридману и Усманову чудовищное, ужасающее. И только Латвия смогла этому противостоять. Обычных русских людей на границах чморят, буквально эстонцы кишки выворачивают. Бабушки внуков увидеть не могут годами с 22-го. Но Фридман и Усманов – столпы режима, кошельки его – за деньги, да. Подлейшая Европа, в которую мы так верили.
0: Адвокат Дмитрий Захватов напоминает, зачем персональные санкции вообще вводились. Ведь предполагалось, что крупные российские бизнесмены используют свое влияние для давления на Кремль.
3: В одном из судебных решений по искам Фридмана к Совету ЕС в Суде справедливости говорилось о том, что санкции в том числе нужны для того, чтобы использовать влияние крупных российских бизнесменов для давления на правительство России, ответственное за войну в Украине. Использовали. Молодцы. Сглотнули. Теперь эти замечательные люди будут гулять по Парижу и Брюсселю, а Павлы Кушниры будут мучительно умирать в путинских СИЗО. Ни одного вопроса об использовании влияния этих людей на Путина не было поднято. Даже не торганули на политзеков. Более того, воюющая Украина пару лет назад сняла санкции с части активов Фридмана в этой стране из-за заступничества бывшего директора ЦРУ. Когда в следующий раз какой-нибудь лицемерный подонок вам будет про коллективную ответственность опять рассказывать, плюньте ему в лицо.
0: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
2: Здравствуйте, Валя.
1: Сегодня мы поговорим о культурных войнах вокруг вышедшего фильма Кристофера Нолана «Одиссей» и культурных войнах вокруг чемпионата мира по футболу. Но давайте начнем с возобновившейся войны с Ираном. После переговорной паузы начались новые удары. Я подозреваю, что так может продолжаться до выборов. Так, между то переговоры, то они будут перемежаться ударами. И цены на бензин в США вновь пошли вверх. До этого только-только рейтинги президента Трампа улучшились, стали не такими плохими, какими были. И вот согласно Нейту Силверу, в июне его рейтинг в вопросе инфляции был минус 45, сейчас минус 35. В экономике в июне был минус 30, а сейчас минус 25. Но при этом рынки вообще не встревожены, и как-то в целом кажется, что ситуация в экономике в Америке в целом на самом деле неплохая, а то и хорошая.
2: Мне кажется, это все верно. Война не кончится очень долго, уж точно она не кончится до конца президентства Трампа. Я думаю, что цены на бензин действительно на некоторое время упали, и это помогло рейтингу Трампа. Сейчас он опять снизится. И также это правда, что финансовые рынки считают, что никакого кризиса в Америке не предвидится. Финансовые рынки не так быстро растут в Америке, как во всем мире в этом году, но тем не менее они растут, выглядят устойчиво, ничто их совершенно не тревожит.
1: Можно ли сказать, что для простого человека, рабочего человека, ситуация в принципе неплоха?
2: Я бы сказал, что для вот простых людей, для простого американца ситуация такая разнонаправленная. С одной стороны, занятость высокая, безработица очень низкая, люди не лишаются работы. В то же время цены растут быстрее, чем людям нравится, цены на бензин выше, чем людям нравится. Вот из этих двух вещей работа у всех есть, это не похоже ни на какой кризис, да и экономика растет, и при этом цены на бензин слишком высокие.
1: Если безработица низкая, это значит, что для работодателей не очень много свободных рук, и они начинают конкурировать между собой за рабочую силу, и это довольно быстро толкает рост заработных плат. И это означает, что люди, в принципе, должны быть довольны.
2: Я бы сказал, что это такая вот классическая логика, когда мы учим студентов вот в первом курсе макроэкономики, безработица, влияние безработицы на заработные платы, это вот происходит ровно то, что вы описали. Действительно, работодателям приходится, чтобы поддерживать уровень безработицы, чтобы нанимать новых рабочих, платить им больше зарплату. И вот это является основным механизмом такого постоянного роста цен, постоянной инфляции. Но сейчас вот такого не видно. Я бы сказал, что это не только в 26-м году, но и последние десятилетия, что не сопровождается уровень безработицы на рекордно низком уровне, и при этом нет такого эффекта, что так конкурируют за рабочую силу, что это разгоняет зарплаты и цены.
1: Хорошо, будем считать, что мы такой короткий экскурс в эту тему совершили. И давайте поговорим о футболе. Я читал несколько статей о том, что многие европейские болельщики, они, были насторожены в том, что касалось поездок в Штаты на чемпионат мира. Учитывая вот все непростые отношения сейчас с Америкой. А в результате на земле, когда они уже в Штатах и не читают новости о политике или каких-то таких вещах. Они приходили в восторг от пребывания там, от сервиса, от дружелюбия при путешествиях по стране и до, что немаловажно, вездесущих кондиционеров. Это согласно с вашими ощущениями от жизни, что за пределами политики и культурных войн жизнь нормальная?
2: Конечно. Более того, в общем-то, если смотреть на это как экономист, в Америке жизнь, она и очень-очень богатая. Все-таки Америка – это страна значительно более богатая, чем другие страны в мире. Это страна с большим неравенством, поэтому в ней много бедных по богатым европейским меркам людей. Но в целом-то это очень-очень богатая страна. И мне кажется, что еще на людей со всего мира еще производит большое впечатление в Америке, то что люди по всему миру, они привыкли, что главный город, вот центральные города, это то, где вот вся жизнь, где все музеи, где вся культура, где все театры, где все. Соответственно, они смотрят на карту Америки и читая, в какой город им ехать, чтобы смотреть за любимой командой, и видят, что это какие-то совершенно города, которые они не слышали их названий. Да? То есть это не Нью-Йорк, это не столица, не Вашингтон, это не Лос-Анджелес. Они приезжают в эти города, а Америка такая страна, что в ней не все главное в Нью-Йорке. В ней и в Кливленде, и в Милуоке, и в огромном количестве городов музеи, огромные музеи, и с импрессионистами, и прекрасные рестораны. То есть вот Америка – это страна, не похожая на другие страны мира, откуда люди приезжают на чемпионат мира, что очень много всего хорошего размазано по всей стране. Они приезжают в маленький город, у них такие ожидания, что они приехали в какую-то провинцию, а там все совершенно как в Париже или Лондоне.
1: Более того, мне иногда кажется, это не касается музеев, потому что все-таки музеи в значительной степени концентрированы в городах покрупнее. Но уровень жизни, наоборот, чем на самом деле ты дальше от больших городов, тем на самом деле комфортнее и приятнее жить.
2: Это правда, но я хочу защитить и музеи. Если вы во многих небольших американских городах, там не топ-10, находятся музеи, огромные музеи мирового уровня. Это тоже свойство Америки. Но отчасти из-за того, что Америка такая огромная страна и такая богатая.
1: Вернемся к футболу. Америке, в отличие от многих других стран, которые принимали чемпионаты мира по футболу, не нужно было строить стадионы. Они просто использовали имеющиеся для американского, правда, футбола, чуть как-то адаптируя их. И этого было более чем достаточно. И мне кажется, важно осознать масштаб американского спорта. Я был как-то на матче университетской футбольной команде в Иллинойсе. И я подчеркну, это не НФЛ, это скорее как бы вторая лига футбола. Этот стадион был на 50-60 тысяч человек. Этот стадион был практически полон. Там люди приходили с семьями, проводили там полдня, наблюдая шоу в перерывах. И ели, и пили. И это выглядело так, что это сравнимо с матчами, ну, основных европейских лиг по футболу. Это правильное ощущение?
2: Правильное ощущение. Причем я хочу еще, чтобы добавить к этому ощущению, это вот тот город, в котором вы были, это вовсе не столица студенческого спорта. Это не Мичиган-Сити, это не Стейт-Колледж, это не город в Алабаме, где играет университет Батон-Руж, где играет университет в Алабама. То есть там есть стадионы студенческие и на 100 тысяч зрителей, которые они регулярно собирают. Но мне кажется, что это связано с неправильным взглядом, как в других странах не совсем правильно понимают про Америку. То есть вот люди смотрят на ВВП на душу населения, видит, что ВВП на душу населения там в Америке оно выше на 20%, чем в европейских странах, на больше, чем на 50%, больше, чем вдвое выше, чем в России, во многих странах. И они вот все пытаются это представить и представляют себе, что ли, там слишком большой банковский счет, или то, что американцы очень много едят, что тоже правда, или что у них дома большие, что тоже правда. Американцы по сравнению со всем миром живут в огромного размера домах. Но и вот богатство проявляется в том, что американцы очень много потребляют развлечения. Ну, то есть там, где в каких-то странах есть там 10 певцов, у них тысячи певцов такой же популярности, где есть там одна киностудия, у них 50 киностудий. И вот то же самое со спортом. Американцы потребляют столько спорта, сколько, мне кажется, в деньгах и в объеме больше, чем весь остальной мир вместе взятый. И вот то, что мы увидели это на чемпионате мира по футболу. Вы знаете, что чемпионат мира по футболу, он стал, конечно, самым посещаемым ивентом. Ну, ивентом, в смысле, из какого-то количества матчей. А вы знаете, какой был предыдущий самый большой ивент? Вот чей рекорд они перекрыли?
1: Нет.
2: А я вам скажу, чемпионаты мира по футболу 94 года в Америке. Вот это вот такая как бы неприятная новость для Америка-хейтеров, что если бы ФИФА руководствовалась критерием наибольшая посещаемость матчей или наибольшее количество денег заработанных, то все чемпионаты мира по футболу были бы в Америке, все Олимпиады были бы в Америке. Но, по счастью, ФИФА диверсифицирует страны и ротирует континенты, выбирая, где проводить чемпионат мира.
1: И тут надо подчеркнуть, что футбол, то, что в Америке называют сокер, это не особенно популярный. Не топ-3, не топ, ну, наверное, топ-4-5 уже, да, но...
2: Он борется за топ-4, он точно топ-5, и вот он борется за топ-4. То есть он точно уступает американскому футболу, он уступает баскетболу и бейсболу, и вот про хоккей идет борьба.
1: Вот эти люди, которые по посещаемости, если вы говорите, что он бьет рекорды, то вот эти люди, которые приходили, это не только американцы или не столько американцы? Как это выглядит тогда, если это не такой уж популярный в Америке спорт?
2: Я же говорю, вот по сравнению с обычным человеком, американцы гораздо больше, обычным русским человеком, американцы гораздо больше развлекаются. Да? То есть у них, вот у американца, который любит американский футбол, и, может быть, хоккей, у него есть еще время и деньги сходить на сокер, посмотреть чемпионат мира по футболу. Большинство зрителей было американцами, хотя были миллионы туристов, но большинство зрителей было американцы.
1: Учитывая то, каким большим бизнесом является американский спорт во всех его разновидностях, я вдруг понял, когда об этом думал, была некоторая загадка, когда я смотрел фильмы, почему американские университеты, это часто встречается в фильмах, они предлагают стипендии атлетам, спортсменам. Учитесь у нас в университете, мы вам все оплатим, только учитесь у нас. И за хороших атлетов конкурируют. Но когда я пошел на этот матч в университете, и там были десятки тысяч людей, и понятно, что это было большое в смысле бизнеса событие для университета, стало понятно, это ясная бизнес-модель. Вы приглашаете хороших спортсменов, на них приходит огромное количество людей.
2: Это даже больше, чем бизнес-модель. Для вот университетов, которые высоко стоят в рейтинге спорта, вот университет Алабамы, Мичиган Стейт, Пенн Стейт из таких известных университетов, Вандербильт из частных университетов. Это университеты, у которых их как бы жизнь, структура построена вокруг этого. Вы понимаете, что тренеры спортивных команд – это самые высокооплачиваемые профессора в этих университетах. Да, то есть вот там профессор сейчас какой-нибудь биомедицины, он получает, ну, я имею в виду, высокооплачиваемый $500 000 в год. Профессор бизнес-школы будет миллион. А вот профессор факультета спортивного департамента, ну, то есть тренер футбольной команды, он может получать и 2-4 миллиона, и даже больше. В Чикагском университете такого нет, потому что у нас было эпохальное решение в 1943 году. Президент университета решил, что университет не будет бороться за высокие лиги студенческого спорта, и это сэкономит много денег. И это также огромные потери денег, потому что, когда приходят знаменитые спортсмены, туда же приходят и спонсоры, туда же поступают и дети, которые мечтают общаться с этими спортсменами, и те, кто мечтает на них жениться или выйти замуж. Это вот больше, чем целая экосистема, это целая культура в некоторых университетах. Но у нас в Чикаго этого нет.
1: Последний вопрос, который я хотел задать в связи с этим. Есть какие-то политические обертона у спорта? Я знаю, что, понятно, американский футбол, баскетбол, бейсбол и хоккей. Можно сказать, что чуть-чуть к чему тяготеют чуть-чуть больше правые, а к чему чуть-чуть больше тяготеют левые. Хотя всегда есть обертона, и это распределено довольно равномерно. А про сокер можно сказать?
2: Вот это сложно сказать, потому что, казалось бы, вот такого из наивного рассуждения можно подумать, что левая часть спектра, им вот чемпионат мира по футболу с командами из бедных стран, которые конкурируют на мировом уровне, большое количество историй разных золушек, индивидуальных спортсменов и команд, и огромное, конечно, разнообразие людей, которые играют в футбольных командах, что это должно как-то быть в пользу левых и левыми эксплуатироваться. Но левые как-то традиционно против спорта. Вот это странно, но для левых спорт — это не что-то такое, что им нравится. Но мне кажется, что, как всегда, бывает большое количество напряжения по национальным признакам, ну, потому что чемпионат мира выигрывает одна команда, а проигрывает много, и, соответственно, обиженных гораздо больше, чем выигравших. Но вот такого политического раздела из-за этого чемпионата мира по футболу не было. Вот те, кто ненавидит президента Трампа, они его продолжали ненавидеть, постили с ним мемы, как он пытался фотографироваться с чемпионами мира команды Испании. Ну, я вот, скажем, не поклонник президента Трампа, но мне он показался совершенно в своем элементе. Вот он человек из телеведущих, из индустрии развлечений. Мне кажется, он был совершенно на своем месте на финале чемпионата мира.
1: Перейдем к финальной части нашей беседы, и это гораздо более политически напряженная вещь. «Одиссея» Кристофера Нолана. Тут должно быть крупным предупреждение. Осторожно, спойлеры.
2: Осторожно, да. Спойлеры для тех, кто не читал Гомера в пересказе Куна, например, или в оригинале. В смысле, мы знаем, чем кончилось.
1: Фильм стал предметом культурных войн задолго до выхода «Мага», в частности, в Америке, как, впрочем, у многих, скажем, российских блогеров, возмутил кастинг тогда. В частности, чернокожая актриса Лупита Ньонго в качестве Елены Прекрасной или трансгендерный актер Эллиот Пейдж в качестве, как тогда неверно предполагали, Ахилла. Этому всему придавал еще дополнительные громкости Илон Маск, много репостивший подобного контента. Понятно, что часть этого недовольства – это просто настоящий расизм или трансфобия, прикрытая разными культурологическими доводами. Но часть – это вполне актуальная дискуссия о вок-культуре. Мол, вследствие нее Голливуд не может произвести фильмы, если в ролях не представлены разнообразные меньшинства. Давайте поговорим о вок-культуре.
2: Мне кажется, что все-таки вот эти комментарии, они сопровождались, они требовали не только, не знаю, какой-то идеологической подготовки, но какого-то невежества, потому что ясно же, что Елена Прекрасная, кто бы ее ни играл, не может быть особенно важным персонажем «Одиссеи». Да, они же не Илиаду поставили. То есть те люди, которые такой поднимали шум из-за Лупиты Нго, это было в частности непонимание того, что содержится в «Одиссее». Ну, и неудивительно, что после просмотра фильма разделились, в том числе и самые консервативные комментаторы, даже те люди, которые очень сильно борются с вок-культурой, очень сильно борются с насильственной диверсификацией. Они сказали, что все в этом фильме было в порядке. Некоторые из них сказали по-прежнему, что, может, не нужно было ставить Элиота Пейджа играть в мужскую роль. Но мне кажется, и это было номинально. Я не кинокритик, но мне кажется, Элиот Пейдж совершенно замечательный актер, замечательно сыграл свою второстепенную роль. Человек, который не как бы замусорен вот этой темой, глядя на этот фильм, ему бы не пришло в голову, что здесь есть какая-то проблема. Он увидел бы прекрасного актера, прекрасно играющего эпизодическую роль, и больше ничего.
1: Мне кажется, многие сняли свои претензии по поводу кастинга и признали, что это даже глуповато вообще вся эта дискуссия, которая была. Но я видел, что выдвинули новые претензии. И новые претензии, они глубже, и, может быть, они более политически обоснованы. Сейчас я найду цитату, одну секунду. Консервативный комментатор Мэтт Уолш сказал, что критика была абсолютно верной, потому что Нолан решил превратить Одиссея в анахроничную, плаксивую, угрюмую оболочку человека, страдающего от травмы и чувства вины. То есть убрано, как сказано, что вот это... Многие критики об этом говорят, что убрана героическая сущность Одиссея, и вместо этого его поменяли на психологизированную версию мужичка из пригорода. Это культурная война в чистом виде, гораздо более глубокая, чем кастинг.
2: Мне кажется, что здесь есть реальная культурная война. Ну, то есть вот действительно здесь есть люди, у которых есть некоторая идеологическая повестка с обеих сторон, и они пытаются использовать предметы искусства в качестве как бы места для борьбы, для использования этой идеологической повестки. Потому что это даже трудно объяснить, когда это бывает, когда это не бывает. Я, например, не видел этой идеологической борьбы по поводу Гамильтона. Гамильтон — это самый популярный мюзикл, самый популярный, самый влиятельный, важный мюзикл последних лет, но он обычно исполняется в нем Вашингтона, поет чернокожие актеры, Гамильтона поет и актер с латиноамериканскими корнями, и чернокожие актеры, да и вообще там, хотя почти все отцы-основатели были белыми, но там нет в кастинге никакого различия. То есть могут в разных труппах разные цвета кожи у актеров. Я, например, видел прекрасную постановку в Шекспировском театре Ричарда Третьего, которого играет женщина-инвалид. Я удивился, подумал, что это революционно, пошел смотреть. Оказывается, женщины играют Ричарда Третьего уже 100 лет, и это классика. И то, что инвалиды играют Ричарда Третьего, это тоже театральная классика. Но, тем не менее, не каждое художественное решение вызывает вот такую культурную войну. То есть, мне кажется, это просто существующая идеологическая, политическая война. Она, видя большое событие в мире искусства, вот появление этого фильма, бросились это эксплуатировать. И не исключено, что создатели фильма чуть-чуть постарались эту войну, ну, как бы сказать, немножко подстегнуть, потому что это привлекло дополнительное внимание к фильму.
1: И, видимо, дополнительные деньги, потому что он уже за первый уикенд собрал, по-моему, 250 миллионов. Но, возвращаясь к культурным войнам, выглядит так, что люди, которые протестовали против вок-культуры, сами молниеносно занимаются запрещением и навязыванием собственных правил, когда получают эту возможность. Я хотел чуть-чуть сделать шаг назад, и точнее попросить вас сделать шаг назад, потому что такое, собственно, вот эта вок-культура, которая возникла несколько лет назад, и сейчас все обсуждают, что она, в принципе, должна быть... уже выглядит так, что она мертва, хотя мы видим, что она, вот эти войны возвращаются. По сути, вок — это ты как бы не спишь, и ты, если есть нарушение прав меньшинств или каких-то других прав, ты не пропускаешь их. Но выглядит так, что в какой-то момент это институционное что-то, институция стала.
2: Конечно, никто, даже правые консерваторы, они не были бы против того, что люди просто чувствуют себя там, они видят дискриминацию и бросаются защищать их права. Когда правые и консервативные, не знаю, часть спектра, комментаторы и идеологи, они пишут про вок-культуру, они что имеют в виду? Они имеют в виду, во-первых, профессиональных борцов с какими-то несовершенствами нашего мира. То есть они говорят, что нет этих несовершенств, или эти несовершенства — это совершенно обычные, это просто люди в поисках несовершенства. Их работа — это находить что-то неправильное, что это идет не от их гражданской позиции, а что это их просто... Вот они таким образом живут. Ну, и кроме того, конечно, большую часть негативной реакции, ну, и там, например, моей негативной реакции, вызывает не то, что люди находят какие-то несовершенства, а то, что они навязывают очень, очень жесткие решения. То есть, например, мы видим проблему, например, проблема когда-то была, что Голливуд дискриминировал чернокожих актеров. Им платили меньше, их не ставили на роли, их даже не ставили на роли, когда нужно было играть чернокожих персонажей, не только чернокожих, и еврейских актеров дискриминировали, разных людей дискриминировали, и людей с левыми взглядами, да. Потом кому-то это кажется несправедливым, он правильно говорит, что это плохо, что нужно с этим бороться, и потом предлагается решение. Решение такое, что мы просто устанавливаем квоту, что в каждом там фильме должно быть какое-то количество людей такого типа. И давайте будем теперь считать, что вот вышел фильм, и давайте в нем посчитаем. Этот фильм плохой, потому что в нем недостаточный процент таких людей. Но вот мне кажется, что с «Одиссеей» конкретно правые борцы с вокизмом, они в каком-то смысле спародировали сами себя. Они тоже уже дошли какого-то экстремального абсурда. Потому что они говорят, нет, давайте теперь считать белых. Давайте мы будем проверять, какого цвета кожи у актера. Хотя, вообще-то, по-хорошему и в консервативном идеале, конечно, нужно смотреть на художественное решение целиком, и любой актер может априори играть, если это подсказывается художественным смыслом любого персонажа. Вот сейчас вот говорили о том, вот когда была эта идиотская дискуссия про чернокожую Елену Прекрасную, говорили, а вы можете себе представить байопик Обамы, которого играет белый актер? Я легко могу себе представить. Мне кажется, что это будет большим художественным вызовом. Этот фильм может быть плохим, может быть хорошим. Перед этим режиссером будут стоять сложные задачи, потому что трудно будет объяснить, в чем была сложность Бараку Обаме прорваться на самую вершину американской политики. Так трудно объяснить, если человек просто такой же умница и белый красавец. Да? Но это будет художественная задача. И мне кажется, вот сейчас это дошло до того, что обе экстремальные позиции и профессиональные воукисты, и профессиональные борцы с воукистами, они, можно сказать, одинаково глупо выглядят.
1: Бен Шапиро, один из правых инфлюенсеров, он на самом деле похвалил «Одиссея Нолана» — это апология христианской морали, которая залитая в греческий сосуд, как он выразился. Потому что в центре фильма вот этот закон Зевса, то есть в каждом человеке ты должен хорошо обращаться с каждым человеком, с каждым гостем, потому что это может быть Зевс, Бог. Но если идти дальше, то вообще просто мораль в том, что с каждым человеком надо хорошо обращаться, потому что в нем есть частица Бога. Люди забыли об этом моральном правиле. И цивилизация пришла в упадок, и это его послание. Для этого он сделал «Одиссея» таким гораздо более сломанным.
2: У Бен Шапиро хороший тейк, но я бы не только это сводил к Кристоферу Нолану, я бы сводил это и к Гомеру, потому что «Одиссей» у Гомера — это тоже человек, который думает о прошлом и то, что он сделал, и само его путешествие, сама «Одиссея» — это, в частности, процесс не только приключений, а и постоянного, можно сказать, переосмысливания того, что происходило с ним раньше. Это же не случайно, что в «Одиссее» Гомера структура рассказывания нелинейная. Одиссей вспоминает то, что было раньше, а не события происходят за другим событием, как в пересказе. Кроме того, мне кажется, что Нолан ставил поэму Гомера, а также он ставил стихотворение Альфреда Теннисона, из которого мы знаем слова «бороться, искать, найти и не сдаваться». Это слова из стихотворения «Одиссей» Теннисона. И там, вот я бы сказал, что если прочесть это стихотворение, там как раз можно увидеть спойлер, потому что там есть то, чего у Гомера нет. Это когда корабль уплывает к западным звездам.
1: Давайте на этом завершим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это была «Популярная Америка».
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
10: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
11: Экспорт страха. Как российские власти преследуют эмигрантов за границей. Сексуализированное насилие стало частью войны в Украине. Обзор нового доклада мониторинговой группы ООН. Ходил на ОБЖ – не получишь АГС. Призывные комиссии нашли новый повод для отказа в альтернативной службе.
10: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
12: К 8 годам колонии суд приговорил жителя Тюмени Михаила Антоновича за финансирование терроризма. Поводом для обвинений стали платные реакции звездочки в Телеграме, которые Антонович поставил в каналах журналистов Майкла Наки, Александра Невзорова, политолога Тараса Березовца и блогера Александра Шпака. Обвинение считает, что эти каналы ведут пропаганду терроризма и медийную поддержку террористических организаций, таких как «Легион свободы России» и «Русский добровольческий корпус». По данным «Медиазоны», Антонович поставил в каналах «Звездочки» на общую сумму в 292 рубля 99 копеек. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. Также за финансирование и оправдание терроризма суд в Калининграде приговорил местную жительницу Ксению Агафонову к 9 годам колонии. По версии обвинения, она перевела деньги на виртуальный кошелек лиц, причастных к деятельности террористических организаций, а также написала в канале одного из мессенджеров комментарий, призывающий к убийству государственного деятеля Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы суда. Заключенный Андрей Шабанов, отбывающий 6-летний срок за призывы к терроризму в соцсетях, написал письмо с просьбой о помощи. В частности, он рассказал, что в колонии подвергается постоянным унижениям со стороны администрации и сокамерников. Далее цитирую. «Система подавления и унижения бьет очень больно. Боюсь, я не выдержу. Я еще живой по одной причине. Остаток веры, что все еще может быть. Что что-то произойдет хорошее. Я понимаю, что это из области фантастики, наверное. Мой последний шанс не угаснуть. Надеяться, что произойдет выдача российских политзаключенных в страны ЕС. Обмен». Конец цитаты. Андрей Шабанов – музыкант, инвалид второй группы, страдающий тяжелыми заболеваниями. Почти 2 года, что он находится в следственном изоляторе, он не получал медицинской помощи, и его заболевания обострились. 20 сентября главный редактор «Новой газеты», лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в эфире CNN призвал представителей США в переговорах с российскими властями поднять тему российских политзаключенных и способствовать проведению обмена заключенными между Россией и западными странами. В том числе он упомянул Шабанова. В критическом состоянии в больнице Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области находится и 58-летний крымский татарин Ленур Халилов, осужденный на 18 лет за причастность к запрещенной в России партии «Хизбут-Тахрир». По сообщению правозащитного проекта «АПУС», его отказываются освободить из-под стражи, несмотря на диагностированный рак печени с метастазами, хронический гепатит С, гипертонию и другие заболевания. По данным правозащитников, Халилов уже не может самостоятельно передвигаться и испытывает сильные боли. Его задержали в аннексированном Крыму в июне 2019 года вместе с 3 другими крымскими татарами. А в 2021 году приговорили к длительному сроку заключения за причастность к партии «Хизбут-Тахрир». В 2003 году Верховный суд России внес эту партию в число террористических, а после аннексии Крыма в 2014 году российские власти начали преследовать предполагаемых сторонников партии по террористическим статьям.
10: Отравление, убийство, похищение родственников и заочные приговоры. Всего более 400 задокументированных случаев преследования собраны в новом докладе ООН о том, как Россия достает своих критиков за пределами страны. Документ называется «Нигде не безопасно. Экспорт страха за пределы страны. Транснациональные репрессии Российской Федерации». Спецдокладчица Марианна Кацарова представила его Совету ООН по правам человека 21 сентября. После начала войны из России уехали от 650 до 900 тысяч человек. Это самая большая волна эмиграции со времен прошлого века. Но граница не защитила уехавших от репрессий. Заочных приговоров за 3 года стало почти в 40 раз больше. Людей задерживают в соседних странах и вывозят назад в Россию. У них арестовывают имущество и счета, а оставшимся в России родственникам угрожают. И в этой травле, по мнению автора доклада, участвуют как минимум 9 подразделений Федеральной службы безопасности, разведка, Следственный комитет, прокуратура, Министерство иностранных дел и другие ведомства.
13: Елена Пушкарева пришла в российское посольство в Канаде за обычной консульской услугой, а ей отказали, объяснив, что она угроза безопасности. Угрозы ее сочли за участие в группе в Фейсбуке и в акциях за освобождение Алексея Навального. И это лишь одна, и, пожалуй, не самая заметная из почти 400 историй, собранных в докладе ООН. Уехать из России больше не значит оказаться в безопасности. Система давления на инакомыслящих, отлаженная внутри страны, теперь распространяется за ее пределы. Занимаются этими как минимум 9 подразделений – ФСБ, разведка, Следственный комитет, прокуратура и МИД. Случаев преследования россиян за границей после начала полномасштабной войны стало в среднем в 8 раз больше, чем до нее. И по числу нападений на своих критиков за рубежом Россия входит в тройку государств, на которые приходится больше 70% таких нападений за последнее десятилетие. Пожалуй, самая тяжелая часть доклада про тех, кого российские власти пытались убить. Помимо напоминания о военных покушениях, в докладе рассказана история об убийстве летчика Максима Кузьминова, перебежавшего в Украину и убитого в Испании в 24-м году. О признаках отравления журналисток Елены Костюченко в Мюнхене и Ирины Баблоян в Тбилиси, а также у правозащитницы Натальи Арно. О нападении в Швеции на блогера Тунсо Абдурахманова и о том, как в прошлом году во Франции раскрыли план убийства правозащитника Владимира Осечкина. Все чаще Россия действует чужими руками, потому что из многих стран ее дипломатов и разведчиков выслали. Вместо них работают завербованные активисты, криминальные группы, бизнесмены и люди внутри диаспор. В Британии, например, раскрыли сеть граждан Болгарии, работавших на российскую разведку, которые следили за журналистом Биллингкэт Христо Грозевым и готовили покушение на него. Тех, до кого не дотянуться, физически судят заочно. В 22-м году таких приговоров было 4, а в 25-м уже 157. Судят за антивоенные посты, журналистику, оппозиционную работу. Продюсер Александр Роднянский получил 8,5 лет за публикацию погибших мирных жителей Украины. Соратница Навального Нина Волохонская 5,5 лет, а активистку Александру Пугач осудили за выступление на митинге в Грузии. После приговора человек рискует быть задержанным в любой стране, которая пойдет навстречу в Москве. С августа 2026 года в России действует закон, который серьезно ограничивает в правах уехавших критиков власти. Их сначала могут заочно осудить по статьям в диапазоне от дискредитации армии до финансирования терроризма, а потом заморозят счета и имущество, откажут в паспорте, отключат от госуслуг. Обязанности гражданина при этом остаются. И в ООН это называют гражданской смертью. Через общую для СНГ систему розыска Россия добивается арестов и экстрадиции, а политическую подоплеку по таким делам никто не проверяет. И критиков власти отправляют назад в Россию прямо в руки следствию. Так антивоенного активиста Алексея Рожкова передали России из Кыргызстана. Он говорит, что его пытали. В прошлом году по делу об антивоенных высказываниях и о поджоге военкомата его приговорили к 16 годам. Георгий Пирогов исчез в Узбекистане и оказался в московском СИЗО, а потом получил 23 года за госизмену. Дезертира Семена Бажукова российские силовики пытали прямо на территории Казахстана. Похожим образом Россия использует Интерпол, сообщая о розыске террористов и экстремистов. Примерно половину российских запросов, которые Интерпол рассматривал в 2024 году, он признал противоречащими собственному уставу. Политэмигрантам из России за границей закрывают счета, потому что российский список террористов и экстремистов, в котором больше 21 тысячи человек, автоматически попадает в базы, по которым банки проверяют клиентов. И Европейский банк просто повторяет решения российских силовиков. Российские власти при этом следят за иммигрантами, взламывают их почту, телефоны, а журналистам присылают сообщения с их домашними адресами и маршрутами. Их оставшимся в России родственникам угрожают уголовными делами и мобилизацией, а в Чечне родственников уехавших похищают и пытают.
10: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова, а на связи с нашей студией спецдокладчица ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова. Марьяна, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
10: В последнем докладе о ситуации, связанной с правами человека в России, вы говорите о том, что репрессивные практики российских властей вышли уже за границы России, и сейчас системой стало то, что в вашем докладе называется транснациональными репрессиями тех людей, которые критикуют действия российских властей, не только Владимира Путина. Причем расскажите, пожалуйста, как, с вашей точки зрения, работает эта система? Почему вы увидели именно системный характер во всех этих историях?
14: Транснациональные репрессии, конечно, существуют со стороны и других правительств. Недавно летом был доклад в Европарламенте, и они обозначили 4 страны для Европы, которые в первую очередь занимаются и откуда жертвы транснациональных репрессий. Это Россия, Беларусь, Иран и Китай. Почему я решила сосредоточить внимание Совета по правам человека на эту проблему? Потому что те репрессии, которые я документировала уже 3 года, и увеличивание их каждый год, и увеличивание разных методов, разных стратегий со стороны властей Российской Федерации против все те, которые объявлялись против войны или против политики властей. Эти репрессии, которые я назвала, на самом деле, что это верховенство страха, а не верховенство права. И это верховенство страха уже оно перешло к границах. Знаете, 4 августа был принят и подписан президенту России еще один закон, и он был именно направлен против тех россиян, которые находятся за границей, которые уже осужденные по административным или уголовным делам, но которые находятся за границей и не выполнили эти наказания. Там предвидено 14 ограничений против них, затрагивающие их права как гражданина Российской Федерации.
10: То, что мы называем закон о гражданской смерти, журналист.
14: Да, я тоже назвала этот закон о гражданской смерти, и это вообще стало уже популярное название этого закона. Что я хотела сказать, что этот закон на самом деле является один из самых страшных таких методов в транснациональных репрессиях сейчас. И я думаю, что это только начало, потому что некоторые голоса в Госдуме, депутаты, говорили, что не только осужденные, а и те, которые заочно находятся под уголовным или административным преследованием еще не осужденных, они тоже должны попасть под этому. И знаете, что меня впечатлило? Что когда этот закон принимался, председатель Госдумы, господин Володин, назвал этих людей предателей Родины. И эти предатели Родины должны быть наказаны. Не хватит того, что он употребил абсолютную лексику советских репрессиях и даже сталинских репрессиях, да? Но все эти россияне и под разным подсчетом под 1 миллион, которые уехали по разным причинам, особенно с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, огромное количество из них были и продолжают быть каждый день быть преследуемым, заочно осуждены именно по этими новыми статьями законодательства за дискредитацию армии, за фейки об армии, Российское правительство сделало новую стратегию, где больше и больше россиян подпадают под транснациональных репрессий. Не только этим законом 4 августа про гражданские смерти, да, но тоже, например, Россия является одним из самых больших нарушителей интерполовских красных... Как это по-русски?
10: Красных флажков, поставщиков, наверное, красных флажков.
14: Так, красных,
10: они сообщают в Интерпол о том, что против людей возбуждают уголовные дела, связанные с экстремизмом и терроризмом.
14: Они сообщают, и не просто сообщают, они объявляют, потому что Интерпол имеет национальное бюро в России. И это бюро сообщает по всю систему Интерпол, что... нужно арестовать конкретные люди, которые ищутся за терроризмом и экстремизмом обратно в России. Конечно, завораживает то, что сам Интерпол до сих пор допускает таких красных флажков, что там система проверки, какие из этих дел были возбуждены по политическим мотивам, не так уж достаточно, что даже пришлось в 24-м году была внутренняя какая-то проверка Интерпола, и оказалось, что примерно половина дел, связанных с Российской Федерацией и рассмотренных надзорным органом Интерпола в 24-м году, было признано несоответствующей уставу организации. То есть сам надзорный орган Интерпол доказал, что сам Интерпол в половину случаев допускал эти уведомления. Это означает, что эти люди находились в розыске, очень серьезным интерполовским розыском. В моем докладе я даю рекомендации Интерпола тоже. А кроме этого, есть унифицированная система для стран СНГ, члена СНГ. Это розыск, в котором входят имена из разных стран СНГ. Этот список для этого розыска не проверяется абсолютно. То есть там нет даже системы, которая есть, слава богу, в Интерпол, где нужно проверить, какое дело по политическим мотивам или нет.
10: А на ваш взгляд, власти вот других стран, Европейского Союза в частности, понимают, что этих людей в России действительно преследуют? Потому что часто российские политические антивоенные активисты оказываются между двух огней. В России их преследуют как предателей и критиков режима. Они приезжают в другую страну, а там их преследуют, во-первых, по паспорту, очень часто, потому что они граждане России, а против России введены санкции. Во-вторых, их могут преследовать, потому что они оказались в розыске Интерпола или в розыске СНГ. У них возникают проблемы, связанные с возможностью открытия счетов передвижением и прочее. Это понимание этого, на ваш взгляд, где-то есть в высоких кабинетах международных? Что-то собираются предпринимать по этому поводу?
14: У меня даже больше рекомендаций в докладе для то, что называется host countries, то есть принимающие страны для жертвы транснациональных репрессий или тех людей, которые находятся в другим странах. В первую очередь в странах Евросоюза. Там больше рекомендаций к ним. У меня тоже такая рекомендация к всем странам ООН, чтобы правительствам, чтобы они в конечном итоге на

0: обсуждали, как там подпадающих под санкциях и так далее. Поэтому здесь я нахожусь в Женеве, и на этой неделе, и на следующей я предприняла разговоры с разных странах, разных группах, не только Евросоюз, и с других региональных группах, и с африканскими странами, и с латиноамериканскими странами. Даже был такой разговор с мексиканского посла, и он сказал: знаете, для нас далеко все-таки россияне и транснациональные репрессии. Я сказал: знаете, один из первых случаев транснациональных репрессий было убийство господина Троцкого в Мехико, да? Поэтому, а сейчас это один из путей многих антивоенных россиян.
1: И вы предлагаете обратить внимание на проблемы этих людей, в том числе с помощью какой-то конвенции и специальных соглашений?
0: Это первое, чтобы была ООНовская конвенция. Но это длинный путь, это мечтание. Но короткий путь, что каждая на национальном уровне, каждая страна, в первую очередь Евросоюз, знаете, это новый пакт по миграции, который Евросоюз принял. То, что все россияне, подвергнутые, например, многократной визой в Евросоюзе, им не позволено только потому, что они россияне. А в этом входят и жертвы, и репрессии, и правозащитники, и диссиденты. Значит, они должны абсолютно пересмотреть свои, на национальном уровне и на уровне Евросоюза, они посмотреть на себя как страны, принимающих этих жертв и репрессий.
1: И пересмотреть, да, соответственно, свои решения. Спасибо. Да, спасибо большое. Марианна Кацарова, спецзакладчица ООН по правам человека в России, была на связи с программой «Человек имеет право». Призывникам России стали отказывать в альтернативной гражданской службе из-за уроков по основам безопасности жизнедеятельности и основам безопасности и защиты Родины. По логике судей, если бывший школьник изучал тему «призыв на военную службу», значит, у него нет убеждений против службы в армии. Об этом со ссылкой на судебные решения в разных регионах России сообщил руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Так что легально избежать призыва в российскую армию становится все сложнее, а практика принуждения срочников к службе по контракту не сбавляет обороты.
2: Сказано, а пусть она делает.
3: Это урок ОБЖ в одной из российских школ. Детей учат собирать и разбирать автомат Калашникова. Существуют даже соревнования, кто быстрее соберет оружие. Теперь эти уроки стали поводом для отказа юношам призывного возраста в прохождении альтернативной гражданской службы. Суды так и пишут: отличные оценки по основам безопасности и защиты Родины, в том числе по теме «призыв на военную службу», доказывают отсутствие убеждений, противоречащих ношению оружия или службе в армии. Подобные отказы получили призывники в Хабаровске, Перми, Архангельске, Белгороде, Новгороде, Краснодарском и Алтайском краях, выяснил глава юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга.
4: Друг другу руки подаем, давай, давай.
3: А попадая в армию, срочники нередко сталкиваются с давлением командования, и после полугода службы, а иногда и меньше, их вынуждают подписать договор с Министерством обороны и отправляют на фронт в Украину. Иногда этого добиваются обманом. Вот лишь несколько историй из социальных сетей.
5: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
6: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой ходить, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
3: Подтасовка документов – частая практика. Так, 28-летний срочник Эмиль Женишбеков из Красноярска уже больше года судится с Минобороны из-за поддержки.

0: отдельного контракта. Женишбеков подписал документ, думая, что это заявление на перевод на должность водителя. Его срочная служба закончилась еще в апреле, но домой Женишбекова не отпускают. 10 сентября он сообщил, что находится в военной части города Юрга Кемеровской области. Оттуда его обещают отправить через Ростов на войну в Украину и сразу на боевое задание, как злостного нарушителя дисциплины.
1: Снаряд. Закинули Сочи на 2 дня, вызвали штаб. Предложили написать рапорт на увольнение, сказав, что это единственный выход в случае, когда закон не работает. 22 апреля написали рапорт, 19 мая провели аттестационную комиссию. Обещали отпустить меня в течение 1,5 месяца. Прошло 3 месяца. Получил ответ от лейтенанта Пермякова, что документы на увольнение отказался подписывать генерал. Майор Центрального военного округа Кудряшкин Алексей Викторович, якобы сказав, что служить и воевать по поддельному контракту для меня должно быть честью. Я требую отпустить меня. Срок службы давно истек.
0: Вероятно, в том числе из-за таких историй количество запросов на альтернативную гражданскую службу растет, а на срочников, которые рассказывают в социальных сетях, как ему удалось оформить АГС, подписываются тысячи людей.
2: Я тот самый парень, который проходит альтернативную гражданскую службу в городе Смоленске. И самое удивительное, как я вообще сюда попал. За последние сутки на меня подписалось невероятное количество человек, 4000 человек. Для меня это просто космическая цифра. И посыпалась куча вопросов, как я попал на ГС, как подавать заявление, чтобы тебе принял военкомат и так далее.
3: Ну что, буквально последнюю неделю нахожусь дома и переезжаю. Я об этом городе узнал сам буквально месяц назад. Это город Балаково, Саратовская область. И буду работать я в стардоме, в доме-интернате для престарелых инвалидов, санитаром. Вот, ближайший год и 9 месяцев. Я готов к этому, я еду к вам. Так что встречайте гостей.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О принуждении к участию в войне и о том, как случилось, что изучение в школе основ безопасности жизнедеятельности теперь становится серьезным препятствием для тех, кто рассчитывает заменить военную службу альтернативной гражданской, я говорила с руководителем юридического отдела движения сознательных отказчиков Артемом Клыгой.
5: Ну, во-первых, предмет ОБЖ... Его довольно сильно меняли за последние 3-4 года. Ему даже название поменяли. Сейчас это основа безопасности и защиты Родины, хотя суды до сих пор по старинке его называют ОБЖ. А там появилось больше начальной военной подготовки. Половина блока этого урока по программе уделена только начальной военной подготовке. И прямо не проговаривается родителям или ученикам, что у них есть право, там, например, заменить себе эту часть на теоретическую, потому что по убеждениям совести, например, или по состоянию здоровья, потому что они не могут там маршировать или, не знаю, бегать в костюме химзащиты на этих военных сборах или там брать автомат, даже если это макет, разбирать, собирать и так далее. Это не проговаривается. Много учеников в итоге, даже те, кому это не нравится, родители, там, которым это тоже не нравится. Они обучаются, получают там какие-то оценки, ну, пятерки чаще всего, потому что это все же легкие предметы. И дальше это вот становится препятствием. То есть люди подаются на альтернативную службу. Логично, что их убеждения могут раскрыться. Закон вообще не требует на самом деле какого-то конкретного события, чтобы в жизни произошло. Достаточно того, что убеждения в течение жизни меняются. И да, ты мог ходить там на ОБЖ, но через 2-3 года подался на АГС, расписал, какие у тебя есть убеждения, но вот призывные комиссии начали говорить, что, ну, раз ты ходил на ОБЖ, пятерки там получал, автомат Калашникова, макет собирал, разбирал там, еще что-то делал, то все, значит, у тебя никаких убеждений нет. То есть все оценивается вот из разряда, как человек должен в жизни со своими убеждениями буквально родиться, не совершить никаких ошибок, хотя государство его к ним так подводит, учитывая милитаризацию в школах. И вот если он ошибок не совершил, то он идеальный. А если он на ОБЖ, негодяй такой, сходил, никакой ему альтернативной службы. Ничего менять ему не будем, пусть служит со всеми на общих основаниях. Поэтому, да, это вот новая практика. По разным регионам она складывается примерно одинаково. То есть это тоже, знаете, не сослаться на какую-нибудь аномалию. Типа это вот в Москве так, или это на Кубани так, или это в Чечне так. Это всероссийская, по сути, практика, которая признается абсолютно разными, никак не связанными друг с другом судами.
4: Скажите, а что в таком случае может сделать школьник и его родители, если, как вы говорите, многие даже не знали и не знают, что можно отказаться от этого предмета, и как вообще отказаться от ОБЖ и не стать прогульщиком?
5: Отказаться можно. Надо просто знать, во-первых, свое право на отказ, оно есть, за него ничего не делают, родителей там не штрафуют, никого не сажают. Достаточно лишь попросить, ну, то есть прямо отказаться от предмета нельзя, но можно попросить заменить вот эту начальную военную подготовку на теоретические занятия, как раз-таки сославшись на убеждение совести, что хорошо, у вас есть там разборка, сборка автомата, у вас там лазерный тир, у вас там дроны. Моему ребенку в связи с его убеждениями это никак не подходит. Заменить это на теоретические занятия там, по учебнику, чтобы без практики, чтобы вот не возникало этого конфликта с совестью. А у нас право на свободу совести, но все еще теоретически защищается Конституцией. Родители доходят, стоят на своем, и школы как бы меняют в этой части индивидуальный план обучения и заменяют все это на теорию. Это крайне важно, и подтверждение того, что, например, блок по начальной военной подготовке был заменен на теоретические занятия, крайне важен. Прям на бумаге получить от школы подтверждение. Или там, если бумага, там школа ничего не выдает, то хотя бы заявление сохранить, которое подавалось, чтобы потом использовать это в том числе для подачи заявления на АГС, чтобы не возникло вдруг аргумента о том, что вот человек проходил уроки ОБЖ и никаких о своих убеждениях не заявлял.
4: А как вообще в настоящее время обстоят в России дела с заменой военной службы на альтернативную гражданскую, если призывные мероприятия теперь идут круглый год, и если раньше были какие-то сроки, которые нужно успеть подать заявление на гражданскую службу, теперь этого нет. Что там происходит сейчас вообще, и много ли людей действительно добиваются замены военной службы на альтернативную гражданскую?
5: С точки зрения круглогодичности призыва, он не сильно повлиял именно на право на альтернативную службу. С ним довольно много проблем связано именно из-за субъективного восприятия призывными комиссиями вообще всей реальности. Нет конкретных критериев. Призывная комиссия субъективно оценивает все доводы призывника. И настолько субъективно, опять же, из-за войны, из-за милитаризма, из-за вообще вот этого военного подхода во всем там, этот субъективный подход заменился в негативную сторону. У нас сейчас только по официальному данным, ну, если их так применять и смотреть, сколько всего призывников, сколько всего лиц проходит альтернативную службу, там около, наверное, 1-1.5% от всех призывников, которые подлежат вот отправке в войсковые части, воинские части. То есть это проблема, то есть можно, на самом деле, уверенно говорить о том, что институт альтернативной службы мы, как правозащитники, как юристы, используем во многом для того, чтобы выиграть дополнительное время, чтобы поискать какие-нибудь заболевания и получить, ну, либо отсрочку, либо освобождение. То есть да, вы можете подаваться на АГС, вы можете рассчитывать с минимальным процентом, что вам одобрят это заявление, и тогда вы как бы, ну, защищены от срочной службы. Но в основном мы это делаем для того, чтобы заставить комиссию потратить дополнительное время, провести заседание, там, отказать, получить право на обжалование в судах, ну и вот выиграть, например, лишний год, чтобы подготовиться по медицине для освобождения, которое более вероятно. А так с АГС, к сожалению, с 2022 года, несмотря на то, что растет численность призывников, которые и подаются, и проходят. И у нас там рекорды каждые полгода. Вот сейчас уже 3000 с лишним проходят АГС. До военной цифры были там до 1000. То есть очень мало человек. Но это все равно не говорит о том, что институт эффективно существует, и эффективно можно взять там и заменить военную службу на альтернативную.
4: А что известно о привлечении срочников к боевым действиям сейчас и принуждении к подписанию контрактов с Минобороны? Помните, была одно время такая волна просто жалоб на это сообщение. Что с этим теперь?
5: Все сохраняется, все становится хуже, к сожалению. Где-то с августа 24-го, да, когда начались активные действия боевые в Курской области, мы столкнулись с этой практикой так широко впервые. То есть запросов было так много, что, наверное, только половина всех наших запросов была про это. Это катастрофическое число. А затем эта практика пошла на спад, но власти не то чтобы отказались от нее. То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых боевых действий. Чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там, в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман. Те, кто что-то знают о своих правах и обязанностях, опять же, может, к нам обращались иногда, сталкиваются с физическим насилием. В процентном соотношении эта группа меньше, чем психологическое насилие, которое мы встречаем, но оно тоже есть. Поэтому из тех эффективных способов, которые работают и которые мы применяем, это хотя бы ситуации, когда человек что-то подписывает в первые дни, доходит до нас или до родителей, или там родители до нас доходят, и мы успеваем, опять же, при большой помощи родителей или каких-то активных родственников отменить этот контракт до того, как его приказом утвердят. Там есть определенный лаг по времени на 1-2 дня, потому что утверждают контракты не сразу. Там список людей формируется, и по ним выходит приказ. И вот если успеть в целом в первые дни что-то отменить, то как бы иногда в воинских частях не особо возражают. То есть, просто уничтожают документы, они еще не сделали никаких отдельных там документов, не занесли человека там специальные базы, выплаты ему не организовали. Поэтому так проблемы нет, даже суд иногда не нужен. Но если проходит 10-12 дней, и приказ уже издан, можно попробовать зацепиться за какие-то процессуальные нарушения. Иногда нам везет. Вот недавно выиграли суд, где человеку просто вписали неправильный номер войсковой части, и у него получился контракт с несуществующей, по сути, войсковой частью. Но мы за это зацепились, и суд удовлетворил такой иск, человека вернули. Но это, сами понимаете, вот искать процессуальные ошибки, надеяться, что там просто в документах где-то ошиблись, и еще и исправить все забыли. Такое редко бывает, но происходит.
4: А можно ли рассматривать происходящее с альтернативной гражданской службой в России в настоящее время и привлечением срочников к службе по контракту частью вот той самой новой волны мобилизации, о которой говорят последние несколько месяцев, которую чиновники всячески опровергают, или никакой волны, собственно, и нет, а тихая мобилизация, скрытая, она как шла, так и идет с осени 22-го года?
5: Я скорее, не знаю, может быть, я термин избираю неправильный, который не так пугает, но я говорю всегда, что это вербовки. И я говорю, что вербовка страшнее мобилизации. Вот то, что я описал сейчас со срочниками, это вербовка именно. То, что происходит иногда с запасниками, там, Пенинской области, это тоже вербовки. Это гораздо страшнее. Потому что вербовки, они направлены на более широкий круг граждан. Например, смотрите, студенты, которые пользуются отсрочками в ВУЗе, отсрочной службы, они по мобилизации вообще никуда не могут быть призваны. Они не находятся в запасе. Но их можно вербовать в беспилотные войска. С мобилизацией есть определенные группы граждан, которых нельзя отправить на фронт, там, например, по состоянию здоровья. Но с вербовками мы видим, что из категории D люди оказываются там, и недееспособные оказываются там, и с тяжелыми психическими заболеваниями оказываются там. Это не для красивого слова, я сейчас перечисляю буквально свои судебные дела последних 3 месяцев, где мы узнаем, что у человека там тяжелое психическое заболевание, вообще не должны были никуда отправлять. И в мобилизацию, скорее, военкомат его даже бы рассматривать не стал. Но для пунктов отбора, у которых цель там просто быстрее все оформить и отправить человека, это вообще никакая не преграда, какие-то там указания Минобороны. То есть вот я больше к этому, что на широкую вербовки действуют на широкие группы лиц. И что самое важное, вы никогда не понимаете, как вербовки работают. Например, а есть отсрочка от вербовок? Нет. А есть бронирование от вербовок? Тоже нет. А есть способ обжалования таких вербовок? Вот решение по мобилизации можно было обжаловать по порядку, и можно было выиграть этот суд. И очень много судебной практики за 22 год вы найдете положительный, на который мы там опирались потом и делали там наши советы и рекомендации. А с вербовками так можно? Вот я описал, что скорее можно зацепиться за какую-нибудь ошибку, которую совершат пункты отбора по контракту, и вот ее раскрутить и спасти человека. Но в массе своей аргументов у вас в 10 раз меньше. Вот поэтому я повторяю, что вербовки опаснее, скорее с точки зрения мобилизации как процесса. сентября 2022 года, я скептик, и я говорю, что вряд ли начнется именно такая мобилизация. А вот что-то сложное с расширением таких вербовок, с расширением групп лиц, которых могут вот так принуждать к контракту, в это я охотно верю. И могу предположить, что именно так будут пытаться набрать, например, не 400 тысяч человек в год, у нас сейчас где-то столько набирают, судя по расследованиям журналистов, ну, а 500, например, или 550. Вот такое у меня предположение, как мне кажется, оно корректно.
4: Руководитель юридического отдела движения сознательных отказчиков Артем Клыга был на связи с программой «Человек имеет право». Более 1000 подтвержденных случаев сексуализированного насилия, связанного с войной в Украине, зафиксировала мониторинговая миссия ООН по правам человека с февраля 2022 по конец июля 2026 года. Подавляющее большинство эпизодов, почти 9 из 10, связаны с российскими военными, сотрудниками ФСБ, ФСИН и силовых структур. Еще 11% случаев ООН относит к украинской стороне. А среди пострадавших от такого насилия как гражданские, так и военнопленные, причем большинство из них – мужчины. Доклад основан на сотнях конфиденциальных интервью, судебных документах и официальных материалах, которые подтверждают, сексуализированное насилие во время войны в Украине стало распространенной и системной практикой.
6: С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года мониторинговая миссия ООН, которая 12 лет работает в стране, задокументировала 1004 случая сексуализированного насилия. Многие из этих людей подвергались насилию неоднократно и в разных местах. В 89% случаев виновными в этих преступлениях ООН называют российских военных, сотрудников ФСИН и ФСБ, а в 11% украинских военных, сотрудников пенитенциарной службы и СБУ. При этом в докладе подчеркивается, что картина неполная, потому что жертвы часто не готовы рассказывать о подобных преступлениях. Россия не пускает наблюдателей ни на оккупированные территории, ни к пленным. Авторы доклада указывают, что сексуализированное насилие применялось преимущественно как форма пыток. И большинство пострадавших, чьи истории легли в основу исследования, мужчины. Это прежде всего украинские военнопленные, военные медики и задержанные гражданские, над которыми, по данным ООН, издевались на каждом этапе плена. От задержания, допросов до обысков, камеров и последнего дня перед обменом. Глава миссии Даниэль Белл отметила, что это ломает привычное представление о сексуализированном насилии во время вооруженных конфликтов, как о проблеме прежде всего женщин и девочек. Каждый четвертый из опрошенных пленных рассказал, что его пытали током в области гениталий, часто с помощью советского полевого телефона, который военные называют «тапик». В докладе также описаны изнасилования, в том числе групповые и увечья. Например, украинский военный медик рассказал, что после захвата его избивали по гениталиям. Затем в течение 8 месяцев в российском учреждении подвергали принудительному обнажению и избивали. А перед освобождением 6 сотрудников СИН, один из них занимал руководящую должность, изнасиловали его полицейской дубинкой. После этого он больше недели истекал кровью. Еще один военнопленный рассказал, что при поступлении в учреждение сотрудники ФСИН одновременно насиловали его и применяли электрошок к анусу. Позднее его также насиловали ключами и резиновой дубинкой, били по гениталиям, заставляли выполнять унизительные действия перед другими заключенными. Украинскую военнослужащую с мая по июль 2022 года сотрудники ФСБ насиловали почти ежедневно, пытаясь получить информацию. Часто повторяются рассказы пленных мужчин и женщин о том, что сотрудники ФСИН заставляли их полностью раздеваться и совершать разные унизительные действия, например, ползать или кричать лозунги. В одном случае группу пленных заставляли около получаса имитировать половой акт с ограждением. На оккупированных Россией территориях жертвами становились в основном женщины и девочки, которых насиловали чаще всего в их собственных домах. Самой младшей пострадавшей было 4 года, самой старшей – 82. Одна из женщин из Запорожской области рассказала, что российский солдат поселился у нее дома и месяц насиловал ее, обещая взамен облегчить условия содержания ее мужа в плену. ООН констатирует, что Россия не предпринимала никаких заметных шагов, чтобы расследовать эти преступления, и на запросы миссии не отвечает. Нарушения с украинской стороны в отношении российских пленных и задержанных чаще сводились к угрозам изнасилованием или другими формами жертвами сексуализированного насилия. Но помимо этого миссия зафиксировала принудительное обнажение, удары по гениталиям и пытки током по обнаженному телу и в области гениталий, а также две попытки изнасилования. Случаев изнасилования российских пленных ООН не выявила. В докладе отмечается, что Киев сотрудничает с представителями ООН и проводит реформы. Однако миссии неизвестно ни об одном деле, которое продвинулось дальше стадии расследования. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что глубоко встревожен масштабом этих преступлений и опасается, что они почти наверняка продолжатся. Он призвал обе стороны расследовать все заявления о насилии и наказать виновных независимо от звания. В Постпредстве России в Женеве отказались комментировать доклад, а МИД Украины его приветствовал. Но преступления со стороны украинских военнослужащих в своем заявлении не комментировал.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На связи с нашей студией глава юротдела Центра защиты прав человека «Мемориал» Наталья Секретарева и основательница украинской правовой консультативной группы Надя Волкова. Надя, здравствуйте.
7: Добрый день.
4: Что вы думаете о том, насколько действительно распространена ситуация сексуализированного насилия в этом военном конфликте?
7: Даже авторы отчета мониторинговой миссии говорят о том, что эта цифра не отражает реальное количество случаев, поскольку практика документирования ограничена тем, кому те, кто документирует, имеют доступ. И эта цифра отражает только те показания и сведения тех людей, которые каким-то образом попали на подконтрольную Украине территорию и могли рассказать, поделиться своими историями, либо же информация, которая была задокументирована с открытых источников, и которая там... Часто бывает, что именно российская сторона выкладывает какие-то видео или фотоматериалы в тех же телеграм-каналах, и таким образом тоже можно отслеживать и фиксировать нарушения разного рода, включая в случае сексуализированного насилия.
4: Ну вот говорят и представители мониторинговой группы, что это стало системой, что это стало уже как будто бы нормальным оружием войны в этом конфликте, которое использует и российская сторона, там подавляющее большинство случаев, которые приводятся в докладе, и в том числе и украинская сторона. У вас есть объяснение этому, как это стало вот такой нормой? Просто лучше развито информирование, мы больше знаем об этой войне, о том, что там происходит, о тех военных преступлениях, которые на ней происходят, чем в прежних войнах. Или что-то другое влияет на это, например, мобилизация заключенных для участия в военных действиях?
7: На самом деле, по нашим сведениям и нашим данным, эта практика существовала с момента начала вооруженного конфликта в 2014 году. И если почитать отчеты мониторинговой миссии, у них несколько их на сайте, они с какой-то регулярностью тематические отчеты выпускают. И, соответственно, если вот пойти к самым истокам начала работы мониторинговой миссии и их первые доклады, то эта практика там достаточно детально освещалась. Тоже там были задокументированы случаи. Просто сейчас, наверное, это... Ну, поскольку сам конфликт большой, да, и он имеет мировую огласку, и больше организаций вовлечены в документирование этих практик, больше людей, наверное, начинают, ну, по крайней мере, по нашему опыту, выходить со своими историями, делиться с ними более открыто, не боясь стигматизации дальнейшей, поскольку это тоже эта тема была и, к сожалению, остается темой табу для большинства. Но мы видим все больше и больше людей начинают говорить об этом открыто, и, соответственно, есть возможность это все фиксировать и читать об этом.
4: Да, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу задать вопрос Наталье Секретаревой. Вот эти факты сексуализированного насилия в военном конфликте, в войне между Россией и Украиной, их следует ли рассматривать именно как военные преступления?
8: Сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте или в связи с вооруженным конфликтом, особенно речь идет, когда о военнопленных или гражданских задержанных лицах украинских, конечно же, речь идет о военных преступлениях. И учитывая масштаб этих нарушений, которые были задокументированы, если они потом предстанут перед Международным уголовным судом, например, возможно, речь может также идти о преступлениях против человечности. Но да, сексуализированное насилие, которое было совершено в контексте, в рамках вооруженного конфликта, это именно военное преступление, то есть международное преступление.
4: А у вас есть объяснение тому, что происходит, почему в этом конфликте так много вот таких эпизодов, связанных с сексуализированным насилием? Причем это же речь не только об изнасилованиях и угрозах изнасилованием. Это речь об обнажении принудительном, каком-то шантаже, издевательством, вот с таким сексуализированным подтекстом. Почему это происходит сейчас?
8: Во-первых, сексуализированное насилие, оно не про секс, оно про власть и насилие. И, соответственно, в любой, на самом деле, к сожалению, войне, вооруженном конфликте, в любом таком контексте, статистически такое насилие происходит, потому что оно про подавление человека, про власть, про издевательство, а не про какие-то физические потребности исполнителя такого насилия. Это с одной стороны. С другой стороны, есть фактор безнаказанности, и это тоже документировано на самом деле в докладе, который мы обсуждаем, что сотрудники не только российских вооруженных сил, а и сотрудники системы ФСИН, сотрудники ФСБ, люди, которые могут расследовать предполагаемые преступления в отношении военнопленных и гражданских пленных, они все годами пытают россиян, и им за это ничего не было. И почему ситуация в рамках войны с Украиной будет другая? То есть эта система вся в России выстраивалась много-много лет, это система безнаказанности, и она никуда не делась во время войны, она еще усилилась, видимо, судя по этому докладу. Я хочу подчеркнуть, что как раз доклад документирует очень много случаев не только со стороны вооруженных сил, а со стороны сотрудников СИН, сотрудников других силовых ведомств в рамках как раз официального задержания в системе СИН Российской Федерации военнопленных и гражданских. То есть мы говорим о насилии, которое происходит в том числе не в каких-то тайных местах, не человек ворвался к человеку в дом и совершил насилие. Нет, это насилие в рамках системы официальной государственной российской, которая существовала до этого и сейчас продолжает существовать, и в рамках нее продолжают издеваться над людьми. Например, при использовании электротока к гениталиям тоже практика, которая применялась вне вооруженного конфликта. То есть мы видим на самом деле ухудшение и повторение тех практик, которые российские правозащитники документировали в качестве пыток много лет.
4: А скажите, а как относиться к тем обстоятельствам, что подавляющее большинство жертв вот этого преступления, вопреки распространенному мнению о том, что от сексуализированного насилия во время вооруженных конфликтов страдают девочки и женщины, здесь подавляющее большинство – это мужчины?
8: Ну, здесь я хочу вернуться к методологии. Речь идет о тех свидетельствах, к которым у авторов доклада был доступ. Соответственно, на территории, которая контролируется Российской Федерацией, никто не знает, что происходило, и происходило или нет какое-либо насилие, и нет доступа к свидетельствам и людям. Люди все еще находятся под контролем России. То есть, если мы видим на методологию, то большинство людей, которые общались с авторами доклада, это люди, которые были обменены, которые освободились в рамках обменов между Россией и Украиной. Это в основном военнопленные и некоторые гражданские украинцы. Эти люди статистически просто... Большинство из них статистически мужчины. И опять же, мы на самом деле не знаем масштаб происходящего. У нас нет доступа к очень большому количеству территорий. Никакие органы ООН не были допущены на территорию России, не были допущены в российские пенитенциарные учреждения. И, соответственно, мы не можем, на самом деле, сейчас делать какие-то выводы о статистические, скажем так.
4: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Надю Волкову, основательницу Ukrainian Legal Advisory Group. Надя, подскажите, пожалуйста, а что происходит дальше? Вот мониторинговая миссия зафиксировала эти случаи. Многие из них очень хорошо задокументированы. Есть какие-то официальные свидетельства официальных органов. Сколько времени проходит обычно, должно пройти, перед тем, как людей, виновных непосредственно в совершении этого преступления, привлекут к ответственности?
7: Ну, в Украине, когда происходит обмен, возвращаются как военные, так и гражданские, которых можно опросить, можно зафиксировать, обязательно открывается уголовное производство, в основу которых ложатся эти показания. Проводится соответственно расследование, и дела передаются в суд. И уже есть несколько приговоров. Первый приговор как раз был в отношении нашей пострадавшей, которую мы не в отношении ее, а тех, кто совершили сексуальное военное преступление против нее. И этот приговор был вынесен в прошлом году. Понятное дело, что он заочный. Точно так же мы знаем, что на рассмотрении есть несколько дел сейчас тоже в отношении подозреваемых российских солдат, и в том числе сотрудников ФСБ, в том числе за преступления, которые были совершены в Киевской области в 2022 году. И также нам известно, что есть некоторые дела, которые были открыты третьими странами производства. В Австрии, кажется, есть одно, в Германии. И, ну, собственно, работа ведется по этому треку. И очень много сейчас направлено усилий на то, чтобы усовершенствовать правовую рамку, чтобы можно было как можно более качественно обеспечивать именно вот правосудие касаемо вот именно такого рода военных преступлений.
4: Ну вот ваша доверительница, она чувствует, что правосудие свершилось? Вообще, когда речь идет о такого рода преступлениях, ну, я думаю, что это просто и морально, и физически тяжело переживать. Они еще табуированные, жертв стигматизируют таких преступлений. И вот расследовалось дело, ушло судебное разбирательство, а приговор заочный. Этого достаточно?
7: Ну, поскольку здесь вопрос справедливости, он достаточно обширный, он не только касается правового приговора какого-то, да, а еще и плюс то, что мы называем жертвоориентированный подход, когда не только человек получает сатисфакцию от того, что того, кто над ней надругался, привлекли к ответственности уголовной, скажем так, есть еще запрос у таких жертв, потерпевших, на то, чтобы у них была психологическая соответствующая поддержка, медицинская, компенсация материальная и так далее. И вот комплекс, когда это все в комплексе предоставляется, тогда шансы на то, что у потерпевших будет какое-то ощущение того, что они добились справедливости, наверное, выше, чем если это просто будет какой-то правовой юридический договор с перспективой того, что, возможно, когда-то, через много лет, преступник будет там посажен, да, сидеть за решеткой и нести реальное наказание за то, что он совершил.
4: Спасибо большое за ваше разъяснение. Надя Волкова, основательница Ukrainian Legal Advisory Group, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо. Я хочу переключиться на Наталью Секретареву. На ваш взгляд, когда это закончится или когда расследуется основное преступление, даже сейчас в рамках тех ограниченных возможностей, которые есть, в частности, украинской стороны, будут ли привлечены к ответственности не только сами непосредственные исполнители, но и их начальники, те, кто либо давал им приказы совершать эти преступления, либо закрывал глаза на совершение этих преступлений на протяжении вот уже 4,5 лет. Или наказывать нужно только тех, кто, собственно, насильничал, унижал, пытал конкретно этих исполнителей.
8: Да, международное право прямо предусматривает ответственность военачальников и других руководителей за действия их подчиненных в рамках определенного, если выполняются определенные требования, которые вы на самом деле уже назвали. То есть если человек, это было его обязанностью предотвращать такие действия, и он этого не делал, это его ответственность. Если он дал приказ, тем более он несет прямую ответственность за то, что эти действия совершались его подчиненными. Правовая база для этого есть, и международная правовая база, что не менее важно, для этого есть. Всегда на практике возникает проблема с установлением доказательством причинно-следственной связи, потому что, конечно же, чем выше ты идешь, тем больше тебе нужно доказывать, что человек знал и мог на это повлиять. Или отдал приказ, например. Часто преступные действия, приказы отдаются как бы не в письменном виде и нигде не сохраняются в Google-папочке. А при этом важно подчеркнуть, что юрисдикция Международного уголовного суда, она как раз-таки ограничивается наиболее ответственными людьми. То есть МУС не будет судить всех подряд. То есть вот обычный рядовой, скажем так, исполнитель, рядовой нарушитель, он должен проходить через национальную, например, юрисдикцию, а не через МУС. И, соответственно, Международный уголовный суд собирает как бы вот эту доказательственную базу, чтобы привлечь к ответственности именно руководителей, скажем так, именно тех, кто наиболее ответственен за эти нарушения. И как раз в таком контексте такие косвенные контекстуальные доказательства, как доклад ООН, могут быть очень полезны, потому что, ну, если все уже как бы знают, что это происходит, то почему ничего не было сделано? Тем более, что, опять же, я хочу вернуться к тому, что проблема с насилием, в том числе сексуализированным насилием в системе ФСИН российской, она длится десятилетиями. И было очень много разных заключений международных органов, органов Совета Европы, которые на это указывали. Поэтому, ну, мне кажется, что как бы очень сложно будет говорить, что ты вообще не мог представить, что такое может происходить.
4: Наталья Секретарева, глава юридического отдела Центра защиты прав человека «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
9: Говорит Радио Свобода.
10: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
9: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
10: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
11: Друзья, это Артемий Троицкий. Вчера, кстати, был мой день рождения, 16 июня, ну а сегодня у нас 279-й выпуск программы «Музыка на свободе». Хедлайнеры сегодняшней программы – это различные группы, певицы из города Ливерпуля 60-х годов. Да, вот в это самое время мы с вами перенесемся и послушаем «Мерси Бит», ливерпульский саунд 60-х, знаменитый и легендарный. Ну а начнем тоже со знаменитого и легендарного персонажа по кличке Бьорк. Знаете эту исландскую певицу, и наверняка знаете, что не так давно у нее вышел новый альбом, 10-й уже по счету, называется «Фоссора», что в переводе с латыни означает вроде бы как «раскопки» или, в общем, какое-то «копание». Альбом, как всегда, у Бьорк довольно своеобразный и не повторяющий ее предыдущие альбомы. Я не слишком большой поклонник Бьорк, то есть, ну, есть у меня для этого причины, в том числе и личное, как-то наше с ней знакомство еще в те времена, когда она солировала в группе Sugar Cubes, знакомство наше не очень сложилось, но бесспорно талантливая, интересная артистка. И вот этот альбом, он, пожалуй, приближает ее к тому, что называется камерная музыка. То есть, ну, такая вот современная камерная классика. Проиллюстрирую это песней «О Вуле».

Бьорк из Исландии, разумеется, жительница города Рейкьявика, альбом «Фоссора» и песня «О Вуле». Следующий альбом я откопал, находясь в Америке, и это русско-американская группа под названием «Ворона». На альбоме о группе мало что сказано, кроме того, что руководит ею, поет и играет на гитаре и сочиняет человек по имени Женя Коган, а вместе с ним там еще Аня Коган на клавишных и подпевках, а также там имеется очень хороший саксофонист и кларнетист по имени Кит Йейтс. Выяснил я уже в интернете то, что у этой группы имеется 3 альбома. Последний из них называется «Loud», и он вышел в 2020 году. Ну, а мне попался на всяких дешевых развалах альбом под названием «A Part of Your Soul», «Часть твоей души», альбом 2017 года. И слушаем с него песенку «I Don't Want You».

Женя Коган и группа «Ворона» из города, я так понимаю, Сан-Франциско. Стиль они свой определяют как фолк-панк-джаз. Но на самом деле что-то такое том-уэйтсовское есть у них. Следующий альбом, я считаю, был преступным образом проигнорирован мировым музыкальным сообществом, поскольку вышел он еще в 1999 году, правда, на небольшом исландском лейбле «Смеклейса», что означает «плохой вкус», и прошел совершенно незамеченным. Называется альбом «High Camp Meets Lo-Fi», и записал его дуэт Deep D.I.P. в составе Йохан Йохансон и Сактридур Балдурсон. Значит, Йохан Йохансон — это не так давно скончавшийся фантастический совершенно исландский композитор и автор киномузыки к энному количеству хороших и не очень хороших фильмов. А господин Балдурсон, чье имя я затрудняюсь произнести, он был барабанщиком в уже упомянутых, но и чуть выше, Sugar Cubes. И вот записали они этот совместный альбом еще с кучей всяких солистов, там, в частности, Йонси из Сигур Рос и так далее. И альбом очень-очень сильный. И вот его переиздали сейчас. Его переиздали наконец-то, и я рад его представить. Выбрал я трек, где запевает Эмилиана Торини, несмотря на итальянское имя, тоже исландская гражданка. И называется эта песня «Love in the time of science» — «Любовь во время».

Запись 1999 года, альбом «High Camps Meets Lo-Fi», поет Эмилиано Тарини, играет Йохан Йохансон и Сигтригор Балдурсон. Ну, а теперь еще два очень важных и близких моему сердцу переиздания. Мартин Реф, ну, естественно, настоящая фамилия Реверби, это клавишник великого дуэта «Suicide». Довольно много имеется у Мартина Рева сольных альбомов, и два из них вышли, один в 2003, второй в 2008 году на мелком американском лейбле «File 13», файл номер 13. С тех пор не переиздавались, раздобыть их было совершенно невозможно, и вот теперь немецкий лейбл «Бюро Би» их выпустил. Первый из альбомов называется «To Live» — «Жить». Вышел в 2003 году и стал шестым по счету сольным альбомом Мартина Рева. И слушаем с него пьесу «Gutter Rock» — «Канавный рок».

Совершенно нетипичная для Мартина Рева штука, скорее близкая по стилю к лаунжу, что ли. Gotta Rock с альбома To Live. Но надо сказать, что большая часть треков на альбоме как раз для Мартина вполне характерна.

Мартин Реф, Deep Temple, альбом «Lenymph», переиздание оригинала 2008 года. Ну, а теперь добро пожаловать в Ливерпуль в 60-е годы. Ну, как вы понимаете, главными персонажами там были четыре парня по имени Джон, Пол, Джордж и Ринго, но были и многие другие талантливые артисты. В частности, моя любимейшая песня, и тоже ливерпульская, и тоже того периода, это песня «Хиппи-хиппи-шейк» в исполнении квартета под названием «The Swinging Blue Jeans». Вышел этот сингл в декабре 1963 года, и это был огромнейший хит. В Британии и Канаде дошел до второго места, а в Швеции и Финляндии аж до первого места в национальном.

The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake. Кстати, одна из моих любимейших песен детства и раннего отрочества. И, кстати, хочу сказать, что почему, собственно, у нас именно эта тема? Потому что вышел на лейбле Strawberry замечательный сборник, в котором порядка 100 треков на 3 компакт-дисков. Он называется Let's Stomp. Давайте потопаем. Stomp, Mercy Beat and Beyond 1962-1969. Так что следующие 5 треков будут с этого же сборника. Ну и продолжим мы с группой The Searchers, Искатели. Наверное, вторая по популярности ливерпульская группа после «Битлз». Собрались они еще в 59-м году. Кстати говоря, развалились в 2019-м. То есть, считайте, просуществовали они аж 60 лет. Слушаем в исполнении Searchers песню «Farmer John». Опять же, американский кавер. Вышел этот сингл в сентябре 63-го года.

The Searchers, Farmer Jones, сентябрь 1963 года, и тоже был хит. Протеже группы Beatles, Cilla Black, их подруга, она была гардеробщицей в клубе Cavern, где Beatles выступали, ну и при этом тоже была не чужда музыке, поэтому Beatles свели ее с своим менеджером Брайаном Эпстайном, тот подзнакомил ее с саунд-продюсером Beatles Джорджем Мартином, и началась карьера Cilla Black, которая закончилась ее смертью аж в 2015 году. И дебютный сингл Cilla Black, это была песня «Love of the Love» – «Любовь любимой». И угадайте, кто ее написал? Ее написали Леннон и Маккартни.

Сочинение Джона и Пола «Любовь любимой» пела Сила Блэк. Это был ее первый сингл с сентября 1963 года. Это все были знаменитые люди. Естественно, там имеются и всякие прочие. Там Билли Джей Крамер и Энди Дакотас, Джерри и Энди Пейсмейкерс и прочие, значит, знаменитости ливерпульские того периода. Но мне интересно было послушать какие-то неизвестные группы. В частности, очень симпатичная и чисто девическая группа под названием The Liverbirds, которые сделали карьеру, при том, что они из Ливерпуля, карьеру сделали в Германии. У них там вышло два альбома, несколько синглов, и базировались они в городе Гамбурге. Вот послушаем отличную песенку с их первого альбома. Она называется «Talking About You».

Запись 65-го года сделана в Германии, ливерпульская девичья группа The Liverbirds. «Говорю о тебе». И еще одна девушка ливерпульская, правда, никакой карьеры не сделала. Она вообще была парикмахером. Более того, она оставалась парикмахером, и когда, значит, стала записываться и выступать. Зовут ее Грета Энн. И вот в июне 1965 года она выпустила свой единственный сингл. И эта песня «Sadness Hides the Sun», то есть «Грусть затмила мне солнце».

Парикмахерша из Ливерпуля Гретен и ее единственный сингл, и, кстати, очень хороший. Она и концерты тоже давала, в частности, в Каверне, даже в лондонском Марки. Пожалуй, самая чудная запись на сборнике «Let's Stomp» ливерпульском – это песня Пол и Ричи и группы «The Crying Shames» под названием «Come on Back». Сначала я, конечно, подивился футуристическому, очень такому странному звучанию этой песни. Даже вспомнил, такой термин был когда-то «фрикбит». А потом посмотрел и увидел, что продюсировал эту группу Джо Мик, знаменитый, кстати говоря, герой одной из наших давнишних программ. Вот слушаем эту самую песенку «Come on back».

Big Beat of Immersive Futurism, Paul and Richie and the Crying Shames, Come on Back, сентябрь 66 года. Ну и последняя по времени запись — группа Focal Point, о которой я ничего не слышал абсолютно. У них вышел один единственный сингл, при том, что им тоже протежировал Брайан Эпстайн, менеджер Beatles. Но ничего у группы Focal Point не получилось. Более того, песенка, которую мы сейчас послушаем, и очень симпатичная песенка, «Girl on the Corner», она называется, «Девушка на углу», она даже не была выпущена в свое время на пластинке, и вот только сейчас ее отрыли, наконец-то, и включили в эту компиляцию, и правильно сделали. Лидера группы и автора песни зовут или звали, я даже не знаю, жив он или нет, Пол Теннант.

Группа Focal Point. Название, кстати, ей придумал Брайан Эпстайн, и песня Girl on the Corner. Ну что ж, я надеюсь, что залет в Ливерпуль был для вас приятным и полезным. Завершаем программу двумя записями в стиле World Music. Сначала бельгийско-цыганская группа Мек-Як. Возглавляет ее известный Пит Марис из бардачной группы «Жон Тужур», которую мы неоднократно слушали в нашей программе. А главное там действующие лица — это две замечательные цыганские сестрички, очень буйные, Катя и Милка Похладковы. Я так думаю, они из Чехии. Четвертый альбом Мек-Як называется «Тайса», и слушаем с него песню «Амари Сан Амари».

Катя и Милка Пахладковые. Группа Мек Ек из города Брюсселя, альбом Тайса, четвертый у них по счету. Ну и один из самых заметных альбомов World Music последних месяцев — это совместная работа Vue for Couture и очень популярной сейчас американской техасской группы Кроангбин. Vue for Couture — это сын Али for Couture, знаменитейшего малийского гитариста и вокалиста. И вот они там как-то познакомились с Кроангбином и записали этот альбом, куда вошли песни отца Vue for Couture, Али. Альбом, собственно, так и называется «Али» в исполнении, значит, этого американо-малийского проекта. Песни выбирали, как тут написано, все 11 детей Али for Couture. Ну, а я выбрал песню «Алла Карра». Всем счастливо. Это был Артемий Троицкий. Подписывайтесь на подкаст «Музыки на свободе». И до следующей недели. Пока.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: Говорит Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше, лицом к событию с понедельника по пятницу.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
17: 300 тысяч человек на войну.
18: Либо вы отказываетесь помогать Украине, и тогда вы живете мирно, спокойно, мы вам не угрожаем. Либо вы продолжаете помогать Украине и будете нести издержки.
19: Налоги и бытовая инфляция 15%.
6: Отдельным героем недели стали тампоны за 500 рублей.
7: Били электрошокером, избивали черенком лопаты.
2: Система внутреннего насилия, направленного российскими командирами на собственных подчиненных, тоже с каждым годом растет.
8: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Вы все еще можете убить много людей, но победить не сможете. Вы способны остановить эту имперскую войну по собственному решению в любой момент. Не подвергайте опасности Европу и весь мир. Прекратите разрушать будущее России.
1: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорил это в Совете Безопасности ООН. И затем обращение прямо к Сергею Лаврову.
0: Сергей, я знаю, что ты меня слышишь. Скажи своему боссу, хватит.
1: Лавров был в зале. Сикорский обращался непосредственно к нему. И в этот же день дипломатическая сцена выглядела совсем иначе. За закрытыми дверями встретились Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Говорили о войне, говорили об отношениях Москвы и Вашингтона. Но после встречи выяснилось главное. Москва не собирается объявлять паузу в боевых действиях ради переговоров.
2: Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы.
1: То есть дипломатия продолжается, а война тоже. И тут в игру снова входит Дональд Трамп. Вашингтон пригласил Владимира Путина на саммит G20 в декабре. Место встречи – Майами.
3: Мы пригласили президента Путина на саммит G20. Мы считаем, что это возможность для него пообщаться не только с президентом, но и с другими мировыми лидерами.
1: Причем саммит пройдет на территории принадлежащего Трампу гольф-клуба «Дорал». Для Путина это была бы первая личная поездка на саммит G20 с 2019 года. После начала полномасштабной войны он на саммиты не приезжал. Песков ответил осторожно.
4: Пока об этом говорить преждевременно, еще решение не принято. Мы действительно с признательностью воспринимаем это любезное приглашение. Мы ценим это приглашение, и оно будет проработано и затем согласовано уже, и будет принято соответствующее решение.
1: А что Путин? Глава Кремля плотно застрял в своем мире противостояния с Украиной. Главный российский избиратель так сросся с войной, что даже сентябрьскую имитацию выборов в Госдуму объявил голосованием в поддержку фронта.
5: Безусловно, мы понимаем, в какое время мы живем. И сейчас хочу обратиться к нашим бойцам и командирам на передовой линии. Хочу, чтобы вы знали, товарищи, это голосование за вас. Люди верят вам. Верят.